0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на берегу самого большого озера в Нижнем Новгороде – Мещерского. Мещерское озеро – это памятник природы, его площадь составляет 50 гектаров. Берега покрыты кустарниками, есть и пляжная зона. В теплое время года по водной глади плавают утки, а из кустов доносится кваканье лягушек. Через Мещерское озеро перекинуты два пешеходных моста. Они соединяют жилые дома, построенные вокруг озера. С мостов над озером открываются живописные виды на жилые массивы, на кафедральный собор Александра Невского и Спасский староярмарочный собор. Мосты ведут к спорткомплексу, ФОКу и школе номер 176. Она, к слову, одна из самых больших в городе. Ее строительство шло тогда же, когда и возводился экспериментальный жилой комплекс. Это панельные дома коричневого, желтого и голубого цветов. Они находятся через дорогу от школы. Для безопасности учеников над дорогой был построен пешеходный мост. Экспериментальный жилой комплекс должен был стать образцовым районом будущего. Дома с улучшенной планировкой, подземные гаражи, легкость пешеходного и транспортного сообщения между жильем. Проектирование СЖК велось совместно с архитекторами из ГДР. Причем специально для возведения комплекса в Сормовском районе был построен завод крупнопанельного домостроения ЗКПД-4. Кое-что из задуманного удалось воплотить в жизнь. Район застроен высокими и низкими домами. Низкие дома в 5 этажей, все выстроены по одному проекту. В сечении корпуса трапециевидны. Вся южная сторона занята лоджиями. У каждой квартиры первого этажа устроены палисадники с выходом. Есть и двухуровневые квартиры. Комплекс включает в себя дома и с переменной этажностью – от 6 до 16 этажей, юго-западный торец которых завершается лесенкой. На улицу Карла Маркса ориентированы 3 торцевых корпуса с магазинами. Отдельно стоящих магазинов в этом районе нет. Дворовые дороги в СЖК зачастую тупиковые. Внутридворовые территории благоустроены. Здесь есть детские и спортивные площадки, и даже фонтан. Подземные гаражи также были построены, правда, сейчас в большинстве своем они переоборудованы под автосервисы и мойки. За экспериментальным жилым комплексом находится благоустроенная набережная с пешеходными дорожками и газонами. Отсюда открывается панорамный вид на реку, Волжские луга, городской округ Бор и верхнюю часть Нижнего Новгорода. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по нашему городу.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Последние известия.
4: За рубежом. Английский инженер Паркер, пишет Times, изобрел новый термометр, позволяющий измерять температуру до 1700 градусов. До сих пор таких термометров не было. Новый термометр представляет собой кварцевую трубку, наполненную галлием. Галлий, не плавясь, легко выдерживает жару до 2000 градусов. Галлиевые термометры уже вводятся на всех крупнейших заводах Англии. В Соединенных Штатах был отправлен в музей паровоз номер 1 американских железных дорог. Это первый паровоз, выстроенный в Америке в 1849 году. До того времени паровозы ввозились из Англии. Он проработал 75 лет. Само собой понятно, что уже 50 лет он работал только на одной станции по сцепке вагонов. В музей старик отправился на собственных ногах, вернее, колесах. По сравнению с современными американскими гигантами, он кажется совершенной игрушкой.
3: Губернская хроника.
4: Усиление работ Березовского автозавода. В связи с расширением производства на Березовском автозаводе предполагается значительно усилить темп работы. Несколько месяцев тому назад завод получил заказ на изготовление 100 грузовых машин, предназначенных для Нижегородской губернии. Кроме того, завод получил заказ на изготовление машин для других районов. Интерес к культурному свиноводству. В Арзамасском уезде в совхозах Госсельтреста, «Помощь крестьянству» и «Равенство» организованы питомники крупных английских свиней белой породы. В 1925 году совхозами продано местному крестьянству до 300 голов породистых поросят. Текущим летом совхозам «Помощь крестьянству» продано уже свыше 60 голов поросят. Характерно отметить, что крестьянство Арзамасского и Лукояновского уездов настолько заинтересовано улучшением и расширением свиноводства, что на покупку поросят английской породы записываются в очередь до появления их на свет. Борьба с хозяйственной разрухой губернии. Состояние губернского дорожного хозяйства, в частности, искусственных сооружений, крайне неудовлетворительно. Не говоря уже о дорогах. В исправном состоянии находится только 55% мощенных участков и 35% мостов и труб. Требуется перемощение 45% участков, покрытых каменной одеждой, переустройство 40% мостов и труб, капитальный ремонт 25% мостовых и труб. Ледоход и наводнение настоящей весной принесло дорожному хозяйству губернии значительный ущерб, частично разрушив крупные мосты и некоторые дамбы. Главным образом пострадали сооружения Сергачского, Арзамасского и Лысковского уездов. Оборудование черепичной мастерской. Президиумом Ветлужского УИКа утвержден проект оборудования черепичной мастерской. Общему отделу УИКа поручено приступить к работам в мастерской. Это оборудование для Ветлужского уезда, где огнестойкого строительства совсем не существует, будет иметь огромное значение. Школа, которую нужно закрыть. У нас существуют до сих пор учреждения и

0: даже такие, как школы, которые нужно давно ликвидировать вследствие их полной бесполезности. Влачат такие учреждения свое существование неизвестно зачем и почему. К таким необдуманно открытым и своевременно незакрытым учреждениям относится Семеновская учебно-показательная мастерская или школа, как она себя именует, изделий из папье-маше с инструкторским классом. Вот некоторые данные, характеризующие состояние и работу этой школы-мастерской. Количество учащихся колеблется от 13 до 40 человек. Причем часть из них учится с 1920 года. Выпусков не только инструкторов, но и сколько-нибудь квалифицированных мастеров не было ни одного. Учащиеся 6 лет сидят почти на программе первого года обучения. Административно-педагогический персонаж школы состоит из двух человек – учителя по общеобразовательным предметам и заведующего производством. Общая постановка учебно-производственной работы такова. Учебный элемент в занятиях отсутствует, программы не выполняются, школа состоит в ведении ВСНХ и в значительной мере существует на дотации. Несмотря на это, в бюджете школы являются и доходы от продажи изделий учащихся, превращенных по существу дела в полуквалифицированную и почти даровую силу. В настоящее время проходит обследование семеновских профтехнических школ при участии инспектора ВСНХ. Следует пожелать, чтобы обследование постаралось бы продвинуть, куда нужно, вопрос о передаче сумм, ныне расходуемых по школе папье-маше, на организацию в пределах уезда новой учебно-показательной мастерской.
1: Отовсюду.
0: Грядущий потоп на Земле. Что ждет нашу Землю впереди? Вот что интересует многих ученых мира. Венский ученый, инженер Ганс Гербигер, в результате своей 30-летней работы по изучению происхождения мира пришел к очень безотрадным предположениям о судьбе Земли. Научные исследования, произведенные Гербигером, доказали, что Луна, спутница Земли, непрерывно приближается к земному шару. Сейчас Луна находится от Земли на расстоянии 60 земных радиусов, то есть около 384 тысяч километров. При этом Луна является причиной морских приливов и отливов. Высота приливной волны зависит от силы лунного притяжения. Через миллионы лет, когда Луна приблизится на расстояние 20 земных радиусов, от силы лунного притяжения вся морская вода будет собрана поясом вдоль экватора и будет подниматься в виде двух колоссальных гор. Одна под зенитом, другая на противоположной точке земного шара, исследовать по поверхности Земли по пути вращения Луны вокруг земного шара. При дальнейшем приближении Луны к Земле эти исполинские водяные горы, следуя за Луной, расплывутся в водяной пояс. В это время тяготение Земли разорвет Луну, которая обрушится на Землю. Одновременно вода ринется на свои старые места к обоим полюсам. Тогда настанет тот же потоп, о котором до нас дошли древние сказания, и тогда потоп происходил по причине падения на Землю одной из земных лун.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: «Жили-были когда-то». Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну что ж, продолжим наше знакомство с правилами гостевания у горожан в русском городе в 17 веке. Итак, гости разъезжаются или их провожают, а дома, в доме заканчивается пир. Как он заканчивается? Ну, понятно, так же, как сегодня хозяйка после гостей должна все убрать. Ну, домострой, например, отмечает, как должны вести себя слуги в доме после и где устраивается пир, и после самого пира. Я хочу тоже на это обратить ваше внимание, потому что через это тоже просвечивают некоторые такие, может быть, не очень такие красивые, что ли, действия гостей. Вот смотрите, ключник должен следить, чтобы все сосуды, серебряные, оловянные, медные, потом возвращались на свои места. Дальше, чтобы ничего не украли, он должен пересчитать всю посуду, все ложки. Ну, насчет вилок я не знаю, потому что вилки, судя даже и по нашим раскопкам, они только где-то в конце 17 века широко входят в обиход. Без них спокойно обходились, вот, чтобы ничего не украли. Вместе с этим ключник должен следить, чтобы пьяный гость не истерялся и не избился. Так что вот все издержки этого обильных возлияний, они ложились такой суровой обязанностью на, уж не на самого хозяина, а на его челядь, на его прислугу, но это входило в обязанности главного из них, ключника, следить. С одной стороны, чтобы ничего не украли, скажем так, нечаянно не вынесли, а с другой стороны, чтобы и не поувечились. При этом проявлялась забота и о людях, гостей, то есть гости-то приезжали не сами по себе, а со слугами, естественно. Причем отмечается так, люди, которые у лошадей и у сёдел. То есть уж я не знаю, кто из тех, кто вместе со мной собирается в гости в знатный нижегородский дом, как он? Ну, пешком нам никак нельзя будет. Придется все равно. И, скорее всего, знаете, в чем не поверите? Скорее всего, в санях. Потому что все знатные особы передвигаются в любое время года только в санях. Запряженные лошадьми и вокруг нас, в зависимости от степени нашей знатности, должны были идти наши слуги, иногда в очень большом количестве. То есть это та еще процессия и то еще интересное действие. Так вот, слуги хозяина должны были следить и за слугами гостей, которые, обращу внимание, у лошадей и у сёдел. То есть, скажем, если пока мы там будем сидеть за пиршественным столом, наши слуги будут кто где, кто у ворот, кто у лошади будут стоять и спокойно ждать. Но знаете, при этом я тоже вот такую картинку перед собой сразу вспоминаю. Естественно, уже 19 века, и которые стоят перед глазами или на основании исторических фильмов различных, или на основании описаний в литературе, когда кучер, когда слуги сидят кто в карете, кто в вестибюле дома, где дается бал, и ждут, когда их хозяева нагуляются, напляшутся, наотдыхаются, чтобы потом их вести назад. Ну вот здесь примерно то же самое. Но вот здесь вот очень интересно то, что ключник должен наблюдать за тем, что вот эти люди тоже вели себя прилично, и прошу прощения опять, чтоб чего в доме не украли. Ну вот уж не знаю, как это вот... Но домострой пишет именно вот так вот. Хотя нам с вами сегодня, наверное, очень трудно себе представить, что если мы кого-то приглашаем в гости, пусть мы сами, там, не наша прислуга, естественно, должны иметь в виду, что потом нужно все проверить, все ли на своих местах, и не оказалось ли чего-нибудь перемещенным в карман или куда-то к нашим гостям. При этом после пира ключник должен был учесть, какой чему был расход, позаботиться, чтобы были накормлены все слуги, которые прислуживали на этом пиру, на гостевании, и позаботиться о судьбе недоеденного. Все остатки отдавались в людскую, отдавались людям, отдавались слугам. Ну уж, наверное, часть из них, я думаю, могла идти и скотине, уж наверняка не все туда отдавалось. Но, по крайней мере, вот такая вот рачительность, если стол был изобильным, и не все съедено, оно все потом шло в хозяйство, шло все в дело с тем, чтобы расходы на подобное пиршество были каким-то образом, ну, не могу сказать, что окупаемые, но, по крайней мере, впустую не пропали, вот так бы сказала. И опять, вот знаете, как интересно, мы очень часто, ну, может быть, не очень часто, не так скажу, но, по крайней мере, когда заходит разговор о жизни в предшествующие века, тем более в Средневековье, мы себя представляем совершенно другими, ну, это понятно, мы действительно другие, ведем себя по-другому. Но когда вот так вот начинаешь разбирать черточку за черточкой какие-то элементы быть, это, оказывается, очень много из того, что было тогда типичным, оно и сейчас совершенно спокойно сохраняется в нашей жизни. Может быть, не напрямую, но вместе с тем, если проследить цепочку, окажется, что это именно так. Я думаю, ни для кого не секрет, что в очень многих, например, европейских ресторанах, даже в ресторанах, то есть здесь не о гостевании идет речь, про гостевание я скажу чуть позже, то, что вы не съели из заказанного за столиком, вам заворачивают и отдают с собой. Не людям на кухне скармливают, но тем не менее, понимаете, вот, чтобы оно не пропало. А в наших с вами обычаях, как, естественно, речь идет о том, когда мы принимаем каких-то близких людей, где у нас нет очень четкой такой субординации. Мы прощаемся с нашими гостями, и что-то вкусненькое, если оно осталось, заворачиваем им с собой. Так ведь? Так. Вот сколько веков прошло, а по сути дела мало что меняется. В чем я хочу сказать? При этом мы соблюдаем два момента, даже, может быть, неосознанно. С одной стороны, мы говорим, там, передайте своим детям вот это вкусненькое, пусть тоже покушают с нашего стола. А с другой стороны, уж простите, я скажу так, в хорошем смысле этого слова, мы пристраиваем остатки нашего пира, чтобы они были использованы. И в этом нет ничего предосудительного, это очень хорошее, здоровое, такое рациональное, рачительное ведение хозяйства. Вот на этом я бы хотела закончить наше приготовление к походу в гости. Последнее мое напутствие будет таким. Давайте договоримся так уж. Мы с вами в гостях не сможем обмениваться впечатлениями, не сможем шушукаться, и уж тем более друг другу подмигивать или показывать там рукой, на что обратить внимание. Давайте договоримся так. Смотрите все сами, запоминайте все сами, удивляйтесь молча, все, как я вас учила. А потом мы с вами в следующий раз, когда встретимся, мы с вами уж за пределами хозяйского дома, который нас принимал, вот уж тут мы и посудачим, вот мы и поразбираем, и что в доме было, и как слуги себя вели, и как хозяйка была одета, и что на хозяине было, что на столе стояло. И учитывая, что сказано в домострое, за столом еду не хулить, тут уж за спиной-то мы потом разберем, что нам понравилось, а что нет. Договорились? Ну тогда до следующей встречи.

0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Первый выпуск программы «Родные места» посвящен святой Курихе. В начале XIX века там несла свои молитвенные подвиги первоначальница монашеской общины схимонахиня Афанасия вместе с сестрами. На молитвенный подвиг тогда еще юную Анастасию благословил преподобный Серафим Саровский. Сегодня это святое место является частью архиерейского подворья иконы Божией Матери Знамени. Слушайте первый выпуск программы «Родные места» 27 сентября в 16:30.
1: Родные места.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
4: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Крыса. Год 1611. Июнь.
5: Разноцветные стеклышки наглухо запертого, несмотря на жару, окна, с жужжанием билась муха. Красные, зеленые, желтые пятна солнечного цвета лежали на опрокинувшемся на спину трупе. Рядом валялся выпавший из рукава кистень. Михаил Шейн стоял над телом купца и разглядывал две, словно нарочно оставленные на столе бумаги. Перечень съестных припасов, что еще хранились в закромах Зобова, и письмо польскому королю, где сообщалось о его, воеводы, намерении сжечь на утро Смоленский посад. «То и другое одной рукой писано», — сказал он, усмехнувшись. «Знать, Никита Прокопич рукой. А ведь никто на него и подумать не мог. Ни я, ни даже Лаврентий. Какой же он предатель, если, супротив меня, всегда открыто выступал? Никаких тайных замыслов вроде не имел. Даже вон о запасах своих говорил, не стыдясь, что едой с голодными не делится. Весь открыт, весь будто на ладони. Злился я на него, но в тайной измене никак заподозрить не мог. Михаил Борисович». На пороге горницы толпились стрельцы. «Проверили мы подвал. Ход здесь был, похоже, вел за стену. Но обвалился. А под воеводскую избу пролезть можно». Шейн беззвучно выругался. Шастала крыса под самым носом. «А мы на кого только не думали. Надо ж мне было умом тронуться. Помыслить, что Лаврентий меня предает. Ну, в этом, положим, я виноват», — мрачно проговорил Григорий. «А ты с меня на себя не перекладывай», — в сердцах воскликнул Михаил. «Ты Лаврушку не знал почти, но я-то, я! И ведь Лаврентий, умирая, пытался имя назвать. Нам показалось, что он сказал оба. Мы гадали, значит ли это, что крысы у нас две, либо что еще. А сказал-то он не оба, а Зобов. Эх, нет Лаврентия. Тот, кто убил Зобова, бумаги на столе оставил, словно бы подсказал нам, вот он, предатель. Сейчас бы Лаврушка мой лысину потер, да что-нибудь и высказал. Неужто Климка осерчал за что и своего покровителя порешил? Больше ему прятаться было и негде. Домашних Зобова допрашивали?» Григорий махнул рукой. «С этого и начали. Но жена его умерла с неделю назад. Говорят, странно как-то умерла. Сыновей он давно, еще до осады, в Нижний отправил по своим торговым делам. Еще у него дочь есть замужняя, в Москве живет. Здесь осталась младшая, но ей и пяти не сравнялась. Она-то точно ничего не знает. Но про то, что у Зобова жил какой-то стрелец, и что он сюда раненый притащился, двое из слуг рассказали. Где он теперь, не знают. А откуда взялось письмо про посад? Ведь, почитай, 2 года где-то пролежало, — вопрошал сам себя Шейн. Григорий пожал плечами. Нет. Без Лаврентия мы что котят слепые. Даже непонятно, с какого конца браться. В дверях появился Фриц. Он тоже осматривал дом, но снаружи, пытаясь обнаружить какие-то следы. Однако вернулся немец с пустыми руками. «Стой-ка!» Михаил стремительно шагнул к раскрытому кабинету, на верхней крышке которого стояла плоская резная шкатулка. «А ну-ка, что там?» Он взял ларчик, из замка которого торчала головка ключа. Поворачивать ключ не понадобилось. Шкатулка оказалась открыта и пуста. Для чего бы купцу понадобилось держать на запоре, да еще в этом мудреном ларе, пустую шкатулку? Значит, из нее что-то взяли? Что? Подойдя к кабинету, Шейн оказался около окна. Он смахнул капли пота со лба и, шумно выдохнув, распахнул створки окон, словно красиво сотканные из разноцветных стеклышек. Глядь, как распогодилось-то. Ни звука, ни ветерка. Шейн стоял у окна, потирая рукой ослепленные ярким солнцем глаза. Выстрел грянул в абсолютной тишине, словно удар кнутом. Михаил удивленно ахнул и, взмахнув правой рукой, рухнул навзничь. Фриц одним прыжком подскочил к окну, вскинул пистоль и, как показалось Грише, просто пальнул куда-то в небо, не целясь. На самом деле он отлично прицелился. Человеческая фигура, темневшая на кромке крыши соседнего терема, сожжениях всего в 15, качнулась, нелепо замахала руками и полетела вниз. «Ты что наделал?» — вскрикнул Григорий. «Он нам живой был нужен!» «Он и есть еще живой!» — отозвался Фриц и ринулся к двери. «Стрельцы! Вы смотреть, что с воевода!» «Я целил в живот или ниже и попал!» — объяснил Фриц на бегу. «Там внизу земля, невысоко! Если Климка умудрился свернуть себе шею, у него просто неудачный день!» Они действительно нашли стрелка живым. Пуля Фрица пробила ему левую ногу на уровне паха. Бежать он не мог, но все пытался уползти. Соседние дома большей частью опустели. Жившие здесь посадские умерли. Многие из домишек уже стали разбирать на дрова. И убийца надеялся затеряться среди развалин. Разряженная пищаль валялась невдалеке. Но в руках у Клима Сошникова, оба не сомневались, это он, был пистоль. Фриц столкнул друга на землю, зная, как любит Гриша соваться под любую пулю. Пуля свистнула возле головы Майера. «Что? Руки дрожат!» Фриц налетел на стрелка, вырвал оружие и пинком швырнул того лицом вниз. «На этот раз ти стрелять плехо!» «Ничего!» Стрелок поднял измазанное землей лицо и осклабился, хотя даже сквозь густую бороду было видно, что губы у него дрожат. «В воеводу я попал. Некому больше тут командовать. Это ему за Никиту Прокопьевича». «Ты есть дурак», — спокойно возразил Майер. «Твой хозяин убиваль совсем не воевода». И тотчас Фрицу пришлось перехватить руку Григория со шпагой. То, что перед ним... Убийца Катерины затмила разум. «Ты сам говорил, что он нужен нам живым!» Пальцы немца, точно каменные, стиснули запястье Колдырева. «А раз так, терпи!» Узнав об убийстве Зобова, Санька отпросился со стены. Начальнику стражи самому хотелось узнать, что же такое приключилось в тереме городского толстосума. Но едва Санька слетел по веревке на землю, его окликнули. «Слышь-ка! Ты Санька, что ли?» Запыхавшийся мужик был вроде ему знаком. «Тебя Варька-стрельчиха везде ищет. Аж взволновалась вся. Видать, крепко ты ей нужен. А мое дело передать. Он сразу же подумал, что смерть зловредного купчины не так уж важна для него, и припустился в другую сторону крепости. И был почти уж у заветной баньки, когда из-за угла терема вдруг показалась Варя. Такой Санька еще никогда ее не видел. Вся встрепанная, с пунцовыми пятнами на щеках, с дико сверкающими глазами, она бежала, подхватив полы сарафана и рубахи так, что босые ноги были видны чуть не до колен. Платок свалился с головы женщины, пряди полураспустившейся косы падали ей на грудь и на спину. «Не ходи сюда, Саша!» — отчаянно закричала Варвара. «Не ходи! Прочь ступай!» Остолбенев, Санька на миг и впрямь застыл на месте, но тотчас сорвался и побежал к ней еще скорее, всем существом ощущая, что ей грозит опасность. И сразу увидал, какая. Следом за женщиной показался Андрей Дедюшин. Его лицо, всегда спокойное и красивое, теперь было искажено яростью. «Стой, Варька!» — ревел он. «Стой! Клянусь, я выстрелю!» В руке Андрея был зажат пистоль. Саньке показалось, что целит он не в Варю, а в него. Но это паренька не остановило. «Уходи!» — задыхаясь, выкрикнула Варя. «Я не звала тебя, не верь! Это он мужику меда дал и велел тебе сказать, будто ко мне идти надо! Он убьет тебя, Сашенька! Беги!» И силы оставили Варвару. Она оступилась, пошатнулась, с трудом устояв на ногах. Поняв, что не успеет, не добежит, вдруг развернулась навстречу своему преследователю. «Не стреляй, Андрей! Он сам тебе все отдаст, если я попрошу! Не бери грех на душу!» Дедюшин с разгона едва не налетел на нее, левой рукой сгреб в охапку, ухватил за косу. «Стой, малой!» Хрипло, с трудом, выдохнул он, обращаясь к Саньке. «Ты мне не нужен, не трону! Мне пистолик твой нужен, только он! Отпусти Варю!» С мужской твердостью сказал Санька. Андрей усмехнулся. «Отпущу. Она мне тоже не нужна. Я ее, дуру, желал богатой сделать. В золоте и шелках купать. Она, вишь, не хочет. Ну так подыхайте вместе, коль вам охота. Давай меняться. Ты мне свой пистоль, а я тебе Варьку. Ты умом повредился, боярин. На что тебе мой пистоль? Нужен. Не отдашь, я ее пристрелю». Санька перевел дыхание. «Отдам. Но сперва отпусти. Сначала брось пистоль. И забирай эту с потрохами». Темное дуло было возле Вариной головы. Санька кинул свое заветное оружие в пыль почти под ноги Дедюшину. Андрей, хохотнув, швырнул женщину вперед и бросился к пистолю. Варя от толчка упала на колени, оперлась, поднимаясь на руку, другой рукой отчаянно махнув мальчику. «Да уходи же ты, Саша, уходи! Скорее!» Но он, напротив, сделал к ней шаг. Потом другой. Дедюшин, завладев пистолем, жадно глянул на рукоять. Вот оно, заветное клеймо, которое он приметил в прошлый раз. И снова нацелил свой пистоль на Саньку. «Ну, спасибо, парень. Теперь я, наконец, свободен. Только мне вовсе не нужно, чтоб ты сейчас сбежал к воеводе и донес на меня. Бегаешь ты проворно, я знаю». И он нажал на спусковой крючок. «Да».

0: взведенное мощной пружиной колесико под полкой с пороховой мякотью, начало бешено вращаться, а сверху по полке ударил крюк. Зубцы колесика врезались в кусочек пирита, зажатого в рычаге, полетели искры, порох на полке вспыхнул, и через запальное отверстие пламя подожгло заряд внутри. Выстрел из оружия с колесцовым замком занимал лишь одно мгновение. От Дедюшина до Саньки было не более 8 шагов. Промахнуться трудно. Но в этот миг Варвара, неизвестно как успев вскочить, с криком кинулась между ними. «Варя!» Санька успел подхватить ее, но не смог удержать. Тяжелее она обвисла в кольце его рук и стала сползать на землю. «Варя!» Санька больше не видел Дедюшина, не смотрел на него, не ощущал опасности. Ему было все равно. Меж тем Андрей быстро вскинул и второй, добытый пистоль. Но тут перед его лицом метнулось что-то белое. Хищно растопыренные лапы с острыми когтями были направлены прямо ему в глаза. И вторая пуля ушла в небо. Охваченный непонятным, отчаянным ужасом, Дедюшин кинулся со всех ног к ближайшим городским воротам. «Варя! Варя!» — повторял Санька, опускаясь на колени, чтобы легче было держать Варвару. «Варюшка, свет мой ясный, держись! Сейчас я тебя к Наташке дотащу! Слышь, Варь, она тебя в раз вылечит! Варечка!» Женщина приоткрыла веки. Глаза ее были по-прежнему совершенно черны, но при этом и незнакомо ясны, словно непрошенное чаровство навсегда ушло из ее души. «Сашенька!» Она попыталась и не смогла поднять руку, чтобы провести по его волосам. «Спасибо тебе. Ты, воеводе, скажи, это Андрей нанял стрелка, чтоб Катю убить. Я давно догадывалась, а нынче он сам признался. А в пистоле том, в ручке, бумага какая-то, чтоб клад найти. Он теперь к полякам побежал. Передай Михаилу Борисовичу. Варя, не надо говорить, молчи. Мы с тобой знаешь, как жить будем. Я все для тебя сделаю. Я тебя люблю. Как есть люблю. Знаю. До тебя меня никто не любил. И уж не будет любить. А ты долго проживешь. Вместе долго проживем, Варя. Я тебе помирать запрещаю. Гляди на меня. В глаза гляди». Она смотрела ему в глаза, не отрываясь, но ее взгляд словно прошел сквозь лицо мальчика, устремляясь куда-то в беспредельную высоту. Тело стало тяжелее, руки упали на землю. Санька, не веря, смотрел, как бежит из уголка ее рта узкая багровая полоска. Как тогда у Катерины. Сильная рука легла Саньке на плечо, встряхнула. Сквозь непонятную пелену он различил лицо Григория. «Где он, Сашка? Дедюшин где?» «К воротам побежал. Гриша, это он убил Катю. И Варю».
1: «Я знаю». Больше не тратя времени на слова, Колдырев ринулся по улице. Створка ворот была приоткрыта. Караульный, почти мальчик, лет 16, по виду из дворян, лежал, привалившись спиной к стене. У него было перерезано горло.
0: «Крыса!»
1: Григорий подхватил выроненную караульным пищаль и выскочил из ворот. Фигура бегущего была не так далеко, примерно в 30 саженей. Григорий еще мог его догнать. Он бросился следом, но тут из-за польских укреплений вылетел конный разъезд. Было слышно, как трещат перья на крыльях у них за кирасами. Колдырев заставил себя остановиться на уровне последней линии срубов с землей. Опустился на одно колено, чтобы лучше прицелиться, положил пищаль на край сруба, выровнял дыхание, прищурился. Ах, почему с ним нет фрица? Грянул выстрел, но разъезд уже окружал беглеца. зашатался в седле один из поляков. Верховые развернулись, принялись стрелять в ответ. Пули выбивали щепу из бревен. Колдырев брел к стене, волоча пищаль за собой.
0: «Упустил я его, воевода. Моя вина». Гриша, потупясь, растирал по лицу пот, перемешанный с пороховой гарью, и, казалось, сосредоточенно рассматривал сапоги воеводы. Но, казалось, ни Шейн, ни стоящий в шаге за ним у окна терема Фриц совсем не были удручены.
2: «Не скажи. Не уйдет он от Смоленска, Гриша. Знаю, не уйдет. Либо Сигизмунд с ним золотом поделится, либо сам он у Сигизмунда часть того золота украдет. А только крыса снова сюда пожалует».
1: Сказав это, воевода побледнел еще сильнее и, как ни старался, вынужден был опереться на вовремя подставленную руку Майера.
2: «Прости, Фрицушка, пошатнуло. Как сильно бьет пуля-то! Хорошо, что он целил в грудь, — заметил Фриц. Биль бы я на его место, я бы стрелял в голову. Но ты обещал мне показывать твой кираса, воевода».
1: Шейн, усмехнувшись, распахнул кафтан. Под ним блеснул юшман из крупных пластин стали, скрепленных кольцами поверх кожаной основы. Пластины, будто чешуя, внахлёст находили краем одна на другую, надежно прикрывая грудь. Одна пластина на уровне сердца напоминала теперь чашу цветка, выгибаясь краями наружу.
2: «Этот панцирь в 4 раза прочнее кольчуги и во много раз надежнее обычного зерцала», — сказал Михаил, заметив уважительный взгляд Фрица. «Московские мастера по особому моему заказу делали. Нравится?»
3: «О, да!» — воскликнул Майер. «Я думаю, когда люди изобретут еще более сильное оружие, такой защиты будут носить многие».
1: Михаил, хмурясь, застегивал кафтан, порванный на груди.
2: «Думаешь, люди никогда не перестанут друг друга убивать? Так, что ли?» — спросил он Майера. «А разве можно думать, что они будут останавливаться?» — сказал немец.
0: «Где Сошников?» — хрипло спросил Григорий. Следом за воеводой из купеческого терема стрельцы вышли одни, без зобовского стрелка. «Идти не может, что ли?»
2: «И уже не сможет». Шейн положил руку на рукоять сабли. «Жаль было марать государев подарок. Да пришлось. Не хотелось, чтоб и минуту лишнюю дышал гад. Сказать он все сказал, так что тащить его в подвалы нужды не было. Серчаешь, что не дал тебе самому?»
1: Колдырев покачал головой. «Здесь у нас с тобой равные права, Миш. Идти-то помочь?» Ответом был гневный взгляд воеводы.
0: «Я не младенец, сам ходить умею. Ступай лучше посты проверь. Надо думать, недолго ждать осталось. Дедюшин знает, в каких местах стены всего слабее. А отбить штурм, если им удастся прошибить стену, слишком нас мало. Надо готовиться. Фриц, слышишь?»
1: «Мы готовы», — спокойно ответил немец.
0: «Мои люди, все, кто остались, и я».
1: «Я тоже готов». Колдырев казался таким же невозмутимым, как его друг. «Идем, Фриц. Там на улице Сашка остался. Дедюшин его Варвару застрелил».
0: «Сука!»
1: Впервые в жизни Майер выругался сочным русским словцом. «Надо помогать хоронить». И добавил, почему-то глянув в вечернее небо, подернутые пеленой облаков: «Пока у нас есть еще время».

0: Пан Анджей. Год 1611. Июнь.
1: Андрея Дедюшина привели к королю сразу же. В немногих словах перебежчик сообщил его величеству, что верный сторонник поляков Никита Зобов был разоблачен воеводой и погиб. Но ему, Дедюшину, не только удалось сохранить три части карты, но и, рискуя собой, добыть четвертую. Вот здесь, в рукояти пистолета германской работы, загадочная четвертая часть, которую считали потерянной даже братья Розенкрейцеры. «Сокровища по праву принадлежат вам, ваше величество», — поклонился, закончив свой рассказ Дедюшин. И добавил: «Хотя я все же надеюсь получить свою малую талику за то, что ради доставки этой карты вашему величеству множество раз рисковал жизнью». «Не сомневайся, получишь!» Сигизмунд не верил в свою удачу. Заветное сокровище само приплыло в руки. «Ты получишь щедрую награду!» «Как тебя зовут?» «Дедюшку?» «Пускай так!» Польское имя вдруг развеселило Андрея. Он улыбнулся. «Я давно ушел бы к вам, ваше величество, но надо было заполучить для вас карту целиком. И еще. Я знаю, в каком месте стена стала очень непрочной. На востоке начали оползать края оврага, кладка фундамента обнажилась. Об этом знает и воевода. Он прикажет всеми оставшимися силами оборонять именно то место. Но есть еще один слабый участок с западной стороны. Там, во-первых, при обстреле выломался изнутри большой кусок кладки. А во-вторых, когда был взорван подземный ход, снизу пошли трещины. Если бить ядрами, появится брешь. Шейн наверняка прикажет перекинуть из резерва и со стен всех оставшихся людей туда. Вот тогда и следует неожиданно подорвать стену еще с одной, с третьей стороны. Я покажу это место на карте, это на севере, возле Крылашевских ворот. Дело в том, что когда еще только шло строительство... Впрочем, неважно. Только я один знаю, в каком месте после взрыва стена не выдержит, и сразу образуется широкий проход. Только не жалейте пороха, мой король».
2: «Недурственно. С трех сторон атака, с двойным обманом — это новое слово в военной тактике. Эй, писарь, ты записал? И пометь время, когда мне пришла в голову эта блестящая осадная задумка».
1: Его величество едва сдерживался, чтобы не вскочить с кресла.
2: «А гарнизон Шейна? Что там с гарнизоном?»
1: Улыбка предателя сделалась еще шире.
2: «Его больше нет, мой король. На всю стену человек 200. В крепости голод. Многие больны. Войдя в город, вы не встретите сопротивления, ваше величество».
1: «Мы...» Сигизмунд наклонился с кресла к Андрею, так и стоявшему перед ним на коленях. Дедюшин преклонил их, едва войдя в домик короля, и весело потрепал того по плечу.
2: «Мы, мой верный дедюшка, я назначаю тебя командовать в день штурма одним из лучших моих отрядов».
1: Дедюшин опешил. «Но я не военный, ваше величество».
2: Короля позабавил испуг в глазах предателя. «Что ж, если останется в живых, можно подумать, что с ним делать. Еще, кстати, надо узнать, кто выдал воеводе Зобова. Не этот ли самый дедюшка? С другой стороны, ну, выдал и выдал. Одним претендентом на королевскую милость меньше. А то эти русские уже воображают себя на высоких должностях бургомистрами, гетманами, комендантами. Думают, будто в новой России король доверит важные места кому-то, кроме шляхты. К тому же, раз предали своих, чужих предадут и подавно. Это мы тоже запишем. Попозже». Про себя подумал король.
1: «Ну и что из того, что ты не военный?» Покровительственно улыбнулся Сигизмунд. «Ты доказал, что в тебе течет кровь рыцаря. Ты отважен, умен, предприимчив. Значит, можешь проявить себя и в бою. Тебе дадут лучшие доспехи, прекрасное оружие. И я уверен, что еще буду гордиться тобой. Еще присвою тебе офицерское звание. А если ты погибнешь в бою, тебя предадут земле со всеми воинскими почестями. Подумай, как это прекрасно. Твой гроб несут, укрытый бело-красным флагом.
2: Звучит печальная музыка рожка. Солдаты дают залп. И вот уже застучали комья земли о крышку гроба. Но ты этого не слышишь, потому что ты отдал свою маленькую жизнь в бою за своего короля. Сигизмунд с трудом сдерживал смех, глядя на перекосившееся лицо Андрея. «Карту сюда!» — крикнул король адъютанту. «Я с нетерпением жду, когда ты, мой верный дедюшка, покажешь, где именно ты поведешь войска на штурм. Но разве польские воины станут подчиняться мне?»
1: «Да как же не станут, если я им прикажу?» «Эй, да неужто ты трусишь?»
2: «Ты трус?» Дедюшин, вспыхнув, вскочил с колен. «Трус? Ваше Величество, вы сами видите, я всего за день сделал для вас больше, чем ваш человек за 2 года. Вернее говоря, ваши люди, ведь Зобов был не один, так? И что же? Когда у него не вышло с пороховыми погребами, он тут же и оступился. Поручи вы это мне, я бы справился».
1: «Возможно». Сигизмунд едва сумел скрыть брезгливую гримасу. «Но я сам приказал больше не трогать погреба. Мы израсходовали здесь столько пороха, что нам его уже не хватает. Однако о чем мы спорим? Да и как вообще ты смеешь спорить со своим королем, дедюшка? Если я сказал, что ты будешь во главе отряда, то и будешь. Это великая честь. Так, пан Новодворский?» Король насмешливо обернулся. «Кстати, вы, кавалер, тоже пойдете на штурм в передовом отряде. Вместе с паном дедюшкой. Рядом с нашим русским героем всегда должен быть надежный польский офицер. Согласны?» Андрей поклонился. Новодворский вздохнул. «Будь прокляты эти арабские шахматы во веки веков!» Сигизмунд довольно улыбнулся. «Отлично. Значит, завтра все решится. И даю слово короля. Когда я возьму этот проклятый город, никого в нем не пощажу. Проклятые еретики будут вырезаны все, до последнего человека. Тебе, дедюшка, ведь никого там не жаль? Если хочешь для кого-то и спросить пощады, то говори сейчас. Ради тебя я готов проявить милосердие».
2: «Нет», — тихо ответил Андрей. «Теперь мне там жалеть некого».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. Устрицы. Рассказ. Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки, когда я стою с отцом на одной из многолюдных московских улиц и чувствую, как мною постепенно овладевает странная болезнь. Боли нет никакой, но ноги мои подгибаются, слова останавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется на бок. По-видимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание. Попади я в эти минуты в больницу, доктора должны были бы написать на моей доске «Болезнь, которой нет в медицинских учебниках». Возле меня на тротуаре стоит мой родной отец в поношенном летнем пальто и триковой шапочке, из которой торчит белеющий кусочек ваты. На его ногах большие тяжелые калоши. Суетный человек, боясь, чтобы люди не увидели, что он носит калоши на босу ногу, натянул на голени старые голенища. Этот бедный глуповатый чудак, которого я люблю тем сильнее, чем оборваннее и грязнее делается его летнее в пальто, 5 месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по письменной части. Все 5 месяцев он шатался по городу, просил дела и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню. Против нас большой 3-этажный дом с синей вывеской «Трактир». Голова моя слабо откинута назад и на бок, и я поневоле гляжу вверх на освещенные окна трактира. В окнах мелькают человеческие фигуры. Виден правый бок оркестриона, 2 олеографии, висячие лампы. Вглядываясь в одно из окон, я усматриваю белеющее пятно. Пятно это неподвижно и своими прямолинейными контурами резко выделяется из общего темно-коричневого фона. Я напрягаю зрение и в пятне узнаю белую стенную вывеску. На ней что-то написано, но что именно, не видно. 30 минут я не отрываю глаз от вывески. Своею белизною она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старания мои тщетны. Наконец, странная болезнь вступает в свои права. Шум экипажей начинает казаться мне громом. В уличной воне различаю я 1000 запахов. Глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои 5 чувств напряжены и хватают через норму. Я начинаю видеть то, чего не видел ранее. «Устрицы» разбираю я на вывеске. Странное слово. Прожил я на земле ровно 8 лет и 3 месяца, но ни разу не слыхал этого слова. Что оно значит? Не есть ли это фамилия хозяина трактира? Но ведь вывески с фамилиями вешаются на дверях, а не на стенах.
2: «Папа, что значит устрицы?» — спрашиваю я хриплым голосом, силясь повернуть лицо в сторону отца.
1: Отец мой не слышит. Он всматривается в движение толпы и провожает глазами каждого прохожего. По его глазам я вижу, что он хочет сказать что-то прохожим, но роковое слово «тяжелый гири» висит на его дрожащих губах и никак не может сорваться. За одним прохожим он даже шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал: «Виноват». Сконфузился и попятился назад.
2: «Папа, что значит устрицы?» — повторяю я.
1: «Это такое животное, живет в море».
2: Я мигом представляю себе это неведомое морское животное. Оно должно быть чем-то средним между рыбой и раком. Так как оно морское, то из него приготовляют, конечно, очень вкусную, горячую уху с душистым перцем и лавровым листом, кисловатую селянку с хрящиками, раковый соус, холодное с хреном. Я живо воображаю себе, как приносят с рынка это животное, быстро чистят его, быстро суют в горшок, быстро, потому что всем есть хочется, ужасно хочется. Из кухни несется запах рыбного жаркого и ракового супа. Я чувствую, как этот запах щекочет мое небо, ноздри, как он постепенно овладевает всем моим телом. Трактир, отец, белая вывеска, мои рукава — все пахнет этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и делаю глотки, словно и в самом деле в моем рту лежит кусок морского животного. —

0: каждый священник в своей жизни, когда ему задают. Я глубоко убежден, ну, в каком-то внутреннем таком ощущении, что не все дожидаются хотя бы раз этот вопрос в течение своей жизни, не то что даже от окружающих тебя людей, а не всегда,
1: ну, вообще.
0: Далеко не всегда ты его сам для себя формулируешь. Поэтому поиски Бога, вот это редкое достаточно вещи, но, тем не менее, это такие люди двигают духовную жизнь и становятся маяками, до которых вот плыть и плыть, но которые хорошо ориентируют в плавании по волнам житейского моря.
1: Отец Илья, ну вот я не могу тогда не спросить, ну уж простите вы мне мое желание уточнить, но что значит искать Бога? Это ходить по лесам, полям и городам и высматривать его? Это как-то активно молиться и ждать какого-то отклика там в душе у себя или где-то еще. Это что?
0: У Александра Сергеевича Пушкина есть ответ. Есть вопрос на этот, тоже вопрос, вопрошание про духовную жажду, когда он размышляет. Духовной жаждой томим в пустыне. Мрачно я волочился. Вот у Франца Верфеля есть замечательное такое восклицание, что лучшее доказательство существования воды — это моя жажда. То есть, если есть эта жажда, вот эта жажда по Боге, есть богоискательство, то есть человек, который вот все имеет, но ему чего-то самого главного в жизни не достает. Мне вот тоже нравится такое определение души, я один раз прочитал. Душа, что это такое в человеке? Душа — это то, что болит, когда все тело здорово. Вот. И вот так и здесь. Что такое жажда по Боге? Это то чувство неудовлетворенности, когда у человека все есть. Вот когда у тебя закрыты вот эти вот пресловутые базовые потребности, пирамиду Маслоу, если представить, все фундаментально, все закрыто от физиологической до социальной жизни. А человеку все равно чего-то еще хочется, чего-то ему не хватает, и он как раз вот пока Господа Бога не встретит, он и всем в мире обладая будет считать себя как последним самым нищим, который ничего не имеет. В этом смысле как бы это тоже отправная точка, от которой вот Господь отталкивается, размышляя о нищих духом. Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Вот это вот нищета духовная, это желание взыскать Бога здесь и сейчас, этот важный фактор, который вот движет горами и формирует как раз вот религиозную традицию, церковную традицию. То есть эти богоискатели не просто люди, которые желают занять утро воскресенья и при помощи метафизических средств реализовать свои какие-то физические желания или физические опасения, чтобы сделать неопасными. А это именно вот желание быть с Богом, и как вот у иеромонаха Романа мне вспоминается такой вот тоже очень пронзительный: «Господи, с тобой не надо рая, тесный ад с тобой мне как рай». То есть вот это вот не надо никаких, понимаете, кущей или сковородками людей пугать. Если без Бога кущи или сковородки, вот, неважно, какая их температура, без Бога все это человека не удовлетворяет.
1: А откуда же тогда возникла вообще вот эта история про адовые сковородки, котлы и чертей, которые ложками месят грешников в этих котлах, и как раз райские кущи, и вечное лето, и сад с изобильными плодами?
0: А здесь нужно понимать, как формировалась христианская культура в веках. Вот. Культура, она в этом смысле вторична к сути откровения. То есть культура — это то, как люди себе воспринимают, в какую форму они облекают вот эти вот, ну, достаточно абстрактные мысли. И здесь как раз каждый пишет, как он дышит, и каждый любуется определенным каким-то, определенной частью мироздания. И вот уже понимая, что там, как изображены те или иные реальности духовного мира, можно сказать, что, в общем-то, люди тоже с определенными наклонностями это изображали. Господь, когда говорит притчи, понятно, к кому они обращаются. Если он обращается, простите, к домохозяйкам, да, он говорит, к чему уподоблю Царство Небесное? Уподоблю его трем мерам муки, которую взяла хозяйка, бросила туда дрожжи. Вот все начинает, понимаете, бродить. И понятно, что это не банкиром образ. Банкиром другой образ про купца, который узнал, что где-то там есть жемчужина за 3-9 земель дорогая. Он бросает все свои имущества, активы, продает их и едет за 3-9 земель, чтобы это, понимаете, получить эту жемчужину. Говорит он с садоводами где-нибудь в товариществе. Он соответствующий образ тоже, что поле, вот оно, вот идет сеятель, сеять. Вот так и

0: Когда мы смотрим на уже народные переживания этого всего, вот, райские кущи, где все есть, не нужно ничего делать, понятно, что это люди, которые много и...
1: То есть это для крестьянства,
0: да,
1: рай.
0: Для крестьянства, для людей, которые много трудились, много заботились, имели большое попечение, а здесь вот они вот так это, от этого всего устали, что там в вечной жизни, наверное, вот будет сплошное, понимаете, воскресенье, сплошная Пасха в плане отдыха, и что делать ничего не нужно.
1: То есть получается, да, и Садом тоже это чья-то личная фантазия, которая просто воплотилась...
0: Нет, не с самой идеей, ага. А вот с таким, знаете, вот есть лубок.
1: С риторией.
0: Вот есть лубочное изображение. Да. То есть это именно фиксация...
1: Что-то типа народного.
0: Фиксация, да, некоторых народных таких движений мысли. Вот. И если это благочестивая семья, это всегда будет там, знаете, русская печь, дом, иконы где-то там. Да.

0: коллективный, но только не искусственный, а вот такой...
1: Коллективный бессознательный,
0: естественный,
1: да,
0: интеллект, а если выражаться немножко, ну, с точки зрения религиоведения, это есть такой феноменология религии. То есть это представление именно о какой-то религиозной традиции изнутри этой религиозной традиции. Там тоже есть многие-многие интересные этапы и, соответственно, исследования в этой области, которые тоже там достаточно серьезные и интересные. А если адские брать вещи, да, ну вот человек, какая боль там для него самая страшная? Конечно, это там боль от огня, который, вот, понимаете, живого человека обжигает. Уж каждый печной дверки, наверное, раз в жизни ты дотрагивался. И вот люди берут это, множат в своем сознании, как-то вот выстраивают, что это котлы, где все там кипит, вот, что там помешивают, и все там это так больно, и никакого выхода из этого нет. Кстати говоря, Христос, когда вот он говорит о гиене огненной, вот, по этой гиене огненной можно сейчас прогуляться. Это супер, как бы, дорогое место по недвижимости, при этом такое очень живописное в Иерусалиме. Гиена, Геенон, долина Энома, да, дословно. Вот, во времена Христа это городская помойка. Вот, это место, где...
1: Там постоянное тление шло, и вонище, и дымище.
0: Еще есть, как бы, интересное. Ага. То есть... Там же на протяжении священной истории разные племена приходили, и богоизбранный народ, частью своей, ему хлебом не корми, дай только чужим божествам поклониться. И вот в этой самой долине Енона было капище какому-то там языческому богу. Потом произошло восстановление истинного богопочитания, и это как бы место... проклятые, по-своему осквернённые, ну вот как его отметить со знаком минус? Надо сделать там городскую помойку. И вот туда весь этот мусор с древнего города свозили, где как раз тление и соответствующая живность возникала в виде червей, вот, попросту сказать, там, опарышей, которые никуда не переводились. Ну, простите, да, если... Ну,
1: если кто-то завтракает, да, перестаньте.
0: Это как раз вот именно такой образ очень хваткий, очень ёмкий, который Господь использует. Вот, понимаете, червь не угасает, червь не умирает, огонь не угасает. То есть, а сейчас можно по гиене огня пройтись. Это очень благоустроенный район.
1: Вип-лакшери, Иерусалим.
0: Это скорее такая прогулочная зона с газончиками постриженными. Там на границе гиены огненной, да, там такие таунхаусы стоят. То есть это сейчас очень открытый в этом смысле мир. Можно там эти прогулки по Иерусалиму посмотреть на видеохостингах. Вот, и туда вот здесь вот будет, понимаете, страшный суд, здесь будет место для грешников. То есть этот образ, он был понятен для слушателей Христа, но он не имеет как бы абсолютного значения. То есть как в этом смысле жизнь меняется, так и образы, они тоже могут умножаться, и как-то в иных совершенно образах можно угадать те или иные какие-то евангельские сюжеты. Меня вот всегда поражало, как точно в лучших своих фильмах Эльдар Салыч Рязанов какие-то совершенно евангельские вещи мог показать, причем совершенно без священников в рясах и с крестами. Вот я в этом смысле большой фанат фильма «Берегись автомобиля». То есть вот этот вот образ Юрия Деточкина, вот этого... как бы, с одной стороны, идиота Достоевского, с другой стороны, вот совершенно как бы вот эти вот евангельские какие-то угадываются, когда Христос, который желает спасения всему миру, он вдруг оказывается вне закона, и его по закону осуждают. Вот это как раз, пусть, конечно, это не является иконой, да, в прямом смысле, я имею в виду фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Но вот именно этот сюжет, этот ход человеческого поведения угадывается, когда Деточкин ради лучшего, как ему казалось, справедливого, он нарушает законы, даже вся честь и совесть, понимаете, советской милиции в виде Ефремова-старшего говорит, что Деточкин, конечно же, виноват, но он не виноват, простите его, граждане судьи.
1: Вся страна скандировала свободу Юрию Деточкину.
0: Да, свободу Юрию Деточкину. И тем не менее суд в этом смысле оказался
1: самый гуманный.
0: На страже закона. И вот таких вот коллизий не только у Рязанова, но и в других лучших проявлениях культуры немало, где мы угадываем совершенно какие-то евангельские знакомые сюжеты, они просто в иной системе координат вот этих вот образов действуют, а закон меж тем остается.

0: тем же самым.
1: Но и при этом, наверное, вот эти божественные проявления тоже и константу закона мы можем отметить, можем не отметить, а можно же устроить себе псевдопоиск Бога, когда именно сильно благочестиво думающие о себе люди начинают очень утрированно искать того самого своего Бога, который, скорее всего, отличается от того Бога, в которого веруем мы. И вот эта псевдорелигиозность, псевдопоиск Бога, чем это опасно?
0: А это чревато все тем же идолопоклонством. То есть мы в определенный момент вот этой духовной ошибки можем подменить живого Бога, который действующий, по-своему непредсказуемый, удивляющий. У кого-то, не помню, заголовок просто, да, Бог удивляющий. Действительно, да, это вот библейский, евангельский Бог, который удивляет. Мы его стараемся подменить своими мыслями о Боге, верой в свою веру, вот так даже иногда.
1: Ну да, каким-то такая, это набожной трясучкой, я
0: такая,
1: это называю.
0: Такая производная бывает. И при этом впасть просто в формализм. То есть человек...
1: Формализм или прелесть?
0: Прелесть — это все-таки боль, как бы ошибка на более высоком уровне. Вот, да, как мне тоже нравится профессор Осипов, наш замечательный богослов Алексей Ильич, когда он читает лекцию студентам о прелести, говорит: братья, ну вот мы с вами от прелести совершенно застрахованы. Говорит: знаете почему? Не знаю. Прелесть — это состояние людей, которые пытаются жить духовной жизнью. Мы с вами ей не живем, поэтому мы застрахованы. Так же, как понимаете, инвалид застрахован от победы на олимпийской стометровке. Вот, ну, прекрасно. Алексей Ильич, он с тонким, очень замечательным юмором. Так вот, можно не жить духовной жизнью, при этом быть в церкви и годами, десятилетиями плавать вот по этому церковному формализму, не пробиваясь, опять-таки, в сторону Бога. То есть это просто человек, ну, нашел себе, простите, там, тусовку по интересу. Вот ему интересно там носить длинные бороды или длинные юбки, вот, и вот поэтому...
1: Косоворотки, и красные сапожки.
0: Вот, да, и поэтому он нашел, что вот, здесь вот, и в этом есть святая...
1: Но, между прочим, я читала недавно, что как раз, я уж, извините, перебью, но вот в этом, то, что в этом есть святая Русь, то, что человек нашел себе увлечение по интересу, есть определенное маячок времени, так скажем, потому что буквально вот вчера, когда готовилась я к нашему эфиру утреннему, к теме, к которой мы все никак не перейдем, но да ладно, попалась мне история о том, что люди 21 века, причем это не только миллениалы, но и зумеры даже, все чаще устраивают себе офлайн вечеринки, на которых запрещены мобильные телефоны. Все чаще они покупают и выбирают какие-то литературные издания на аналоговых носителях, то есть физические книги, а не электронные. Гаджеты убираются как можно чаще в сторону. Экранное время жестко фиксируется и контролируется сейчас. Ну вот людьми, которые действительно выбрали себе жизнь здесь и сейчас. И все чаще мы можем увидеть вот это как раз объединение людей в те самые клубы по интересам, с которых вы начали говорить, в которых, к сожалению, некоторые приходы превращаются. Но при этом это как будто осознанный выбор в сторону как раз евангельского «быть здесь». Ну, а уж что там дальше, получается, формируется, это уже второй вопрос.
0: Ну вот в юношеском, в этом каком-то приключенческом романе, не вспомню сейчас, в каком есть замечательный тоже такой образ, когда они плывут по компасу, а под компас какой-то хулиган подложил топор, и компас не в ту сторону показывает, и они, соответственно, там уходят...
1: Не туда.
0: Не туда, совершенно не туда. Да, бывает вот это желание как бы быть здесь и сейчас, но люди пытаются его реализовать, а человеки в состоянии повреждения греховного, вот они начинают реализовывать это вот не полезно и не здесь, и не сейчас, а в очередную какую-то область утопии убегает. Просто от одних утопий современности, там, успешного успеха в бесконечный поиск золотого века где-то там в 19-м, 18-м, 17-м. У каждой утопии свой в этом смысле век. А мне еще кажется, что наша русская ментальность, она в этом смысле не застрахована, она рискует исторически многие ошибки повторять. Вот эта ошибка, ну, скажем, 17 века, вот этот вот раскол со старообрядчеством, который вот он, ну, еще
1: был.
0: Он не уврачован и до ныне, потому что хоть и небольшая группа, но есть как бы людей, для которых важно именно не кто в Евангелии, а как вот обряд. Он заслонил просто вот единство в церкви у людей, и произошел раскол. Вот, а и с другой стороны, нельзя тоже идеализировать. Казалось бы, вот мы сейчас найдем идеальный устав церковный, и все сразу же жизнь наладится, и в церкви, самое главное, и снаружи, и в государстве тоже все будет замечательно, если царь будет посещать все богослужения, уставно молиться, и уже тогда, в 17 веке, во времена Алексея Михайловича это была проблема, потому что ему надо заниматься государственными делами, а он, понимаете, постоянно в церкви.
1: Он молится.
0: Он молится, ему не до этого. Поэтому вот...
1: Но нужна же золотая середина, баланс. Мы все ищем баланс всю
0: жизнь. Этот поиск каких-то утопий, он характерен. Ну, золотая середина, она, как правило, не утопична, как со знаком плюс,
1: ну, естественно,
0: так и со знаком минус. Она в этом смысле очень, очень жизненна.
1: Ну и, кстати, вот если говорить про живое человеческое общение, книжные клубы образуются, где читают одни и те же книжки, а потом группы людей это обсуждают. Образуются беговые клубы, там, где люди увлечены, там, велоклубы, катаются, бегают, занимаются триатлоном и так далее. И я тут слышала недавно, краем уха, что, например, 33-летний молодой человек говорит, страшно сложно познакомиться, потому что, во-первых, нет какого-то объединения, которое могло бы предоставить эту замечательную возможность. Если мы вспомним фильм «Москва слезам не верит», там героиня Ирина Муравьева и знакомилась, говорила, что на кладбищах, но это не наш вариант, наверное, да. Ленинская библиотека, куда там она еще, в метро она книжку читала, кстати, ремарка, по-моему. Три товарища было точно. И какие-то еще там вот эти вот истории были замечательные. И вот сейчас возникла та же самая проблема. Вот опять же, как я слышала, у молодых людей им некуда пойти. Они не знают, что делать. Они не могут, что называется, подкатить к какой-то там девушке понравившейся. И наоборот, потому что нет, в интернете есть риск напороться на, ну, какие-то непотребства и изображения не того содержания, которое бы хотелось.
0: Да, на мошенников элементарно.
1: И мошенничество тоже процветает. И вообще все это, ну, интернет-история на самом деле всех уже настолько притомила, примерно как искусственный интеллект в диджитал тоже сфере и индустрии сейчас воет и хочет уже дайте, пожалуйста, нам натурель. И то же самое в обычном человеческом общении. То, о чем мы с вами, отец Илья, по-моему, говорили, качественное общение сейчас на вес золота. И вот оно так и проявляется. И, может быть, как раз и приходы церковные тоже становятся одним из элементов и одним из инструментов не только поиска Бога, не только возможности испытать богообщение, обожение, но и формирование как раз вот этого своего круга общения с другим качеством.
0: Слушайте, это положительная обратная связь, которая работает только если есть вот это верное основное...
1: Но главное, да, цель как поставлена.
0: Движение к Господу Богу. Потому что страшно сводить приходскую жизнь только к клубам по интересу. Страшно, там, когда человек приходит в храм только чтобы посмотреть, да, а с кем бы можно продолжить отношения. Здесь вроде люди не курят и не пьют. Хорошая партия для создания будущей семьи.
1: Ну, кто же придет в церковь с такой целью? Ну,
0: я вас умоляю.
1: Нет, в церкви определенно с одной целью, там, к Богу как-то вот уже, чтобы ничто не мешало вот и все способствовало.
0: Есть такой пласт, он, может быть, общественности, ну, даже нашей там широкой церковной общественности неизвестный. Вот в мое поколение семинаристов это было как-то актуально. Есть три буквы, аббревиатура, известная всякому семинаристу. ХБМ называется это явление. Оно расшифровывается «Хочу быть матушкой». Когда наши церковные девушки, входя в понятный возраст, хотят
1: быть матушкой.
0: Не просто стать супругой своего любящего и любимого мужа, но вот именно с прицелом, да, на то, чтобы стать женой священника со всеми вытекающими последствиями.
1: Слушайте, а как вот это? Нам надо пригласить такую девушку. Как можно хотеть быть матушкой? Ну, такое же не планируют.
0: Я не знаю, как это сейчас реализуется. Я уже, слава богу, там, 16-й год, для меня это не является проблемой.
1: Так ура! Давайте передадим пламенный привет вашей матушке.
0: Обязательно, да. Матушке Екатерине нужно передать пример. А так, вот всегда рядом с семинарией в обозримом каком-то расстоянии есть женское духовное училище, и там вот я все к чему веду, что это есть даже зафиксировано тоже в каких-то книгах, рассказах, мемуарах, когда девчонки ходят именно вот там в храм на смотрину. Такое тоже, к сожалению, бывает, и это вот главное.
1: Но представьте главное себе, уходит. Вот 19 век, девчонки идут в храм на смотрины. Ладно, и сейчас девчонки, если пойдут в храм на смотрины, вы что, там бабушки все это то представить, как Господу раньше времени. Но об этом в следующем получасе поговорим. Это утро на радиообраз. А пишите нам, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, что у вас там с вопросами, кстати, коммуникации и вообще живого человеческого общения. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. У нас есть мессенджер Макс и группа во ВКонтакте. Группа во ВКонтакте называется «Радиообраз». Не оставайтесь в стороне, подключайтесь к диалогу.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех, кто к нам присоединился только что. Приветствуем всех, кто с нами с самого начала этого эфирного часа. Сегодня с Иерием Ильей Третьяковым вообще мы хотели поговорить про село Анафонского, потому что сегодня вся церковь вспоминает этого святого прекрасного, который с юности Бога искал и долгие годы молился со слезами, не чувствуя ответа, пока не впал в отчаяние, не воскликнул «Ты неумолим», обращаясь к Господу. И в этот миг ему явился живой Христос, наполнив его сердце огнем божественной любви и неизреченного мира. Но мы начали этот эфирный час как раз с вопросов поиска Бога, где искать Бога, как это делать, как не впасть в псевдопоиск Бога, как остаться вне прелести. Но мы выяснили, что в прелесть нам не грозит вообще впасть. Вот. А не почему, всем, да, не всем, но нам-то точно. Ну, мне-то 100%.
2: Мы с вами уже 6-й год ведем утренний эфир, мне кажется, все-таки вы уже можете теоретически впасть и в такие ошибки.
1: Гипотетически могу, но практически и фактически вряд ли. Вот. И, в общем, продолжили, закончили мы предыдущее получасие как раз на вопросе того, что живое, качественное человеческое общение сейчас тоже на вес золота. И некоторые люди, которые приходят в церковь, превращают как раз приходскую жизнь вот в этот, извините, клуб по интересам, но, тем не менее, в источник нормального, качественного, живого общения не только с Господом, но и ближними.
2: Да, и такие есть неформальные, это уже формализованные приходские объединения. Вот в Москве есть тоже молодежные клубы, целый ряд. Мне вспоминается Антипа, Якиманка, вот, еще что-то. Здесь можно, кстати, порекомендовать. Был подкаст такой, называется как немножечко коряво, да, мне не нравится, как называется, но по сути ничего, православные зумеры. Вот, то есть вот как раз то самое поколение, которое молодые, которые, в общем-то, в современной молодежной повестке, но при этом у них еще есть идентичность для них. Главное, что они православные христиане. Вот о их опыте богоискательства там есть несколько сюжетов, которые именно, мне кажется, сильны своей искренностью. У нас в Нижнем Новгороде, вот насколько мне известно, есть под епитрахилью и большой седой бородой отца Владимира Цыбышева, настоятеля нескольких храмов в нашем Нижегородском благочении, тоже такой полуформальный, называется семейный клуб, такая как бы литургия после литургии. Он, отец Владимир, является настоятелем храма в честь похвалы Божьей Матери. Это удивительный, чудесный храм, который спрятан вообще от туристических троп, и о его существовании знают очень-очень немногие. Вот Похвалинский съезд, на котором располагается Нижегородская духовная семинария. Даже для меня, как для семинариста, там 20 лет назад было неочевидно, почему съезд носит именно такое название. Оказывается, исторически он начинался от храма в честь похвалы Божьей Матери, который там вот спрятан среди пятиэтажек по позднейшей застройке за гостиницей Нижегородской, вот в этом вот микрорайоне. Там, где мостик через Похвалинский съезд живописный.
1: Где мостик на Гребешок?
2: Да.
1: Вот и потом там ближе к гастроному?
2: С противоположной от Гребешка, да, стороны. Ну, в общем, вот там отец Владимир является настоятелем. И вот у нас как бы разные священники, у них разные харизмы. Есть там ну, помимо того, что все мы там совершители богослужения и предстоятели молитвенного собрания, и сами молимся, и сами худо-бедно стараемся жить духовной жизни, но вот кто-то хорошо строит, кто-то хорошо тексты пишет, научные или публицистические. Вот отец Владимир, у него получается хорошо общаться, и вокруг него объединяются люди. Он такой уже, несмотря на седую бороду, очень такой молодой, очень живчик. И вот вокруг него такая группа молодежи, никаких там целей глобальных не обозначалось, но потом как-то он даже как-то сам рассказывает. Я смотрю, что начали создаваться семейные пары вот в этом вот как бы пространстве общения. Тоже разного возраста туда приходят люди. Вот, и те, кто помоложе, и те, кто постарше. У меня, говорит, уже на приходе там 50, что ли, семей, как венчане, вот, как, которые вот только там у него. То есть это ни в коем случае там не брачное православное агентство. Я пытаюсь, чтобы правильно было понято нашими радиослушателями. Это просто вот такое как бы теплое общение. общения, которое имеет вот такие последствия. Вот конкретно в случае там, с приходом отца Владимира, вот владыка Георгий тоже ставил образец, да, православный клуб создания семьи. Вот, хотя, конечно, так он не называется.
1: Удивительная практика. Мы сейчас, конечно, рекламу сделаем и по Хвалинской церкви.
2: Ну, мы, конечно, не рекламируем. Что ж про хорошие начинания не говорить? Не только же про кризисные центры рассказывать. Вот у нас есть еще и много...
1: Слушайте, а почему, кстати, вот почему в церкви не принято говорить о том, что в церковь можно идти и для того, чтобы найти спутника жизни? Как будто это не принято, как будто выкручиваетесь сами, а вообще, если ты с Богом, то ты никогда не одинок. Но тем не менее.
2: А мне кажется, что за годы, за десятилетия переучили. Вообще большой вопрос, умели ли исторически, там, до революции, вот говорить о каких-то таких важных, созидательных, радостных вещах, для меня неоднозначный вопрос. Вот я совершенно четко знаю ячейку, которой государство позволяло занять церкви в послевоенное время. Послевоенное время для государства Русская Православная Церковь это была такая витрина, что, знаете, и в Советском Союзе есть свободы, и вы не думаете, мы не хуже, чем люди. Вот у нас ездят иерархии, церковные представители на всякие международные форумы и конференции, где вещают за мир во всем мире, за вооружение, против наращивания оборонных, военных всех этих производств. Это вот та ячейка, которая была, ну, в общем-то, во второй половине 20 века. Церковь в советскую эпоху не занималась благотворительной деятельностью. То есть это была позиция, и причем как церковные диссиденты, так, в общем-то, и православные, как бы, за границами Советского Союза, они немножко так пеняли. А почему, в общем-то, ну, в отношении вот там тех же иерархов, которые имели право голоса, до которых эти слова могли долететь, а почему русская церковь не занимает социальной деятельностью? И там был такой очень интересный кульбит мысленный. Ну, потому что в Советском Союзе нет бедных, у нас социальным обеспечением занимаются собесы. У нас это на государственном уровне поставлено. Это не проблема вообще для нашего общества. Поэтому церковь занимается чем-то другим, богослужением, ну и вот миротворческой деятельностью. Вот. А Советский Союз закончился, и вместе с тем закончились все вот эти вот как бы выходы на международную миротворческую арену. И вот как раз, когда произошел этот слом в 90-х, когда многие люди совершенно неожиданно, непрогнозируемо на этом социальном дне оказались, а русская церковь, она вот благодаря своему такому единству и большому авторитету, кредиту доверия, она могла какие-то инициативы проводить при фактически бездействующем определенном момент государстве, там вот возникли как раз такие социальные инициативы. Они не носили, может быть, такого глобального характера, но были там группы людей, там приходы, священники, которые там занимались с там, больными, с зависимыми. Вот. Это такое как бы вольная казачья вольница была, вот условно говоря, нравится вам, занимайтесь, не нравится, не занимайтесь. Потом произошла некая такая формализация выстраивания иерархии власти как в государстве, так и в церковной парадигме, и эта деятельность была вся формализована. Сейчас у нас есть там социальный отдел, отдел по работе с молодежью, миссионерские, образовательные, там, прочие отделы, которые с разными частями, с разными институтами общества взаимодействуют. Но это именно тоже взаимодействие скорее по проблемным точкам.
1: Ну вот, а почему мы не говорим о хорошем? Мы не умеем говорить комплименты, мы не умеем их принимать. Мы не умеем говорить о том, что есть проблемы, например, вот того же самого знакомства мальчиков с девочками. Нет проблемы создания вот этого объединения и формирования качественно общающегося комьюнити.
2: Может быть, это неправильно понятое смирение. То есть у нас действительно...
1: Ну какое же это смирение?
2: Я объясню. У нас вот на уровне тоже нашей вот культуры, если хотите, феноменологии, неприятно. Принято людей хвалить. Вот это,
1: да
2: это.
1: Почему не принято?
2: Ну, я имею в виду, вот если...
1: потому что мы сами все убогие, а если что-то хорошо, то это благодаря Господу.
2: Вот, но это...
1: Ну, это Господь, точнее,
2: нет,
1: все.
2: Это не в неком как бы предельном смысле. Ну, вот просто похвалить человека за качественно выполненную работу или за то, что он где-то там инициативу проявил, это не принято, потому что он может возгордиться. И вот мы так вот грех этот предупреждаем, но слушайте, помимо гордости, реакция на похвалу может быть и нормальная, да? Человек поблагодарит и не будет расчесывать свое самомнение, внешнее и горделивое чувство внутри. Вот. И однобоко понятая вот эта исповедь, вот исключительно как бы культура покаяния и самобичевания, вот она приводит на практике к таким перегибам. Поэтому когда нас настойчиво людей убеждаешь, что исповедь – это одно из духовных упражнений, одно из духовных состояний, важное, но не всецело заполняющее собой все пространство человеческой жизни. Вот. Может быть, на каком-то следующем этапе, да, мы научимся их и хвалить, и в хорошем смысле хвастаться. А вот даже вот в рамках вот этого, Оль, нашего с вами утреннего эфира. А вот мы сказали об этой инициативе, которую отца Владимира Цепиша. А вот мы сейчас рекламу сделали, а как бы вот это вот... И сразу же начинается, как бы чего не вышло. Вот это
1: так
2: вот.
1: Так может и хорошо, если что-нибудь выйдет-то. Толк, например.
2: Какая-то мысль, да. Поэтому важно без хвастовства, но с хорошей вот этой вот презентацией говорить о тех инициативах, которые у нас, что называется, получились. И здесь, да, слава богу, что это получилось, и спасибо тем людям неравнодушным, которые вдруг вот восприняли, что вот это вот, да, действительно есть проблема, которую можно попытаться точечно решить. А чаще всего даже без какой-то этой рефлексии вот эта проблема, может, даже не осознаваемая людьми, но она вот в этом комьюнити, она решается. Ну, я как бы совершенно убежден, что когда владыка назначал отца Владимира на этот приход, когда он начинал там служить, не было такой цели. Там,
1: да, ну, конечно,
2: православный, да, клуб по интересам. Угу. Да, это просто вот его харизма, его умение общаться вокруг него люди, и эти люди, пришедшие с проблем, пусть даже не проговаривая, они с этим проблемой пришли, вот Господь так устроил, что эти проблемы начинают решаться. Поэтому вот такие небольшие чудеса встречаются, но на все эти чудеса надо смотреть, ну, с такой как бы среднесрочной перспективой, что вот не мгновенно все это решается, и то, что сейчас какая-то проблема закрыта, ведь зачастую вот, ну, я здесь чисто теоретик. Ну, вот я вот размышляю, почему человек там, к 35 годам там, не может построить семью? А может быть, он не научился общаться с противоположным полом? Может быть, его не научили этому общению? Вот. Может быть, он там, в определенный момент привык смотреть исключительно как на объект страсти, а в другой момент, естественно, исключительно как на направление каких-то финансовых вливаний, и ничего другого он не видит. То есть вот это именно как бы радости от встречи, а поиска Бога и опыт обретения образа Божия в человеке, который тебе встречается, вот этого, может быть, нет. И это вот как раз тоже еще большая проблема. Мы, то есть, как бы верхушку айсберга обозначаем, да, там, молодой человек или девушка, там, уже там к зрелому возрасту не создается семья. А проблемы-то могут быть раньше и глубже, чем эта верхушка айсберга.
1: Но, может быть, еще и дело в том, что институт семьи как таковой не сформирован сейчас в современном обществе. Вот у нас вопросами демографии, и, кстати, я узнала тут недавно, что у нас, оказывается, есть в Нижнем Новгороде институт демографии. Это даже официальное учебное заведение, которое, например, сенатор Ольга Щетинина окончила, я на его выпускницу, у нее есть диплом. Но, тем не менее, вот это вот институт семьи как таковой, и семья, она же сформируется не из одного какого-то человека, а она из двух, и эти люди, они, наверное, в синергии как-то существовать должны.
2: Ну, безусловно.
1: Ну вот, и если вот этого нет, то какие семьи могут появиться? То есть один будет волочь, а второй будет волочиться. И на этой, кстати, схеме построено огромное количество ячеек общества, когда женщина перестает быть женщиной, становится теткой и валит, тащит, потому что у нее муж лежит в диван, дети тоже молодцы и все делают для того, чтобы мать посидела раньше времени, посидела, седина, чтобы у нее появилась. Вот. И плюс еще на ней, скорее всего, престарелые родители с обоих сторон. А еще есть огород, который в современных, опять же, реалиях даже в некоторой степени кормит семью, а не доставляет какое-то эстетическое, цветочническое удовольствие. И все это делает одна несчастная женщина.
2: Ну, вот, значит, еще...
1: Ну, конечно, она счастливая, потому что она, наверное, сама выбрала этот путь радости, да, и семейственности.
2: И вот я здесь готов с вами поспорить. Иногда обстоятельства складываются так, что ничего человек не выбирает, а вот его просто затягивает в этот...
1: Ну, естественно, это, знаете, это как на самом деле абьюз в тех же самых семьях. Как психологическое насилие. Это затягивает постепенно, как трясина. Сначала ты говоришь, ну ладно, хорошо, я потерплю. Потом ты немножечко чувствуешь, что ты прогибаешься, и ты даешь этому прогибу случиться. И так постепенно начинается именно вот та самая зависимость, как наркотическая, алкогольная так и в отношениях с кем бы то ни было. Там, с партнером, не знаю, членом семьи, с начальником, каким-то товарищем и прочими людьми. И это на самом деле работа, опять же, нервной системы и психики. И это страшно, потому что сейчас люди, которые благодаря огромному нефильтрованному количеству информации могут этим пользоваться и выстраивать именно такие нездоровые отношения, на которых они просто на чужом горбу они въезжают в свою VIP-luxury life.
2: Ну,
1: но это уже другая история. Ну,
2: нужно сказать, что тоже на большом вот этом горизонте планирования, на чужом горбу, конечно же, в VIP-luxury не въедешь. Это рано или поздно закончится. А я вот тоже вот размышляю, тут некое послевкусие наших утренних эфиров, тоже у нас же есть излюбленная тема соотношения психологического и духовного.
1: Но ведь психику никуда, да, не денешь.
2: Психологических практик, вот я вот про это, и духовных всех этих вещей. Вот. Я вот как-то так осмыслил, вот если психолог работает с клиентом, там, с семьей, и становится понятно, что это там созависимые какие-то отношения, что это вот травмирует кого-то из этих клиентов в паре живущих. Так вот, психолог, он может, ничтоже сумняшься, там, сказать, ну, вот там, надо там прекратить, и вам станет проще.
1: Нет, он так не может сказать. У них есть этика.
2: Но если психолог тем не менее, можно подвести человека к этому выводу.
1: Он должен задавать такие вопросы, что человек сам поймет, что что-то не так, и сделает выводы, что ситуация нездорова.
2: И это плюс еще снятие с себя ответственности. Я же как бы не велел им расходиться, но они сами догадались до этой гениальной идеи. Это в некоторых случаях это радикально, и это позволяет, да, остроту, скажем так, снять.
1: А вы работали когда-нибудь с психологами? Ну, вы же общались с ними?
2: Ну, я работал, в кавычках, с жертвами. С жертвами неуместного консультирования.
1: Но это вот те самые психологи, которые диванные психологи, которые начитались в Инстаграм, ну, в каких-то соцсетях просто постиков, и начали консультировать. Клинические психологи и психологи дипломированные никогда так не будут делать. Они никогда не будут вот именно подводить к тому, что нужно там расходиться и так далее. Они никогда не станут побуждать человека делать что бы то ни было. Это все решение должно быть человека. Если, например, ну, тот же самый клиент находится в каких-то там ситуациях, при которой он обратился к специалисту, значит, эта ситуация, ну, однозначно нездоровая, потому что нормальный человек, у которого все, ну, в целом ровно, как он считает, он не пойдет к специалисту за помощью. Если эта помощь оказывается, и если специалист, который эмоционально не вовлечен в ту или иную ситуацию, ведет терапию, ну, каким-то образом, я не психолог, поэтому я не знаю, как это делается, то изменения идут в обратившемся, ну, то есть в больном. Естественно, если, например, у человека гниет нога, он пришел к хирургу и сказал, знаете, что-то у меня не то. Хирург отрежет эту ногу, скорее всего, чтобы спасти всего пациента. Если у человека гниет душа, он обращается, ну, и к священнику, и к психологу или психиатру, и, вероятно, психиатр или психолог тоже, как и священник, будет выбирать какой-то путь терапии.
2: А мне кажется, здесь есть принципиальная разница. Все-таки, если мы помним о модели трехсоставности человека, дух, душа и тело, вот психолог, он, да, на душевном уровне работает, но есть уровень духовный. И вот в этом смысле разница в служение и положение священника, они не вместе с психологом, они просто как бы на разных уровнях. Я объясню. Вот. Священник свидетельствует о евангельском пути изменения покаяния, что вот эта ситуация, в ней нужно именно найти Бога, взыскать Бога и покаяться. Если как бы человек лежит на диване, вот, нужно, чтобы он с этого дивана встал, а не чтобы другой человек перестал с ним жить, перестал, чтобы эта проблема была не его проблемой. То есть вот этот вот вопрос поиска Бога с психологической точки зрения, с душевной, если хотите, точки зрения, этот вопрос не работает.
1: Но с точки зрения, опять же, психологической, поиск Бога не должен трансформироваться в поиск какой-то точки устойчивости, которую якобы нахождение этого Бога даст человеку, который находится в том самом поиске. То есть психология, она учит, что человек должен искать какую-то опору все-таки в себе, и потом уже из этой точки опоры либо выстреливать вверх, либо продолжать движение горизонтально, ну, либо куда-то там, куда он хочет. Но при этом, как мы говорили, что полюбить ближнего невозможно раньше, чем человек полюбит себя.
2: Это с христианской точки зрения не так. Вот, это интересный момент, это тоже то, с чем мы не согласны. Вот, а у апостола Павла вот эта мысль-то есть, что, вернее, не у апостола Павла, да, это в другом месте Священного Писания, что возлюби Бога как самого себя, и дальше нет ничего про то, как возлюбить Бога. Да, вот у апостола Павла там мысль такая, что никто свою плоть не ненавидит, но греет и питает ее. Вот. То есть опыт любви к себе, он у нас есть. То есть мы знаем, как себя любить, давая себе все необходимое для жизни.
1: Так любить себя и поддерживать в себе просто жизнь, это разве не разные процессы?
2: Опять, с христианской точки зрения, любить себя – это желать реализации в себе замысла Божия. Это исполнение заповедей, а не лавандовый раф, когда тебе хочется.
1: Это для мальчиков.
2: Ну тем не менее, я понимаю, как бы, намек.
1: Лавандовый раф, между прочим, в некоторых ситуациях работает лучше любой терапии.
2: Согласен. Так же, как отдохнуть.
1: Так же, как завернуться в плащ и поспать, да, под кустом.
2: Тоже ничего, если человек устал.
1: Это, если что, тоже опыт святых.
2: То есть здесь все-таки нужно понимать, что вот культура христианская и высшие образцы этой культуры, как жизнь святых, вот, и канонизированных этих, которые нас окружают, это именно пример нерасчесывания любви к себе.
1: Да, но я хочу... У меня есть прекрасная подруга, она клинический психолог, она слушает наши эфиры. Женька Видманова, тебе большой привет. Да. Вот. И, например, вот 4 сентября мы говорили на очень важную животрепещущую тему, которая не может не животрепетать, я не вспомню сейчас, о чем была там речь, но буквально вчера я увидела у нее там в ВКонтакте, например, в историях рекомендации послушать этот эфир. Потому что как клинический психолог считает, что там говорят архиважные вещи. Разве это не говорит о том, что дух, душа и тело как раз вот в этой связке, когда компетентнейшие специалисты, священники и люди думающие встречаются и образуется вот то самое качественное общение, о котором мы говорили как-то раз, и вот сегодня тоже вернулись. Но вообще все это благодаря Силуану Афонскому, который сегодня объединяет церковь, вспоминает его, и мы празднуем тоже память этого святого. Между прочим, Силуан Афонский на протяжении всей жизни своей духовной как раз плакал о чужих грехах.
2: Да, Господь дал ему этот замечательный дар слез, вот, когда уже человек к Богу приблизился, вот, когда он уже не на себе фокусируется, и даже не на своем спасении, а вот именно вот он своей любовью обнимает весь мир и видит несовершенство этого мира, и плачет, и молится, и просит Господа, чтобы он помиловал. Это тоже уже высший пилотаж духовной жизни, вот, до которого мы еще пока не долетели. А вот преподобный Силуан смог в 20 веке к этому приблизиться, на границе 19-20 века.
1: Но вот как же тогда понять тоже смысл фразы «Держи ум твой в Аде и не отчаивайся». И вследствие этого откровения Господа старец, коим стал Силуан Афонский в течение своей долгой жизни, пришел к глубочайшему убеждению, что Бог есть безмерная, непостижимая любовь. И до конца своих дней он молился за весь мир, живых и мертвых, верь в милосердие Божие ко всем людям.
2: Это тоже его мысль, его фраза, его духовный совет, который очень-очень идет в пику устремлениям современных людей, потому что люди-то готовы держать себя в раю и не бояться согрешить. Вот так вот. Ты греши как хочешь, все равно Бог тебя спасет. Вот это очень хотят услышать люди от священника, от христианина, а вот у преподобного Силуана Афонского в этом смысле очень верная иерархия ценностей, что держи ум твой в Аде, не отчаивайся. Действительно, человек, живущий без Бога, человек, который Бога не ищет, он ищет реализации своих страстей. И поэтому жизнь его рискует не сразу, не мгновенно, но до самых этих адских глубин скатиться. Вот, поэтому нужно ум свой в Аде держать, не отчаиваться, Господь тебя спасет, и Господь тебя поднимет из этого ада, Господь ада-победитель.
1: А как же тогда держать свой ум в Аде?
2: Ну, не в сковородке представлять, а просто напоминать себе, что если я не выбираю Бога, если я Бога не ищу в своей жизни, если я его заповедь не исполняю, я от него, от Бога отдаляюсь, и поэтому это состояние, вот мне так хорошо известное здесь в этой жизни отчаяние, рискует помножиться на бесконечность, которая нас ждет. Вот эта бесконечность адская будет, безбожной, темной, мрачной.
1: Но ведь как будто людям удобно иногда жить без Бога, а порой по воскресеньям очень удобно жить с Богом.
2: Да, есть такой перегиб, что... А всякий человек, который вот грешит, он вольный или невольный, говорит: «Господи, ты выйди вон, мне тут без тебя гораздо интереснее».
1: Ну, я сомневаюсь, что такая именно формулировка.
2: Ну, во всяком случае, поведение именно о такой формулировке говорит. Может быть, человек, ну так вот, знаете, с открытым забралом на Господа Бога наскакивать-то опасно, просто человек не старается его не замечать. Вот. Хоть Господь и близ каждого человека, но человек усиленно не замечает его попечение. И поэтому он в аде, но он вот уже отчаялся. Вот у преподобного Силуана Афонского была какая-то другая ситуация.
1: Слушайте, но ведь если постоянно думать, что Господь рядом, и соответственно себя вести, есть два варианта. Первый — стать святым, второй — сойти с ума.
2: Ну, не знаю, как насчет второго, а о святых, это есть устойчивое библейское выражение, что он жил перед очами Божьими. Вот, то есть он помнил, что всякое деяние, оно Господом Богом видимо, и оно им оценивается. Я глубоко убежден, что это не двери какой-то там шизофрении или внутренних психических, психологических расстройств. Это именно нормально выстроенная вот эта жизнь. Господь, он близ тебя. Ты не будешь делать пакость, когда идешь по городу с любимой девушкой. Ну, не будешь ты в этот момент бросать мусор помимо урны. Тебе же хочется подчеркнуть свою вежливость, свою воспитанность, понимаете? Ну, хотя бы вот на момент этой прогулки по центральной улице города.
1: Ужас какой-то. Я сейчас вспомнила, как... Ой, слышал был, но это я вам за эфиром расскажу. А сейчас самое время для нашей постоянной рубрики «Православное чтение». Отец Илья сегодня будет рекомендовать чудесную книгу. Это спойлер. Ну, впрочем, это спойлер, кажется, к каждому утреннему православному чтению.
0: Православное чтение.
1: Отец Илья, что сегодня в рекомендациях?
2: Сегодня рекомендация, обусловленная юбилейными красивыми цифрами. И буквально на днях в Московской духовной академии в Малом зале прошел вечер памяти выдающегося пастыря, ученого, преподавателя Московских духовных школ, протоиерея Александра Андреевича Ветелева. В этом году, вот в июне, исполнилось 50 лет со дня его кончины, его жизнь была достаточно длительной, не без труда, но успешной и в плане пасторства, и в плане преподавания, и в плане проповеднической деятельности. Этот человек, который заложил не больше, не меньше основания по теории проповеднической деятельности Русской Православной Церкви в 20 веке, человек, который до революции закончил Нижегородскую духовную семинарию, один из последних дореволюционных выпускников нашей духовной школы, поэтому есть некая духовная связь. Человек, который родился на окраинах современного Дзержинска, тогда это было село Черное, вот, и тоже в этом смысле наш он земляк. И я принес сегодня в эфирную студию книжечку, которая называется «Путь к пробуждению». Это сборник его великопостных и пасхальных слов и поучений. Когда хочешь познакомиться со священником, вот, не бесполезно бывает почитать фиксированные его проповеди, потому что каждый пишет, как он дышит. Мы уже цитировали неоднократно эту строчку. И вот отец Александр Ветелев дышал духовной жизнью, и этой духовной жизнью он питал своих духовных чад и всех тех, кого он к Господу Богу приводил в непростые советские годы в самом центре нашей страны, в городе Москве. И вот этот его жизненный путь, эти его проповеди, они делают все, чтобы об этом замечательном пастыре помнили и с благодарностью вспоминали даже спустя полвека с момента его кончины. Вот такое воспоминание протоиерея Александр Ветелев «Путь к пробуждению» в нашей сегодняшней рекомендации в рубрике «Православное чтение».
1: И это прекрасная рекомендация. Продублируем ее в наших историях в социальной сети ВКонтакте. Группа называется «Радио Образ». Там же вы можете написать нам свои предложения, вопросы, пожелания. А может быть, объявление о том, что вы хотели бы завести какое-нибудь знакомство? Почему бы и да? Пишите нам еще и в мессенджер Макс. Номер телефона редакционного планшета неизменный. 8-902-302-8444. 8-902-302-8444. Мы работаем всегда, поэтому пишите нам в любое удобное время, прочитаем по мере возможности и, конечно же, ответим, обсудим. И, может быть, если вам какой радостью поделиться, порадуемся за вас. А это было «Утро на радиообраз», и самое время прощаться.
2: Доброго благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
3: Доброе утро на радиообраз.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можешь, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моей и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глуп прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасла есть, сам се издав смерти. Тлением смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси. И ныне присно, и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавитель недугов родшая. Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози. На Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

0: Спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробую девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки! Пресвятая Богородица, спаси нас! Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Исцеление и богатство, издеваешь верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во все.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная.

Благословенны, Господь с тобою. О Пресвятая Дева, Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни имам Бо, ни иные помощи, ни иного предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных. Даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обращаемся к иконам праздников. 20-х праздников, которые совершаются торжественно в храме, и иконы которых есть у нас дома. Первый праздник, к которому мы обратимся, это праздник Крестовоздвижения. Один из значимых и в то же время таинственных событий, о котором мы не всегда знаем. Есть такие иконы, едва взглянув на которые, сразу понимаешь, о каком событии они повествуют. Вот Господь входит в Иерусалим. Вот ангел благовествует Пресвятой Богородице. Что же нам рассказывает икона Воздвижения Креста Господня? В общих чертах канонический иконографический сюжет Крестовоздвижения выглядит следующим образом. В центре композиции на высоком ступенчатом возвышении стоит крест. Его поддерживают несколько священнослужителей, при этом хотя бы один из них всегда облачен в епископские одеяния. Помост, на котором стоят клирики, окружен верующими людьми, а позади виден большой однокупольный храм. Вроде все просто. Вот крест. Его держат в руках священнослужители. Все, как мы видим часто на службах. Но что же это за событие? Когда оно происходило? И что за люди изображены вокруг креста на этой иконе? Можно заметить, что изображения Крестовоздвижения несколько отличаются друг от друга. На одном священнослужитель поднимает высоко над головой небольшой легкий крест, украшенный ветвями. На другом же, в присутствии равноапостольных Константина и Елены, множество народа, крест воздвигается большой в человеческий рост. Дело в том, что под крестовоздвижением могут пониматься сразу три исторических события. Первое произошло в 326 году, после того, как свершилось величайшее событие в истории человечества – распятие, погребение, воскресение и вознесение Христова, крест, послуживший орудием казни Спасителя, был утерян. После разрушения Иерусалима римскими войсками в 70-м году святые места, связанные с земной жизнью Господа, оказались в забвении. На месте некоторых были построены новые языческие храмы. Обретение Святого Креста произошло в царствование святого равноапостольного императора Константина Великого. По сообщениям церковных историков IV века, мать императора Константина, святая равноапостольная Елена, отправилась по просьбе царственного сына в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни Христа, а также Святой Крест, чудесное явление которого явилось для императора знаком победы над противником. Крест находился под языческим святилищем богини Венеры. Когда святилище было разрушено, обнаружилось три креста, а также табличка с креста Спасителя и гвозди, которыми он был пригвожден. Для того, чтобы узнать, какой из крестов есть тот, на котором был распят Господь, иерусалимский епископ Макарий предложил приложить поочередно каждый из крестов к тяжело больной женщине, которая исцелилась после прикосновения к одному из них. По другой версии, явить крест Христов помогло чудо – воскрешение через прикосновение к истинному древу мертвеца, которого в это время проносили мимо. Все собравшиеся прославили Бога, указавшего на величайшую святыню – истинного древа креста Господня. И крест был поднят епископом Макарием для всеобщего обозрения. Второе событие, к которому возводит зрителя икона праздника Крестовоздвижения, произошло в первой половине 7 столетия. Незадолго до начала арабских завоеваний между Византией и Персией развязалась война, в ходе которой персидский царь разграбил Иерусалим, пленив патриарха и увезя с собой крест Христов. Однако спустя 14 лет императору Ираклию удалось разгромить персов и освободить патриарха вместе с главной реликвией христиан. В торжественной процессии святитель и монарх несли крест в Иерусалим. Но у входа в храм гроба Господня их остановил ангел и приказал Ираклию снять с себя все царские знаки отличия и нести древо так, как его нес сам Христос, то есть как простой человек. Только выполнив веление ангела, император смог внести крест в храм. И снова, как и при Елене, крест был воздвигнут на высоком помосте, что чтобы весь собравшийся народ мог увидеть орудие нашего спасения. Третье событие – это традиция, которую свято блюли в Константинополе. В особые дни года на возвышении перед алтарем храма Святой Софии выносилась часть животворящего древа креста Господня, и патриарх поднимал ее над всеми верующими. Этот чин возник как подражание тому воздвижению, которое произошло в Иерусалиме. Церемонию поднятия креста можно видеть до сих пор. Посреди храма устанавливается помост или кафедра, куда восходит правящий епископ и на четыре стороны осеняет верующих крестом, хранящимся в алтаре. Соответственно, различие композиции икон праздника и объясняется акцентом на том или другом событии, связанном с крестовоздвижением.
0: Русские иконы.

0: Чьи уши да услышат.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Несколько слов стоит сказать о страстотерпчестве на Руси. Наверное, русский человек с его особым стремлением во всем и всегда найти правду, найти веру, стоять за эту правду и за эту веру, с готовностью пострадать за правду Божию, всегда очень высоко ценил подвиг страстотерпчества. Наверное, можно с уверенностью сказать, что страстотерпчество – это чисто русский подвиг святости. Другие православные церкви практически не знают подобного подвига. И весьма значимо то, что хронологически первыми святыми земли русской, первыми совершившими подвиг и прославленными в святости на Руси, только что принявшие христианство, были именно страстотерпцы Борис и Глеб. История самой их канонизации очень непростая. Русская церковь тогда не имела самостоятельности. Чин причисления к лику святых совершался в Константинополе. И византийские первые иерархи не сразу признали святых Бориса и Глеба, поскольку, как мы уже говорили, в Восточной Церкви этот подвиг был неизвестен, он был не совсем понятен, и требовалось время для его осмысления, для его понятия и для его приятия. Но слишком велико было почитание святых Бориса и Глеба на Руси. Это почитание возникло сразу после их кончины. Слишком велики и многочисленны, слишком явны были те чудеса, которые являлись после молитвенной помощи и их предстояния перед престолом Божиим. Поэтому канонизация все-таки совершилась. В истории Церкви известно огромное количество случаев благодатной помощи, помощи в первую очередь целебоносной, исцеления от недугов, которые исходили от частиц мощей Бориса и Глеба. На мой взгляд, это крайне промыслительно для истории Церкви, для истории нашего государства, то, что исторически святость на Руси начинается именно с лика страстотерчества. В то время Русь еще только стремилась к единству, еще возникало само понятие Русь, русское государство. Во многом она была раздираема княжескими междоусобицами, княжескими противоречиями. Господь промыслительно попустил подвиг Бориса и Глеба для того, чтобы, по словам историков, каждый князь, который в ослеплении междоусобной вражды поднимал руку на своего брата, понимал, думал, что, возможно, он готовится убить будущего святого, будущего страстотерца. И это, конечно, возымело свое действие. Изучая исторические документы, мы убеждаемся, что после прославления Бориса и Глеба крайне редки были случаи именно убийств князей, именно убийств своих собратьев. Хотя, к сожалению, раздоров на русской земле это не остановило. Когда Ярослав Мудрый в 1019 году после победы над Святополком обратился с особой молитвой к Борису и Глебу, уже принявшим свою мученическую, свою страстотерпческую кончину, на русской земле воцарился мир на несколько десятилетий. Прекратились междоусобные войны. Это было осознано русским народом в первую очередь как особый дар божественной благодати, который был у этих братьев. Это было явным чудом. Эта благодать была дана Борису и Глебу, потому что они исполняли в первую очередь заповедь о братолюбии. Они даже не могли себе помыслить о том, чтобы отомстить своему брату Святополку Окаянному, но предавая его суду Божию. Борис и Глеб были осознаны русскими людьми, русской церковью, как особые молитвенники, заступники мира в русской земле, а когда русская земля подвергалась опасности, то, конечно, как ее защитники. Они выступали и выступают в житийных описаниях, в сказаниях, в летописях на Руси, как святые хранители веры и как заступники русской земли от внешних врагов. Было много случаев, когда они являлись войскам. Наиболее известной – это их помощь во время битвы Александра Невского со шведами в 1240 году. Затем знаменитое явление Бориса и Глеба Дмитрию Донскому во время Куликовской битвы. Целый ряд других. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Сегодня, 25 сентября, Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Феодора Лебедева, священномученика Иоанна Прудентова, священномученика Николая Житова. Преподобный Афанасий Серпуховской, в миру Андрей, жил в XIV веке. Он еще в юности был склонен к молитвенному самоуглублению. Андрей искал себе достойного наставника в монашеской жизни, когда услышал о подвижнике Сергии Радонежском. Он пришел в монастырь Святой Троицы и принял постриг с именем Афанасий. Главным послушанием монаха стало переписывание книг. В те годы это был единственный путь распространения знаний. Однажды князь Серпуховской Владимир Храбрый обратился к преподобному Сергию с просьбой основать обитель на его земле. Вместе с Афанасием преподобный Сергий заложил в Серпухове монастырь зачатия Пресвятой Богородицы. Игуменом обители стал Афанасий. Многие русские подвижники прошли там школу иночества. В их числе был и иконописец Андрей Рублев. Еще одним важным этапом в жизни Афанасия Серпуховского стало 20-летнее пребывание в Константинополе. Афанасий ценил изобразительную часть богослужения. Он приобретал в Греции для Руси лучшие иконы, изучал каллиграфию и книжную миниатюру. Вместе с учениками игумен Серпуховской переводил и переписывал книги для русских монастырей. Он скончался на чужбине, в трудах для Родины, для русской церкви.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Преподобный Назарий Валаамский. Годы жизни 1735-1809.
1: Преподобный Назарий начинал свое служение в Саровской пустыне. Слава о нем, как об одном из великих светильников Сарова, разливаясь всюду, дошла и до Преосвященного Гавриила, митрополита Новгородского и Петербургского. Святитель, желая восстановить на пустынном Валааме селение святых и тем принести Спасителю мира Иисусу Христу благоугодную жертву, искал мужа, способного утвердить и иночествующих в спасительной жизни, чтобы определить его строителем в Валаамский монастырь. Узнав о старце Назарии, он и вызвал его тогда в Санкт-Петербург. Сначала настоятель пустыни и сам местный преосвященный Феофил, стараясь удержать у себя знаменитого отшельника, представили о нем высокопреосвященному митрополиту письмо, как о человеке малоумном и неопытном в духовной жизни. Когда митрополит, проникая в тайну смирения Назариева, ответил, что «у меня много своих умников, пришлите мне вашего дурака», тогда невольно отпустили отца Назария из Сарова, и он был определен строителем на Валаам. Это было в 1782 году. В печальном состоянии была в то время Валаамская обитель. Она состояла за штатом и не имела никаких средств к содержанию. Здания ветшали и разрушались. Братство составляли все люди престарелые. Некому было исправлять череду священнослужения. Некому было состоять в клире. В Валаамском монастыре введен был старцем Назарием общежительный устав Саровской пустыни. На основании этого устава, под руководством опытного наставника, братья начали преуспевать здесь во всех трех родах подвижничества. В общежитии, жизни скитской и отшельничестве. Тогда подвязались на горах Валаама знаменитые впоследствии ученики отца Назария, игумен Иннокентий, игумен Варлаам, духовник иеросхимонах Евфимий, монах Герман и другие. Тогда с удивлением стали смотреть на Валаам приходившие афонцы и по его внутреннему устройству предпочитали его даже монастырям Афонской горы. В несколько лет своего управления старец Назарий упрочил внешнее и внутреннее благосостояние Валаамского монастыря. Преподобный Назарий много способствовал распространению православия в Америке. С благословения Святейшего Синода по поручению митрополита Гавриила он избрал из Валаамской братии 10 человек для озарения светом евангельским диких обитателей тех земель, тогда российских владений. Между этими избранниками особенно просияли многополезный, хотя и краткой по судьбам Божьим деятельностью потонувший начальник миссии архимандрит Иоасаф, возведенный уже в сан архиерея, мученическим венцом ревностный иеромонах Ювеналий и 40-летним подвигом самоотвержения апостольского при дарах прозорливства и чудес во благоухании святыни скончавшийся монах Герман, ныне прославленный преподобный Герман Аляскинский. Воспитав сонм подвижников на Валааме, отец Назарий был сам подвижником во всю свою жизнь. Во всех трудах общежития, во всех работах монастырских он подвязался сам вместе с братьей. От юности он сохранил девство и целомудрие. Жизнь проводил до конца дней своих нестяжательную и постническую. Едва только не рубище было его одеждой. Смиренный сам, он и всех искавших у него наставления прежде всего поучал смирению. Чтение Священного Писания и Писаний отеческих составляло ежедневную пищу его души. Вся душа его была так проникнута мыслью о божественных предметах, что единственным содержанием его бесед были истины веры и благочестия. О делах мирских он не знал, как и говорить. Но если беседовал о подвигах против страстей, о любви к добродетели, то беседа его была неиссякаемым источником сладости.

0: Старец Назарий был основным советником для переводчиков добротолюбия. Он сказал тогда Преосвященный Гавриил переводчикам: «Хотя и не знает, как вы, греческого языка, но из опыта лучше вас понимает духовные истины, а потому и правильнее может изъяснить наставления, содержащиеся в этой книге». Быв истинным светильником и духовной утехой для окружавших, старец Назарий особенно любил безмолвие. Еще при трудах настоятельских он целые недели проводил в уединенной пустыне. Когда же в 1801 году испросил увольнение на покой, то пустыня была постоянным его пребыванием как на Валааме, так впоследствии с 1804 года и в Сарове, куда он удалился по своему желанию, чтобы окончить свое земное подвижническое течение там, где его начал. Определением Священного Синода от 11 мая 2004 года имя преподобного Назария внесено в собор Валаамских святых.
1: Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.
2: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
3: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, Иси Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, Иси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя Иси, Вое же утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей явил мне Иси, окропиши мне сопом и очишуся, омыши мне и по чеснегу убелюся. Слуху моему дасть радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и во человечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем.

0: Сегодня, 25 сентября, Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Феодора Лебедева, священномученика Иоанна Прудентова, священномученика Николая Житова. Священномученик Иоанн Прудентов родился в 1868 году в селе под Вязниками во Владимирской губернии. Он происходил из древнего священнического рода и сам тоже принял сан. Отец Иоанн служил в храме родного села, преподавал в местной школе большинство предметов. Он построил дом для учителя и общежитие для учеников из дальних деревень. После революции школу закрыли. Прудентов продолжил учить ребят на дому, часто ходил к детям в соседние села, но вскоре власти запретили и эти уроки. У отца Иоанна было 8 детей. На Рождество в семье устраивали елку, на которой собиралось все село. Для взрослых прихожан священник открыл при храме библиотеку и устраивал воскресные беседы, где обсуждались события в стране. Первый раз отец Иоанн был арестован в 30-м году. Священника обвинили в том, что 10 лет назад он препятствовал изъятию ценностей из храма и критиковал советскую власть. Прудентова сослали в ссылку в Сибирь на 3 года. По возвращении его несколько лет изматывали бесконечно возраставшими налоговыми сборами. При этом все имущество Прудентова было конфисковано. В 1937-м последовал новый арест. На основании показаний лжесвидетелей отцу Иоанну был вынесен смертный приговор.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Утро в храме.
2: Доброе утро, Миша.
3: Доброе утро, Елена Олеговна.
2: Сегодня мы с тобой будем говорить об алтаре.
3: Наконец-то мы до тут дошли. В первую очередь, алтарь – это святое место, куда не каждый может войти.
2: Верно, но об этом чуть позже. Давай попробуем разобраться, что символизирует алтарь в храме. Есть у тебя какие-то мысли?
3: Мысль есть, но их много. И как выбрать нужно?
2: Миша, давай тогда попробуем порассуждать. Я думаю, что у тебя получится найти правильный ответ. Попробуй порассуждать и вспомни праздник Пасхи Христовой. Помнишь?
3: Помню. В пасхальные дни врата в алтарь всегда открыты.
2: Миш, ты двигаешься в правильном направлении. Продолжай.
3: А открыты они на небо к Богу.
2: Умница. Так вот, алтарь – это как раз образ неба, где обитает сам Бог. А храм, который четверик, где молятся прихожане, это образ земли.
3: Ух ты, и тогда получается, что в здании церкви соединяется небо с землей.
2: Так и есть. Красиво?
3: Очень.
2: Правда, красивый и глубокий смысл. А ты случайно не знаешь, Миша, что означает само слово «алтарь»?
3: Нет, первый раз слышу такой вопрос. Расскажите.
2: Слово «алтарь» латинского происхождения, а обозначает оно «возвышенный жертвенник».
3: Точно, ведь всегда в храме алтарь строится выше, чем четверик и весь храм.
2: Миша, а ты сможешь нам объяснить, почему алтарь – это еще и жертвенник?
3: Потому что, во-первых, поскольку алтарь – это образ неба, небо, где обитает Бог. Ведь Господь Иисус Христос, когда был на земле, принес себя в жертву. Получается, что в алтаре находится сам Бог. Сам Бог Иисус Христос.
2: А никакие другие жертвы, кроме жертвы Спасителя, Богу больше не нужны, правильно?
3: Конечно же.
2: Михаил Дмитриевич, жму вашу мужественную руку. Давай продолжим. В центре алтаря расположено самое важное место, на котором располагается Евангелие, записанное Слово Божье. И совершается таинство Евхаристия. Что это за место?
3: Это престол, великая святыня. На престоле совершается одно из самых главных таинств. Таинство претворения вина с хлебом в кровь и тело Христовы.
2: Верно. О престоле мы поговорим более подробно в следующих программах.
3: Угу.
2: А сейчас продолжим. В восточной стороне алтаря, с внешней стороны храма, устраивается такой полукруглый выступ. Апсида он называется.
3: А еще внутри алтаря, напротив престола, в центре апсиды, находится кресло для епископа. Я сам видел.
2: Молодец. И вот это кресло является символом трона, на котором невидимо восседает сам Вседержитель. А может быть, ты знаешь, как это место в алтаре называется?
3: Это называется горнее место.
2: Правильно, Миша. А может быть, ты нам расскажешь еще, в каком месте в алтаре совершается проскомидия?
3: Проскомидия совершается с левой стороны от горнего места. Там батюшка в начале службы, когда читаются часы, отделяет от маленьких и больших просфор частички, в которых он поминает души людей. И все это происходит на жертвеннике. Это такой квадратный стол, на котором совершается проскомидия. Подтверждаю тем, что я был в алтаре и все это видел своими глазами.
2: Замечательно, Миш. Но святость алтаря настолько велика, что в древности вход в него был запрещен вообще всем мирянам, и мужчинам, и женщинам. Но сейчас в наше время только женщины лишены этого права.
3: Как хорошо, что мы не в древности. Как хорошо, что я был в алтаре. Ведь это незабываемо.
2: Я очень рада за тебя, дорогой наш Михаил Дмитриевич. Ну что, пора прощаться?
3: До свидания, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
2: Всего вам самого доброго. Храни вас Бог.

0: Сегодня, 25 сентября, Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Феодора Лебедева, священномученика Иоанна Прудентова, священномученика Николая Житова. Священномученик Николай Житов родился в 1888 году в Рязанской губернии в крестьянской семье. Он окончил духовное училище, 10 лет служил псаломщиком, потом еще 5 лет диаконом. Священнический сан он принял в 1920 году. В 30-е Житов пережил все то, что и тысячи священников по всей стране. Ему, как духовному лицу, назначили непомерный налог. Когда иерей не смог его выплатить, у него отобрали имущество. Впрочем, отца Николая трудности не пугали, он с детства был привычен ко всякому труду. Священник стал зарабатывать на жизнь, вставляя стекла и мастеря катки. Осенью 37-го отца Николая арестовали. Председатель колхоза и двое односельчан дали показания в защиту священника. Но, не глядя, подписали протокол. А в нем следователь все это время писал совсем другое. Об антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности протоиерея Житова. Священника приговорили к смертной казни. Отец Николай был расстрелян на Бутовском полигоне.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии клирик Борского благочиния протоиерей Николай Алясов. И именно он ответит на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка, благословите.
3: Доброго дня, с Богом.
2: Батюшка, сегодня у нас вот такой вопрос. У нас дома живет собака. Она настоящий член семьи, очень к ней привязались, вырастили с маленького щенка, и она к нам привязана. Сейчас у нее неизлечимая болезнь, которая стала прогрессировать, и животное страдает. Будет ли грехом сделать эвтаназию, чтобы облегчить страдания животного?
3: Очень частый вопрос. Почему? Потому что сейчас огромное количество болезней не только на людей обрушились, они и обрушились в том числе на животных. Тем более, как вот я слышу в вопросе на члена семьи. Значит, эвтаназия возможна только тогда, когда это касается непосредственно, как мне кажется, человека. И в большей части это тогда, когда, если мы берем в полном смысле понимание этого термина, когда человек этому участвует, добровольно соглашаясь с своим личным уходом.
2: То есть вы имеете в виду, что сам термин по отношению к животным использовать неуместно, нужно сказать, например, усыпление. Да,
3: да, я предложил все-таки, может быть, я придираюсь, конечно, к терминологии, но мне кажется, вот в данном контексте это эвтаназия слишком некорректно поставлен вопрос. Почему? Потому что собака не будет участвовать в своем добровольном выборе. Вот, это первый момент. Второй момент, здесь нужно понимать, если у семьи есть возможность каким-то образом участвовать в облегчении судьбы этого животного, члена семьи, то все-таки, наверное, было бы более корректным. Но это все равно, что родителя, который всю жизнь с тобой жил, и когда он заболел, давайте сделаем ему эвтаназию. Да? То есть, как бы он устал, давайте ему облегчим страдания. Но, наверное, к маме с папой пока еще в России такой культуры, как, допустим, в той же Японии, нет. Я надеюсь, что, может быть, и у людей хватит смелости довести жизнь их питомца до логического завершения именно в их семье. Потому что, если это член семьи, то подразумеваю, что будет неким предательством, если мы его отнесем на заклание. Хочу сказать, вот у меня был один прихожанин, мальчик, он учащийся был в сельхозакадемии, и когда мы с ним касались вопроса усыпления, в том числе и преступников, которые, например, на Западе очень практикуются, он говорил о том, что это невыносимые страдания, пусть они очень короткие по времени, допустим, относительно там, ну, это минуты, но действие всех вот этих препаратов, которые вводятся для остановки либо сердца, либо дыхательной системы, они очень мучительны. То есть последние секунды, минуты, может быть, жизни ваш питомец, он будет переживать очень сильные страдания, просто вы о них не узнаете. То есть это не просто сделали укольчик, и кто-то с улыбкой заснул. Такого не будет.
2: Для меня это неожиданная информация. Как раз я хотела спросить. Мне всегда казалось, что животное испытывает боль, а вот человек уже страдание. Может так?
3: Да, но дело в том, что страдание у животного равнозначно страданиям человека.
2: Равнозначно?
3: То, равнозначно, потому что соматика и та, и другая, они подобны друг другу. Что собака, что человек в этом смысле, у них одинаковая организация физического устройства.
2: Вы имеете в виду чувство боли, да?
3: Состояние, да, переживать боль. Но у человека очень часто страдание усугубляется наличием бессмертной души, которая еще страждет от каких-то других вещей. Но мы не берем сейчас страдания собаки от того, что она, например, предала кого-то, или страдания собаки от того, что она сделала аборт или еще что-то.
2: Ну, то есть такого, конечно, нет у животного.
3: Конечно, у животного этого нет. Но у животного есть огромный спектр переживаний, которые есть у человека. Болевых. И порог болевой, кстати говоря, неизвестно, у кого больше, ниже или выше, там у человека или у собаки. Поэтому это очень сложный, деликатный вопрос. Я считаю, что животное не страдает не меньше, чем человек. В плане физиологии, подчеркиваю, в плане физиологии.
2: Действительно, батюшка, невозможно определить меру страдания другого.
3: Ну, Тертуллиан, мыслитель христианский, философ, живущий достаточно давно, он сказал такой термин удивительный, что человек – это животное, думающее и говорящее. То есть животное, имеет смысл термин расшифровать каким образом? Что жизненное существо. И книга «Бытия», которая нам осталась, первая книга Библии, в ней же четко сказано о том, что человек и животные, по сути дела, они, в общем-то, произведены из одних и тех же материалов, из одних и тех же элементов. И более того, в каждом существе, населяющем эту землю, есть огромное количество одинаковых физиобиологических и физико-химических процессов. Одинаковых, это очень важно. Поэтому говорить о том, что у собаки, например, да, у нее может быть, например, другой круг кровообращения. У нее там может быть какой-то орган несколько выполняет другую функцию. Но то, что у нее есть такая же организация нервной системы, о том, что у нее все так же воспринимается мозгом и прочее, это очевидно.
2: Батюшка, присутствовать рядом со страдающим близким как-то обогащает вот душевный опыт человека?
3: Я, знаете, за свою жизнь, ну, так получилось, что столкнулся с достаточным количеством смертей и близких людей, и людей моих бывших прихожан. Вы знаете, наверное, вот я по своему собственному могу только опыту судить, потому что такие вещи, они, в общем-то, достаточно тяжело описываются, ибо передать эмоции, вот эти состояния, конечно, человеческим языком подчас невозможно. Вот лично я про себя могу сказать, что очень часто близкие мне люди, которые вот покидали этот мир, скажем так, в моем или около моем присутствии, дали мне огромное количество опыта личного, да. И этот опыт положительный, как бы это странно ни звучало.
2: Спасибо, Господи, батюшка. Напоминаю, что сегодня гость нашей студии – протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Те блаже, и ангельскую песнь вопием Те сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божий, Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом,

Он же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы его совнитим, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих твоего лица доброту неизреченную, ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибок. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного,
да ни в коем гресе

0: гневу Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения и богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисе я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 12 главы Евангелия от Марка, с 1 по 12 стих. Давайте его послушаем.
5: «И начатым в притче глаголати, виноградно сади человек, и огради оплот...»
6: «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
5: И оставши его, от и душа.
4: Иногда, когда кого-нибудь обличают, а ты присутствуешь при этом, может возникнуть легкое чувство радости от того, что обличают и ругают не тебя. Не к тебе относятся слова укора за то, что ты все сделал не так, как было нужно. Это чувство, конечно, не имеет ничего общего со злорадством. Просто гроза прошла мимо, и ты можешь даже сочувствовать тому, на кого она обрушилась. Но кроме того, ты можешь почувствовать облегчение от того, что в этот раз она прошла мимо тебя. В сегодняшнем чтении мы слышим притчу, которую Христос обращает к первосвященникам и книжникам, старейшинам народа израильского. Говорит он так, что содержание притчи оказывается для них совершенно прозрачным. Хозяин, с такой любовью устроивший виноградник, есть Бог, который также творит мир с любовью. Но кому же он поручил мир? Из первой главы книги Бытия мы знаем, что поручил он его Адаму, а когда тот отказался от того, чтобы следовать Божьему замыслу, восстановил это поручение в роде Авраама, Исаака и Иакова. Для жизни в мире он дал заповеди, и если мир – это виноградник, то старейшины и судьи израильского народа – виноградари. Ведь именно они следили за их соблюдением. Более того, они должны были заботиться не только о жизни своего народа, но и работать над тем, чтобы напоминать людям о должной и праведной жизни. Слуги, приходившие к виноградарям, это пророки, которыми они пренебрегали и даже убивали. Но в итоге хозяин пошлет сына, которого убьют, чтобы завладеть наследством и использовать его в своих целях. Но он окажется тем, кто пришел от Господа, и люди неверные будут наказаны. Слушающие все это злились, ведь все это было прямым обличением их деятельности. Они пытались схватить Христа, но боялись народа. Но что же с теми, кто слушает эти слова сегодня? Не создается ли у нас ощущение, что это просто красивая древняя притча, рассказанная тем, кому она непосредственно предназначалась, но к сегодняшним людям отношения не имеющие? И не становится ли спокойнее на сердце от того, что это они оказались злыми виноградарями? Не мы, конечно, не мы. Но что такое этот виноградник на самом деле? О чем идет речь? Ведь не только же о земле, и даже не столько. Если же так, выходит, что настоящий Божий виноградник – это люди, которые должны быть выращены, как лоза, и дать плод в свое время. Кто же виноградарь? Только ли священники, как ветхозаветные, так и новозаветные? Они, несомненно, так как им доверено в прошлом и настоящем направлять и оберегать людей от явных искажений. Но настоящий виноградарь в винограднике своей души – это каждый человек, это я сам. И если это так, значит, я могу, пусть и не буквально, избить пророков и убить Сына Божьего, но сделать это в самом себе, в своей жизни. Но бояться не стоит, ведь если виноградари – это мы сами, нам решать, как вести себя. И мы свободны принести Богу добрый плод.
3: Евангелие день за днем.
7: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 25 сентября, Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Феодора Лебедева, священномученика Иоанна Прудентова, священномученика Николая Житова. Священномученик Феодор Лебедев родился в 1876 году во Владимирской губернии. Он стал священником по примеру своего отца, служил в храме неподалеку от города Юрьев-Польский. В 28-м году в доме Лебедева в его отсутствие устроили обыск. Долго искали драгоценную церковную утварь, но нашли лишь закопанные церковные книги. Дом и все имущество у священника конфисковали. Следующий арест случился осенью 37-го. Отца Федора допрашивали трое суток. За это время следователи менялись, а священнику времени на отдых никто не давал. Расчет был на то, что изнуренный допросами обвиняемый в конце концов сознается в чем угодно, лишь бы поспать и поесть. Но отец Федор выдержал и своей вины не признал. Обвинения были те же, что и у тысяч других священников, монахов и мирян в то время. Критика колхозов, антисоветская и контрреволюционная агитация. На третий день следствие закончилось. Иерея Феодора Лебедева приговорили к высшей мере наказания. Еще через несколько дней его расстреляли.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы себя создать. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня Иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
6: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Да, в последнее время как-то популярно в информационном пространстве тема про self-made man.
5: Вот сотвори
6: эти,
5: себя сам.
6: Вот эти вот, да, люди, которые сделали себя, которые ни мама, ни папа ни в чем не помогали, и только человек своим волевым усилием нашел ячейку то ли в этой жизни, то ли в бизнесе, то ли и там одновременно, и вот он такой весь горделивый самим собой, своими успехами. Лишь бы только, когда сотвори себя сам, не сотвори себе кумира. Эта заповедь тоже соблюдалась, потому что смотришь иногда, что люди как-то проскакивают эту заповедь Деколога и из себя самого делают кумира, которому должны поклоняться все окружающие люди. Ты смотрел какие-то подборки вот так, про таких self-made men'ов, которые успешный успех, которые, несмотря ни на что. Вот, кстати, мне вот это тоже интересно вот запало в память, что многие люди, которые добились каких-то вот успехов в бизнесе, это был там 10-й их стартап после 9 провалов. То есть это не вот что сразу же
5: на
6: блюдечке с голубой каемочкой. То есть когда вот стрельнуло сразу, таких историй там 0,1% успехов. А вот в основном это именно люди, которые, несмотря ни на что, не сдавались, а вот продолжали искать, и вот в конечном счете у них это получилось. Ну вот я просто примеряю некоторые истории на себя. Ну, то ли здесь какой-то, может быть, комплекс отличника срабатывает, и как когда многое получалось сразу, но вот что делать между там третьим и четвертым провалом, вот когда уже и такой опыт сзади и никаких там видимых перспектив впереди, вот, наверное, этим эти люди отличаются, во всяком случае, от меня, от моего склада ума. И где-то, да, я восторгаюсь этими людьми. Ну вновь повторюсь, лишь бы заповедь «сотвори себя сам» не переросла заповедь «не сотвори себе кумира». Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
5: Здравствуйте. Но, отец Илья, ведь мы часто говорим, что можно делать 100% зависящее от себя и 100% зависящее от Господа. Господь тоже сделает.
6: Да, мы об этом часто говорим, живем вот не часто по наговоренному, вот в чем проблема. Есть ощутимый зазор между теми теоретическими знаниями, которые мы имеем, и тем практическим поведением, которое реализуем.
5: Ну и еще, конечно, мы говорили как-то тоже в нашем утреннем эфире, да и даже не в одном, о том, что когда что-то не получилось, это, ну, утрирую сейчас, это я виноват. А когда что-то получилось, это благодаря Господу.
6: Благодаря Господу и мне, вот так вот.
5: Это. Да, там как бы я вообще мы выкидывали из этой формулировки, что это все благодаря Господу получается.
6: Здесь, понимаете, я глубоко убежден, нет универсальных вот таких правил железобетонных, которые бы все случаи в жизни они описывали, подгонялись под эти правила. Да, есть, безусловно, заповеди Божьи, и начиная с заповеди по отношению к Богу и заканчивая заповедью по отношению к близкому, но даже эти четкие формулировки, они предлагают человеку достаточно большую свободу в интерпретации, некое вот это творческое переосмысление. Поэтому если человек задрал нос, какой он молодец, и вот в этом задранном носе он не видит земли, ему как раз полезно, помните, если это верующий человек, что, вообще-то говоря, Господь тебе и вот это дал, и вот этим тебя благословил, и вот про это ты забыл. Вот. А если, наоборот, человек, ну, как-то впал в искушение заниженной самооценки, вот, ему здесь полезно немножечко вот подтянуть и сказать, да, слушай, посмотри, как ты все здорово это сделал. Вот. Где-то его похвалить, и мы уже как-то говорили, кажется, даже в прошлом нашем эфире, что вот как раз с культурой похвалы у нас есть явные недоработки, что нужно уметь людей хвалить. Вот,
5: и нужно уметь принимать эту похвалу.
6: Безусловно, да. И вот как раз принимая похвалу, вот чтобы не впасть в эту гордость, нужно как бы уметь себе сказать, что я сделал хорошо, да, Господи, слава тебе. То есть здесь не стоит свои как бы усилия все как бы автоматически нивелировать, обесценивать. То есть здесь вот какой-то вот этот вот очень тонкий баланс, его вот словами этот баланс сложно нащупать, но вот в случаях перегиба это чувствуется, когда человек все приписывает, все заслуги себе, забывая о слишком узких границах, в которые нас помещает жизнь и обстоятельства, либо, напротив, все Господа Бога себя забывает. То есть это содействие, синергия.
5: Сотворчество.
6: Да, когда только это монергия получается, однодействие, вот это перегиб. А уже пропорция вот этих усилий в каждой конкретной ситуации, здесь это творческий поиск в течение всей жизни.
5: Ну и это, наверное, самое главное, и важно об этом не забывать. И важно, наверное, не забывать об этом в различных сложных жизненных ситуациях. А просто тут как-то давеча практиковал я как раз вот то, что получается все благодаря Господу, и в какой-то момент поймался на мысли, что типа, а как же я? Ну я же тоже тут немножечко участвовал. Ну что-то получилось, но это же не только Господь, но и немножечко тут вот приложила свою даже физическую силу я. Ну, усилия и навыки и так далее. Поэтому тут вот важно, да, не заигрываться.
6: У Николая Расторгуева есть же прекрасная песня. Все зависит от Бога и немного от нас.
5: Ну, в общем, да, как-то вот надо главное помнить об этом тоже и не впадать в крайности. Так вот, это еще в позитивном, так сказать, ключе. А вот в негативном ключе как раз очень важно понимать и верно расставлять акценты и в физическом действии, и в психологических процессах, и в духовных тоже трансформациях, которые происходят и в семье, и в одной конкретной вселенной маленькой под названием «человек». А сегодня хотела я обсудить тему ситуаций, в которой даже опытному и профессиональному, и пожившему долгое время человеку сложно найти нужные слова поддержки, когда, например, тяжело болеет родитель. И почему возникает давящий груз на сердце от немощи близкого? Ну, потому что жизнь продолжается. А если, например, мама или папа тяжело болеют, взрослые дети ходят на работу, смеются, что-то планируют дальнейшее. И у них, у этих взрослых людей, внутри возникает почти кощунственное ощущение, как можно жить полноценно, когда ей, ну, маме или папе, ему так плохо. И что в этой ситуации можно делать? Как это объясняется вообще? И как в этом состоянии быть, в нем пробыть и здраво из него выйти?
6: Да, это непростая тема. Я касался вот людей, которые размышляют над этими непростыми вопросами, читал какие-то тоже книги, статьи. И есть такие, знаете, психологические триггеры, психологические ловушки. А вот сейчас, в нынешние там непростые времена, вот СВО и прочее, есть такая там ловушка, а как вы можете радоваться, когда? И дальше там как бы...
5: Да, и нам, кстати, тоже пишут об этом.
6: Новостная подборка с последними, в общем, потерями и какими-то такими неприятными вещами. Еще до всей этой темы с СВО, когда я...
5: Когда была пандемия?
6: Да, да, когда была пандемия, там тоже там люди то тут, то там на ИВЛ, как вы можете радоваться, когда? Ну и до этого такая, может быть, менее явная, но вот тема касаемо паллиативного ухода и как раз тем, где болеют не родители, а дети. Вот если в семье несколько детей, если один ребенок болеет, второй в большинстве случаев чувствует какую-то свою обделенность вниманием, и его радости, которые есть, они все поглощаются вот этой сложной ситуацией, этим наступающим постепенно горем, и тоже является таким очень-очень травмирующим в этом смысле фактором. Так давайте, да, поговорим на эти темы, посмотрим, что нам предлагает как какие-то современные психологические школы, так и главным образом наша церковная христианская традиция осмысляет те или иные сложные ситуации.
5: Ну, вообще, я читала, что жизнь продолжается в любом случае, даже когда родители, там, мама или папа, ну, давайте будем брать, например, самую крайность, да, когда мама болеет, и внутри появляется целый ураган эмоций, и можно испытывать и нежность к больному родителю, а через минуту, например, дикое раздражение. Если родитель болеет долго, и, например, это уже горизонтально, тотально горизонтальная ситуация, и можно даже злиться на больного человека за то, что он болеет, и даже понимая, рационально размышляя, что он или она не виноват в этом. И на самом деле переживать, ну, как пишут, по крайней мере, в статьях, переживать спектр эмоций самых разных – это нормально. Плохо эти эмоции подавлять или каким-то образом их трансформировать и, наоборот, развивать в себе. То есть им надо давать происходить, как я понимаю, и выходить тоже из этого эмоционального состояния ровно, спокойно, не возвращаясь потом впоследствии к нему, но понимая, что они, эти эмоции и переживания, могут вернуться.
6: Но все-таки, если мы говорим об уходе за тяжело больным человеком, понятное возникающее человеческое раздражение, все-таки я вот глубоко убежден, не нужно выплескивать на больного.
5: Выплескивать нет, но можно дать ему пробыть в себе, пережить его.
6: То есть это надо уходить из комнаты с больным человеком, чтобы выплеснуть вот этот вот свой негатив. Я тоже, общаясь с людьми на эту тему, вижу, и как люди вот это с болью говорят, что вот не всегда это получается, что уйти в сторону, и вот этот негатив направлен именно на больного человека. Поэтому верное духовное устроение, оно, может быть, помогает человеку прожить вот и этот негатив, это какое-то раздражение. Здесь, мне кажется, важно напоминать себе, что это дело Божье, вот это прямые как бы слова Спасителя, что вот уход за больным, за немощным человеком, это Божье дело, которое, может быть, даже в определенные моменты оно важнее внешнего вот этого обрядового богопочитания. Вот. Мы иногда тоже с прихожанами как-то так вот размышляем вместе, и вот на проповеди предлагаешь им проповедь, тему для размышления. Вот у нас люди, вот особенно это в городах, наверное, актуально, могут опоздать на богослужение. Да? Вот они считают, что вот когда я пришел, тогда и вовремя. И вот когда размышляешь с этими людьми, а что может тебя как бы задержать? Извинительного. Ну, одно дело, если ты привязан к транспорту, и он утром плохо ходит, это там воскресный день, это одна история. Но когда вот и только от тебя это зависит. И вот люди духовно опытные говорят, что вот извинить может человека его не приход в храм, это вот уход за тяжело больным родственником. Вот это та литургия, которая вот тебе Господь сейчас здесь благословил, и она в этом смысле важнее даже становится, чем общая эта литургия. На время, да, можно отойти от храма богослужения, но только на время. Вот это тоже нужно уточнить ради ухода за ближним. Почему на время? Потому что одно другим все-таки в полной мере не заменяется. То есть как важна пища для тела, так важна и пища для души. Человек, который храм не посещает, который не укрепляет себя молитвой, благодатью церковных таинств, мне кажется, он больше подвергнут вот этим вот греховным, негативным каким-то последствиям взаимодействия с больным человеком. У него, у человека верующего, молящегося, причащающегося, больше духовных сил противодействовать вот этому раздражению, которое по-человечески оно все равно так или иначе проявляется. Поэтому однозначно как бы сказать, что вот не ходите в храм, надо находить пусть хотя бы небольшие какие-то моменты, где-то, может быть, по пути, походя, но дышать этим воздухом вечности, насыщаться благодатью Божией, и это помогает вот проживать вот ту ситуацию, в том числе вот поддержки и ухода за тяжело больным родителям, родственникам, не приведи Бог, ребенком. То есть вот это нужно это понимать, что это дело Божье, а дело Божье, оно всегда делается, совершается с усилием. Вот это греховные поступки сами собой как-то получаются. А чтобы что-то созидательное, здесь нужно где-то себя и перемалывать, и несмотря ни на что делать.
5: Но дело Божье, да, это понимаем мы головой, и, наверное, даже понимаем и как-то вот на уровне чувств, но, тем не менее, нервная система и психика работают извините, наверное, может быть, это неправильно сказать, но даже в некоторой степени автономно. Почему? Потому что уже доказано, что болезнь, например, матери возвращает даже взрослого ребенка в детство. И если тогда отношения были сложными, уход за больной мамой может неожиданно откатить в прошлое человека, который уже вырос и который сейчас должен оказывать своей матери ту самую необходимую для жизни поддержку. И такой человек снова ловит себя на желании угадывать ее желания, угождать, быть хорошим и спасать. И здесь вот как раз может и проявиться тот самый синдром спасителя, который тоже, наверное, многие с ним сталкивались. И такие ситуации активируют старые травмы и делают заботу невыносимо тяжелой. Иногда возникает путаница между сепарацией, ну или отделением ребенка от матери, и предательством. Ну, например, сепарация в этой ситуации означает, что мама может болеть, а я могу быть здоровым, даже если мама умрет в моей жизни, останутся поводы для радости. А если эта сепарация не произошла, и если ситуация какая-то нездоровая, то уход мамы станет завершением вообще всего и с поломкой всей жизненной структуры и картины мира в целом. И это очень страшно. И здесь важно в такой ситуации, когда близким нужен непосредственный уход и внимание, стопроцентное даже в некоторых ситуациях, умение сохранять себя.
6: Ну и, мне кажется, немаловажно вот в этом умении сохранять себя будет установка духовно трезвой, что всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. То есть вот для многих людей болезнь и тяжелые уход, смерть людей окружающих, да и самого человека является откровением. То есть это тема, которой в мирное время, что называется, да, не принято обсуждать в приличных домах, это табуировано. И поэтому человек, который сталкивается с этим, он вот совершенно все для него впервые и вновь. И я вот в этом смысле, знаете, удивляюсь какой-то простой деревенской мудрости предыдущих поколений, вот именно людей от земли. У меня, милостью Божией, вот был опыт общения там и с прабабушкой, вот с поколением, получается, это третье поколение, да, от меня. И она вот периодически, вот это даже вот на памяти осталось, показывала. Вот здесь у меня вот на случай смерти собраны вот это, вот это, вот это. Господи, дай вот сил не заваляться, чтобы никого уж не напрягать. Ведь не от меня это зависит. И вот я тогда до конца слышу какие-то вот эти обрывки вот в памяти.
5: Ну вот да, не заваляться, это как раз не слечь.
6: Да, не слечь. Не понимал вот всей этой житейской мудрости. Но тем не менее, человек, подходя к границе этого возраста, вот так или иначе осмыслял вот эту молитву церковную о непостыдной, безболезненной, мирной кончине живота нашего. Вот это вот прошение, оно на каждом богослужении присутствует, как тоже наше, как бы, направление нашей молитвы. А у нас тоже какой-то явный этот есть перегиб, чтобы тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Поэтому вот аскетическая установка, вот, тоже прошлый эфир мне вспоминается про преподобного Силуана Афонского: «Держи ум свой в аде, не отчаивайся». Чтобы правильно жить, нужно уметь правильно работать со своей смертностью, вот это понимать, воспринимать, это выстраивать, это культура болезней, ухода и умирания тоже должна в человеке развиваться, я это глубоко убежден.
5: Ну вот то, что она должна развиваться, и то, что так головой-то мы, в принципе, все понимаем прекрасно, да, пока в это сами эмоционально не втянуты, пока это не касается нас, а мы где-то так немножечко над ситуацией. Но как только такая ситуация складывается непосредственно в жизни таких вот людей, которые умно очень могут рассуждать, я просто по себе сужу, все меняется кардинально. И ты уже не знаешь, что делать. И ты сталкиваешься с этой смертью лицом к лицу, а смерть, как бы она ни была очевидна, неизбежна, она при этом всегда приходит неожиданно, даже если все к ней шло. И здесь же очень важно, опять же, не вылететь за границы какой-то вот этой нормы.
6: И вот хорошо помогают держаться в этой норме, опять-таки, люди, которые не погружены в эту ситуацию и смотрят на нее снаружи. Поэтому даже мы, умные в чужих ситуациях, нуждаемся в совете, поддержке, когда сами в этой ситуации оказываемся, взгляд внешней со стороны, какое-то, может быть, участие. То есть в этом смысле, да, мы нужны друг другу, и барон Мюнхгаузен сам себя не может вытащить из болота, когда он в него погружается. И поэтому, да, какие-то прописные истины, которые ты прекрасно знал вот, на теоретическом экзамене. Вот когда ты на практике их сдаешь и не дотягиваешь, нужен человек или несколько людей, которые тебе как раз об этом напомнят и вот эту рациональную твою составляющую запустят в нужном направлении.
5: Важно понимать, что иногда рядом с тяжело больным близким мы оплакиваем не только его уход, но и то, что отношения уже никогда не станут прежними. И приходится прощаться и с надеждой, что жизнь когда-нибудь вернется в удобное и привычное русло, что, например, умирающая мама станет прежней, той, которой так не хватает, и снова произнесет слова любви, и снова будет, или впервые, может быть, случится признание с ее стороны. И вот это прощание – самая глубокая часть горя. И опять же, как пишут специалисты, важно прожить это состояние внутри себя, не закапываться в нем, не погружаться глубоко в него, но дать ему произойти и потом постепенно, очень аккуратно из него выходить.
6: Ну, именно поэтому церковь очень настойчиво предлагает для молитвы вот эти вот напоминания о непопулярных поводах к этой молитве. У нас, если откроем церковный календарь, есть множество так называемых родительских дней, родительских суббот, когда совершается поминовение и как, воспоминания всех от века престаршихся. Самую прекрасную мысль я от одного батюшки услышал, тоже уже давным-давно, и этого батюшки нету. Мысль такая: вот мы сейчас всех помянули, наше время придет, может, и нас кто помянет. И вот когда человек это слышит напоминание постоянно, это не обесценивает его жизнь, это его правильно ориентирует. Так же, как вот, ну, бывает у студентов сессия. Да? Вот есть от сессии до сессии живым и весело, но есть момент, когда нужно показать свои знания, либо показать их отсутствие. И от того, как ты живешь здесь сейчас, вот зависит, в конце концов, то, как ты это сочинение на тему, как я провел жизнь, напишешь. Поэтому, если жил человек вот, эгоистично, болезнь и его самого, и окружающих, она, к сожалению, может показать этот эгоизм. И вот как раз эта установка не «я сожалею», да, а «как я буду жить без тебя». Вот это вот смещение фокуса, и опять все вот как бы вокруг меня любимого, чтобы крутилось, это признак такой как бы греховной поврежденности, это то, с чем нужно бороться и покаянно, что необходимо осмыслять. Может быть, Господь, Он и постепенно вот Он уводит этот круг, который холил или наше «я», чтобы человек, в конце концов, сам, ни на кого не опираясь, в эту жизнь вышел. И в этом смысле совершенство или несовершенство организма или вообще какого-то устроения, оно замеряется мерой его адаптивности и мерой его самостоятельности. И если мама или папа растили ребенка так, что он без них жить не может, это на самом деле приговор всей этой педагогики. То есть здесь вот эта сегрегация, которая начинается, да, в общем-то, она начинается с момента выхода человека из материнского лона. Ему пуповину отрезают, и он с каждым днем становится все дальше и дальше от своей матери в биологическом, в психоэмоциональном смысле. Вот эта сегрегация, она должна как бы завершиться тем, что поколения меняются, и родители уходят из времени в вечность и идут в путь сия земли.
5: Но так ведь это должен быть со стороны ребенка, ну, поначалу-то он,
6: это
5: конечно...
6: Это обоюдный процесс.
5: Это должно быть на самом деле во взрослом возрасте, например, когда человек уже зрелый, самодостаточный, самостоятельный, должна быть инициатива сепарации со стороны детеныша, а не со стороны родителей. Родитель, чем старше становится, тем он будет жестче и плотнее цепляться как раз за своего взрослого ребенка.
6: А вот здесь, мне кажется, вот Господь, вот он мудро этот мир устроил, и даже вот в животном мире мы видим, как действуют не только психологические законы. В животном мире-то они не действуют как раз, а действуют именно законы биохимические. А в человеке вкупе психология и биохимия начинают действовать. Вот этот пример замечательный из...
5: Да, человек еще... Надо помнить, что мы еще в грехе все живем.
6: Не, а вот если посмотреть на...
5: у львят по-другому.
6: У львят совершенно по-другому. Там как только львенок становится взрослым, в подростковый возраст входит, его отношения с отцом очень сильно портятся. И отец делает все, чтобы изгнать его из этого сообщества. Уже иди, сынок, давай в самостоятельную жизнь. Слушайте, и у нас, у подростков, отношения всегда портятся с родителями.
5: Да, людей. Только родители продолжают тянуть и так далее. А потом корзиночки вырастают и начинается наоборот.
6: Значит, не вполне разумные родители предлагают тянуть одеяло на себя. То есть все-таки здесь побыстрее бы, чтобы научились дети жить самостоятельно. И опять вот, возвращаясь к предыдущим поколениям, получается архаичное общество, где нужны были как бы там работники, вот это позволяло более эффективно делать этот процесс сегрегации.
5: Но ведь и при этом еще бывают ситуации, когда близкий человек как раз требует ухода, но если, например, взрослый ребенок, который в силах и возможностях за ним ухаживать, он начинает страдать в полный рост, уже начинает хоронить его заранее, и по всякому поводу и без повода тоже рассказывает всем, как он беден и несчастен, потому что вот там папа или мама скоро представятся, и как плохо, и так далее. И есть же особый такой тоже, я даже не знаю, жанр поведения, наверное, вот это вот страдание в полный рост. Я не знаю, как это по-другому назвать.
6: Ну, просто...
5: Но это какая-то театральная вот эта вот постановочная история, чтобы все пожалели, и еще, может быть, деньжат накинули, потому что как же сложно нам живется. А на самом деле такой человек не делает абсолютно ничего, палец о палец не ударяет.
6: Ну, я все-таки думаю, что не всегда это осознанная театральная игра.
5: Я думаю, сказать, что это всегда осознанная,
6: да,
5: игра.
6: А я все-таки вот просто встречался, что у человека иной модели поведения нет. Он просто стонет, потому что не знает, что можно радоваться.
5: Но он может стонать и что-то делать, а может просто стонать и играть на публику, опять же, повторюсь.
6: Ну, да, бывает токсичная благотворительность, в том числе и в таких формах выраженная.
5: Как же тогда тоже сохранить тогда окружающим себя в трезвом уме и здравой памяти? Потому что это очень важно. Ведь, например, если твой приятель, да, вот так вот страдает в полный рост и рассказывает, как он на последние деньги купил там отцу тонометр, например, то это определенного уровня. Как будто хочется сразу сказать, ну, слушай, если ты на последние деньги папе купил тонометр, давай я тебе закину еще каких-нибудь деньжат. И здесь же очень важно вовремя, наверное, остановиться. И очень важно включать порой критическое мышление в поддержке таких людей.
6: Вот, безусловно. И вот эта заповедь, что «да запотеет милостыня в руке твоей», она тоже должна у человека в голове включиться. Я вот смотрю, как некоторые фонды работают, которые люди обращаются, и там тоже такая многоступенчатая система проверки присутствует, что не являются ли, в общем-то, люди просто под благовидным предлогом мошенниками. Что иногда мы просто по незнанию не можем запустить какие-то механизмы там, социальной поддержки, которые, оказывается, вообще-то говоря, есть. Что этот там пресловутый тонометр, может быть, там можно
5: взять в
6: аренду или купить там по льготной цене или вообще бесплатно получить, потому что он просто положен. Ну вот что делать? Здесь, да, во многом мы к жизни, к сожалению, не приучены, не знаем всех этих законов. Но поэтому надо у опытных людей искать поддержки, а не только как бы дайте денег, чтобы сиюминутные дыры какие-то закрывать. То есть вот во многом люди учатся как раз в этих сложных стрессовых жизненных обстоятельствах.
5: Если они готовы учиться, конечно. А это «Утро» на радио «Образ». Пишите нам, уважаемые радиослушатели. Номер телефона редакционного планшета с мессенджером «Макс» неизменный. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Пишите нам в социальную сеть ВКонтакте, группа «Радио Образ». Сообщения сообществу мы читаем легко и с удовольствием, отвечаем на вопросы в наших утренних эфирах. И если эти вопросы какие-то личного характера, отвечаем также в личные сообщения. Поэтому не оставайтесь в стороне, задавайте нам их. Продолжим в следующем получасе. Иерей Илья Третьяков сегодня в утренней студии.
4: Доброе утро на радио «Образ». Радиоканал «Радио «Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет. В эфире «Радио «Образ».

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Сегодня с Иереем Ильей Третьяковым говорим, как поддерживать близких, которые борются с болезнью или борются с болезнью за жизнь, и не остаться опустошенным самому тому человеку, который помогает как раз близкому, либо как раз достойно уйти, либо достойно победить смерть.
2: Достойно победить не значит всегда остаться. Иногда победить и уйти — это тоже слова-синонимы.
1: А иногда, да, надо признать свое бессилие и уже просто спокойно, быть спокойным. А вообще, что читал? Пожилой человек, нуждающийся в постоянной поддержке, меняет привычный уклад жизни в семье. Работа, дети и личная жизнь отходят на второй план. Уход за близким становится приоритетным вопросом, но вместе с ним одновременно накапливается и усталость, и тревога, и чувство вины. И вообще, уход за пожилым человеком сильно выматывает. На плечи сами ложатся, с одной стороны, ответственность за здоровье и безопасность близкого, с другой стороны, страх ошибиться, упустить ухудшение состояния, неправильно организовать медицинскую поддержку. И при этом сам опекун ощущает внутри постоянное напряжение, которое со временем накапливается, усугубляется и начинает деструктивно действовать на самого человека, который заботится о ближнем. А вот есть признаки того, что такой человек на грани, потому что длительное нахождение с пожилым родственником, нуждающимся в регулярном присмотре, отражается и на физическом, и на психоэмоциональном состоянии. Организм начинает жить в состоянии готовности к опасности, вырабатывается кортизол, гормон тревоги, и в краткосрочной перспективе он помогает мобилизоваться, а в долгосрочной на самом деле истощает. И кортизоловые признаки, они нередко видны, да, есть такое даже понятие, по-моему, как кортизоловый живот, например, образуется. Он там, ну, как-то человек начинает заедать свой стресс и полнеет. А физически это проявляется так: постоянная усталость даже после сна, боли в спине и шее из-за подъема и перемещения человека постоянные, скачки давления, ослабление иммунитета и проблемы со сном. Эмоционально все не менее серьезно. Это раздражительность, чувство вины за усталость, тревожность, апатия, ощущение «я больше не справляюсь». И особенно тяжело, когда уход на себя берет один родственник, совмещая процесс с работой, воспитанием детей. И тогда человек начинает жить в режиме многозадачности вообще без отдыха. И если этот процесс длится месяцами, выгорание становится почти неизбежным. И важно понимать, что усталость в такой ситуации – это закономерная реакция психики и тела на длительное напряжение. Что же тогда делать?
2: Здесь баланс рабочего времени, ну, как мне видится со стороны всей эти ситуации, и понять, что на себе все вывести невозможно будет. То есть где-то как бы признать бессилие или там ограниченность своих сил, ограниченность своего ресурса. Вот, наверное, когда серьезная болезнь настигает близкого, нужно совершенно четко на уровне аксиом понять, что из этой ситуации не удастся выйти без потери времени, сил и финансов. То есть это то, что как бы требует участия человека вот этими тремя составляющими. Поэтому к некоторым ситуациям надо заранее приготовиться, конечно, и там и финансовая какая-то должна быть подушка, и страховки, может быть, если это уместно. Вот. Где-то, когда у человека не хватает сил, есть услуги сиделок, есть какие-то моменты делегирования. Нельзя как бы встать в ситуацию «я везу, на мне едут». То есть здесь мы нужны друг другу в этом смысле. И если у родителя несколько детей, вот у меня вот эта ситуация всегда как бы внутренне напрягает, когда один берет на себя все, а другой живет так, как в его ситуации, как будто ничего не произошло. И естественно, тот, кто на себя все взвалил, он выгорает и расплачивается зачастую не только своим психическим каким-то состоянием, но и физиологическим вот этим вот здоровьем. И вместо одного больного получается уже два больных человека.
1: Но ведь такая ситуация бывает, когда, например, один наследничек, а второй не наследничек, допустим. И все и говорят тогда родственнички, что вот, ну, тебе тут все завещали, эту квартирку на, не знаю, Ленинградском проспекте, вот ты тогда давай тут и работай.
2: Ну, а...
1: Слушайте, ну мы живем в меркантильном мире, который лежит возле. Ну так же бывает сплошь и рядом.
2: Безусловно. Безусловно так. Ну а почему так ситуация сложилась, что одному все, другому ничего?
1: Потому что одного мама любила, второго не любила.
2: Так вот, значит, это не любовь прилетает к маме спустя года, вот и все. То есть так или иначе, то, что ты запускаешь в эфир сегодня и сейчас, не только имею в виду радиоэфир, но и в целом как бы эфир нашей жизни, оно тебя нагонит. То есть это иногда вот эти вот болезни, жизненные тупики, действительно отложенные последствия греховности, которые годами, десятилетиями просто накапливалось, а тут вдруг на тебе. Поэтому, ну, в идеале, конечно, надо стремиться все вопросы с наследством решить так, чтобы не было обид, чтобы не было того, что одному все, другому ничего, чтобы поровну поделить все то, что имеет. А вообще, тоже, наверное, любовь к родителям не должна бы впрямую зависеть от абзацев в завещании.
1: Всё-таки... Но любовь к родителям — это любовь к родителям. А все-таки вот это вкладывание, о чем мы говорим, это физическое, психоэмоциональное.
2: Любовь, она подразумевает и вкладывание в том числе. Это не просто розовые пони эфемерные.
1: Отец Илья, ну мы же всегда говорим, что мир лежит во зле. Поэтому все эквивалентно,
2: ну,
1: все соответствует.
2: Господь дает нам силу, возможность это зло побороть. Сначала вот в себе самом, не считать, сколько тебе там в наследстве досталось, а делать просто по тому простому правилу, что эти люди произвели тебя на свет, они тебя за тобой ухаживали в юности, поэтому в этом смысле долг платежом красен.
1: Но ведь огромное количество как раз вот этих трагедий личных, когда человек клал свое здоровье и жизнь за уходом, на уход, например, за таким вот тяжело больным лежачим человеком, и в итоге не получал ничего, и объявлялись какие-то родственнички, которым было, в принципе, до фонаря, что там происходит с их любимой тетушкой, бабушкой, ну, неважно там кем, и они просто все забирали, а тот оставался без здоровья и вообще с носом.
2: Да, это не исключен такой сценарий, но вот Господь, наверное, воздаст чем-то иным.
1: Ой, или... хотя знаю историю, тоже бабулечка такая, вот за ней там ухаживали и так далее, и она отписала совершенно чужим людям квартиру, например, на проспекте Мира, что ли, в Москве, прямо центровее не бывает, просто там через дорогу от метро. Тоже наоборот.
2: Ну, вот поэтому надо грамотно.
1: Ну вот тут, вот смотрите, здесь же очень большой вопрос. Это за, извините, квадратные метры, и москвичей испортил квартирный вопрос? Или это из человеколюбия, и потому что по-другому сделать нельзя?
2: Понимаете, если это из человеколюбия, то тогда тебе плевать на квадратные метры. А если там кто-то тебя потом за то, что отписали другому человеку? Ну вот опять, это мир либо ценностей, либо сверхценностей. Все-таки христианство, оно предлагает нам выход в сторону сверхценностей, поэтому, да, ты ухаживаешь, и это уже ценность само по себе, ты душу свою выстраиваешь, ты заповедь Божию исполняешь, и даже если ты лишишься всех квадратных метров, ты приобретешь что-то гораздо более важное, чем квартира на проспекте Мира или на Рублево-Успенском шоссе. Здесь, если человек весь мир приобретет, душе своей повредит, а что вот потом цена-то какая будет за эти квадратные метры? Вот. То есть здесь вот, именно христианская мотивация, мне кажется,
1: вот, да,
2: позволяет правильно выстроить
1: отношения. А как же тогда вот нам выстраивать вот эту цена и ценность? Потому что мы все живем, ну, я почти уверена, что большинство наших радиослушателей это не монахи где-то там в своей келье, которые заперты, а это люди, которые живут в социуме. И вот это понимание того, как устроены в внешнем мире, да, там, несмотря на то, что мы в церкви находимся, но тем не менее как раз и квадратные метры, и дашь на дашь бартерные отношения, и любовь уже эквивалентна тому, сколько кто кому там, не знаю, условно, цветов подарил на 8 марта и так далее. А как же тогда во всем этом найти в себе силы, когда та же самая мама, которая ты уже, например, во взрослом возрасте понимаешь, что она тебя не любила, когда она сляжет вообще совсем, чтобы ты нашел в себе вот эти крупицы любви, чтобы пойти и поменять, извините, ей подгузник?
2: Я

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: А знаете ли вы, что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
4: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
1: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
4: Яркому.
1: Большому.
4: Маленькому.
1: Древнему.
4: Длинному.
1: Высокому.
4: Глубокому.
1: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
4: сотворенных природой и руками человека.
1: А знаете ли вы, что? Самая высокая гора в России – Эльбрус. Это настоящая гордость нашей страны и легенда среди альпинистов. Покорить Эльбрус, вошедший в список «7 вершин», мечтают все профессионалы, да и любители тоже. У самой высокой горы страны, расположенной на стыке Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, целых две вершины пятитысячника. Западная – это 5642 метра, и восточная – 5621 метр. Они соединены между собой седловиной. Когда-то это был вулкан, вековые извержения которого отточили силуэт горы, придав ей изящную коническую форму. Впервые высоту Эльбруса определил академик Вишневский в 1813 году, а покорить вершину удалось только в 1829-м членам полка экспедиции под руководством генерала Георгия Эммануэля. В наши дни Эльбрус привлекает все больше гостей. Кстати, интересный факт, у Эльбруса целая коллекция имен, которые дали ему народы Кавказа. Например, тюрки нарекли его «Джин-падишах», то есть «повелитель духов». Карачаево-балкарцы величают его Мингитау. Это переводится как «напоминающий тысячу гор». Или, чуть иначе, Мингитау – «гора оседланная». Ну а для Грузии это Ялбус, то есть «снежная грива». А вот на втором месте – Дыхтау – 5204 метра. Это вторая по высоте гора в России, которая расположена на границе Кабардино-Балкарии и Грузии. За острые контуры и неприступность ее прозвали «зубчатая» или «крутая гора». Отвесные склоны, опасность камнепадов и лавин, зимний холод сделали эту часть Безенгийской стены крайне опасной для восхождения. Покорить Дыхтау под силу только опытным альпинистам, но даже для них восхождение на вершину становится серьезным испытанием. Третья по высоте – Шхара, 5203 метра. Долгое время высоту «полосатой», в переводе с грузинского «вершины», указывали как 5068 метров. Однако это не совсем верно. Это число актуально для западной вершины, главное же возвышается над землей на 5203 метра. Это уточнили в 2010 году альпинисты Борис Авдеев и Питер Шон, что делает гору третьей по высоте в России. Главная гордость вершины – восточный склон с отвесной двухкилометровой стеной. Склоны, кстати, укрыты древними ледниками, которые тают, меняя облик горы. Несмотря на опасность обвалов, гора очень популярна у верхолазов. Советские альпинисты, кстати, впервые покорили вершину лишь в 1933 году. Каштанау – 5152 метра. Благодаря такой высоте гора является четвертой по высоте в России. Эта гора, часть Безенгийской стены, находится в Кабардино-Балкарии. На карачаево-балкарском языке ее имя означает «гора, похожая на удаленное жилище». Издалека пик и правда похож на раскинутый на фоне неба шатер. Каштанау – одна из самых неприступных вершин в нашей стране. Покрытые ледниками склоны делают восхождение на нее крайне непростым. Отваживаются пройти рискованные маршруты лишь подготовленные альпинисты, которые хотят получить почетное звание «Снежный барс России». Впервые покорили Каштанау в 1889 году швейцарские альпинисты. Этот подъем вошел в историю как самый рискованный. И, наконец, пятая по высоте гора. Она называется «Пик Пушкина» – 5100 метров. Эту вершину

0: Ну, нарекли в честь великого поэта, и, кажется, она унаследовала его мятежный дух. Крутые склоны, коварные камнепады и ледопады превращают восхождение на пик в настоящее испытание. Каждый шаг вверх здесь требует определенной осторожности и внимательности даже для бывалых альпинистов. Но тех, кто преодолеет этот непростой путь, ждет вознаграждение. С вершины открываются потрясающие виды на весь горный массив.
1: А знаете ли вы что?

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. Напомню, что мы еще раньше с вами договаривались, что мы отправимся в гости в богатый Нижегородский дом, 17 век, и посмотрим, как гостевали, а заодно попытаемся разглядеть, как жили, чем жили нижегородцы в это время. Сегодня я вам могу даже сказать, кому именно мы отправимся. Нас будет принимать известный нижегородский род, род Пушниковых, о котором мы будем слышать на протяжении 17 и 18 веков. Конкретно мы отправимся с вами к Ивану Андрееву сыну Пушнику, хоромы которого в 18 веке находились в приходе Егорьевской церкви, то есть Георгиевской церкви, на месте которой позже, уже, естественно, в советское время, была построена гостиница «Россия», а сейчас стоит здание гостиницы «Волжский откос». Но когда мы уже будем подъезжать ближе к хоромам и к дому, я вам поподробнее расскажу, и где он находился, и что сейчас на этом месте находится. Но знаете, о чем я подумала? Все-таки мы с вами отправляемся в 17 век, и если мы туда заявимся в наших современных одеждах, будем непоняты. Ну, хотя бы ради примера скажу, что в то время замужним женщинам ходить с непокрытой головой, то есть чтобы волосы были выставлены на показ, это было не просто стыд и срам, это вообще было непотребно. Нас просто-напросто не смогут понять. А если солидный мужчина окажется на улице без шубы и без горлатной меховой шапки, ну, это ж с ним разговаривать не будут. Поэтому сделаем так. Ну, тут я тоже немножечко уже поработала в этом направлении. Договорилась. Нам всем с вами дадут одежду на это время, и мы с вами будем внешне выглядеть как гости Ивана Андреева, сына Пушника, которые могли бы оказаться у него, ну, примерно где-то в середине 70-х годов 17 века. Ну, и в этом нет ничего удивительного, потому что на Руси в это время при подготовке к различным торжественным приемам, по крайней мере, к различным царским церемониям, было принято выдавать, как мы сейчас сказали, на прокат одежду, богатую породную одежду. Она выдавалась всем участникам церемонии, говоря современным языком, я бы сказала, под расписку. А после того, как церемония завершалась, все сдавалось назад в царскую казну. Так что вот мы с вами таким образом и поступим. Нашла я тех людей, которые могут нам дать на время красивую одежду, в которой не стыдно будет показаться в гостях. Поэтому я предлагаю, не откладывая это надолго, прямо сейчас начать одеваться. Но пока женщины будут рассматривать все эти красивые и нарядные туалеты, начнем одевать мужчин. Не возражаете? Ну и начнем, как положено, уж простите меня, с исподнего. Сразу же хочу сказать, что очень многие традиции в одежде, русской одежде этого времени, они восходят к более древним временам. И в частности, рубаха и штаны, или как тогда называли, порты, они имеют более древнюю историю. Ну, начну со штанов. Русские штаны этого времени были ближе к западноевропейским. Они отличались от широких восточных шальвар, но само слово «штаны», скорее всего, не русского, а восточного происхождения. Так же, как и рубахи, о рубахах мы поговорим чуть позже, они бывали нижние и верхние, то есть исподнее белье и верхнее. Во всяком случае, вот мы знаем, что в описях приданого 17 века выделяется 10 сорочек мужских с портами, то есть можно предположить, что комплект белья состоял из двух частей, и сорочка была, и порты, или штаны, как угодно. Еще можем сказать, что в едином комплекте так называемых мыленных даров, которые еще в XVI веке тесть посылал зятю к выходу из бани во время брачной церемонии после брачной ночи, тоже упоминаются такие комплекты: и мужские, и сорочки, и порты, или штаны. Нижние порты должны были быть из тонкой материи, они были холщовые или шелковые, а верхние – из более плотных материй, чаще всего из сукна, из одного из сортов суконной материи. Вот один из таких сортов назывался брюкиш. Отсюда и происходит более позднее название мужской одежды – слово «брюки». Очень древнее происхождение, хотя бы казалось, брюки – это что-то почти что современное, оказывается, нет. Брюкиш – это достаточно древнее слово. Эти верхние штаны могли быть и шелковые, бархатные, даже из золотых материй. Они могли украшаться и декоративной аппликацией, и накладными деталями. Ну и обязательной принадлежностью к таким верхним штанам или портам обязательно были кушаки, то есть пояса, мы о них тоже отдельно поговорим, пока мы начинаем с нижней одежды. Например, в документах 17 века названы штаны сукно-багрецовые или штаны червчатые суконные. Каждый раз, описывая одежду, документ называет цвет материала, из которого была сделана та или иная деталь, та или иная часть одежды. Это я говорю к тому, что вот это нам очень помогает потом представить, насколько ярким был наряд человека. И сразу хочу отметить, что различные, очень много слов, характеризующих красный цвет, различные его оттенки. Причем само слово «красный» в то время означало «красивый», а не красного цвета. Там и багряц, и алый, и червчатый, как угодно. Там мы потом с вами вернемся, я надеюсь, когда будем говорить уже о языке того времени, вернемся к этой теме, вновь про это вспомним. А пока разбирайте, кому какие больше нравятся штаны. Ну, я думаю, вам тоже всем больше понравятся красные штаны. Яркие, нарядные и праздничные. Нарядные верхние штаны стоили довольно дорого. Так, в середине 17 века в новгородской земле штаны были оценены в 40 алтын, а япанча, то есть это разновидность верхней одежды, только в 26 алтын и 40 денег. Так что из этого можно сделать вывод, что они достаточно богато украшались и действительно были яркой, нарядной, даже, я бы сказала, парадной одеждой. Но, разумеется, были и совсем ненарядные верхние штаны из грубой материи. Так, в частности, в 1623 году один шуйский иконник жаловался, что у него сбежал ученик и снес, то есть украл, в числе прочих вещей, штаны сермяжные. Но мы сегодня нашу мужскую часть делегации одеваем именно в парадные, красные, дорогие штаны. По покрою штаны горожан в 17 веке не отличались от крестьянских и, судя по всему, карманов не имели. Как мы с вами выйдем из положения, куда наши мужчины положат сотовые телефоны, мы поговорим об этом тоже чуть попозже. Теперь про рубахи. Рубахи тоже были верхние и нижние. Нижняя рубаха была из тонких материалов, а верхняя рубаха шилась примерно так же, вот как и штаны, из более дорогих материалов и богато украшалась. Рукава у рубах обычно были узкими, облегали кисти. Праздничные рубахи у мужчин, и в особенности у женщин, имели длинные рукава гораздо длиннее рук. Но вот в частности на древних изображениях, сейчас даже я вспомню не 17 век, а чуть раньше, танцующих женщин изображали со спущенными вниз рукавами рубахи, и, видимо, они играли немалую роль в рисунке танца. Ну и до нашего времени сохранилось это выражение «что-либо делать спустя рукава». Во время ношения, а не во время танца, рукав собирался в складки и на кисти руки закреплялся обручем, браслетом. Сорочку нижнюю шили из беленого холста, а верхнюю рубаху обычно так же, как и штаны, из материи ярких цветов. Излюбленными были различные оттенки красного. Вместе с тем встречаются на изображениях средневековых и синие, и желтые, и зеленые рубахи. Как украшались рубахи? У рубахи украшался ворот, обшлага рукавов и подол, иногда и плечи. Они украшались вышивкой или аппликацией. Это восходит к древнейшим, я бы сказала, даже к языческим временам, потому что символика изображений именно в этих частях, она как бы должна была оберегать тело человека от проникновения в него чего-то недоброго и злого. Вот именно там, где были разрезы на рубахи. Вот такая была как бы защитная дополнительная полоса. Однако помимо этого, уже в 16 и 17 веках были и украшения, которые выполняли именно функцию чисто нарядную. Это так называемые ожерелья или ожерелки. Это стоячий воротничок, он иногда мог быть и не очень высоким. В частности, иностранец Флетчер писал, что ожерелье делалось шириной в 3 или 4 пальца, а Алиари отмечал, что высота такого стоячего воротничка была с добрый палец. Ну, по всей видимости, высота воротника могла варьировать довольно значительно. Такой стоячий воротник, он существовал отдельно, он украшался серебряным и золотым шитьем, драгоценными камнями, и он пристегивался или надевался поверх рубахи, или пристегивался к ней, и, по сути дела, жил, если можно так выразиться, отдельно от рубахи. Мужчины носили рубаху на выпуск с поясом, не заправляли ее в брюки, а женщины носили ее прямыми. Естественно, рубаха на рубаху. И, в принципе, я бы сказала, что такая длинная рубаха. Женские рубахи были длиннее мужских. Они были где-то примерно по щиколотку. А мужские рубахи могли варьировать по длине, но где-то около колена. И женские рубахи, я думаю, удлиняли фигуру и делали даже, я бы сказала, ее более статной. Хочу отметить, что покрой рубахи, как я уже говорила, мало изменился и к концу 17 века. Причем крой рубахи был одинаковый, что у простого горожанина, у крестьянина, что у царя. Естественно, разница была в материале, украшениях и количестве одновременно надеваемых рубах. Ну а что одевали сверх рубахи и портов или штанов, мы об этом поговорим в следующий раз.

0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Первый выпуск программы «Родные места» посвящен святой Курихе. В начале XIX века там несла свои молитвенные подвиги первоначальница монашеской общины схимонахиня Афанасия вместе с сестрами. На молитвенный подвиг тогда еще юную Анастасию благословил преподобный Серафим Саровский. Сегодня это святое место является частью архиерейского подворья иконы Божией Матери Знамени. Слушайте первый выпуск программы «Родные места» 27 сентября в 16:30.
1: Родные места. В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
2: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
4: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Слово «мама» свято. Песни проекта «Россия без сквернословия». Проект «Россия без сквернословия» уже больше 2 лет ведет комплексную работу по профилактике ненормативной лексики среди детей и взрослых по всей стране. Открыто более 20 региональных отделений, созданы авторские методики, пособия, марафоны. Одним из ключиков к человеческому сердцу в объяснении важнейших жизненных вопросов является песня. Проект «Россия без сквернословия» располагает разными музыкальными композициями на эту тему, которые могут слушать люди разных возрастов, от малышей детского сада до взрослых. «Не обижайте маму» – это первая композиция, которая появилась в арсенале проекта и созвучна с его призывом «Слово «мама» свято, говори без мата». Песня «Не обижайте маму» написана в Нижнем Новгороде. Автор стихов – руководитель регионального отделения проекта «Россия без сквернословия» Анастасия Богушевская.
1: Эта песня появилась из сердечной боли, но с надеждой, что все можно исправить, если задуматься и потрудиться над собой. Иногда люди не задумываются о связи слов «мать» и «мат». А эта нежная композиция поможет по-иному взглянуть на слова, которые так легко срываются с уст и ранят самых дорогих и близких. Песню исполняют воспитанники семейного центра «Ковчег», Любовь Щербакова, Елизавета и Мария Богушевские вместе с автором.

0: защитники земли русской. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом. Под сенью святой обители. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а наоборот, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. «Жизнь Родине, душа Богу» – эти слова как нельзя более полно характеризуют житие и деяния адмирала российского флота Федора Ушакова, прославленного ныне в лике святых. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. В 2001 году причислила Федора Ушакова к лику святых как праведного воина. На иконе он изображен со свитком, на котором начертаны знаменитые слова: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России». Житие Федора Ушакова, вдохновляющий пример воинской доблести, ревностного служения Отечеству и христианского милосердия. С 2000 года святой считается покровителем российского военно-морского флота, а с 2005-го и стратегических военно-воздушных сил. День памяти праведного воина Федора Ушакова отмечается 15 октября.
1: Отойдя от дел ратных. Отойдя от служебных дел, Федор Ушаков некоторое время жил в Санкт-Петербурге, продолжая покровительствовать осиротевшим племянникам, и готовился к переезду на постоянное и уже последнее место в своей земной жизни. У него было несколько небольших деревень на родине в Ярославской губернии и был участок земли вблизи Севастополя. Душа адмирала, от младенчества взыскавшая Господа, просила покоя, уединения и молитвы. Он принял решение, исполненное глубокого смысла. Он избрал для жительства тихую деревню Алексеевку в Темниковском уезде, вблизи Сынаксарского, Рождество Богородичного монастыря, где в годы его ратных подвигов молился о нем его родной дядя, преподобный Феодор. Перед тем, как окончательно в 1810 году покинуть столицу, Федор Федорович, памятуя час смертный, с каковой внезапностью он и приключается, написал завещание. Никогда не имевший своей семьи и своих детей, но все небогатые владения передал собственность племянникам, как он писал, которых почитаю я вместо детей моих и о благе их стараюсь, как собственный их отец. Когда началась Отечественная война 1812 года, вместе с Темниковским соборным протоиереем Осинкритом Ивановым он устроил госпиталь для раненых, дав деньги на его содержание. 2000 рублей им было внесено на формирование 1-го Тамбовского пехотного полка. Когда во время войны с Наполеоном поток беженцев заполнил внутренние губернии, Ушаков пожертвовал в помощь пострадавшим 31 тысячу рублей, а также открыл госпиталь для участников войны и первое в губернии духовное училище. Он писал в опекунский совет: «Я давно имел желание все сии деньги без изъятия раздать бедным, нищие братья, неимущим пропитание, и ныне, находя самый удобнейший и вернейший случай исполнить мое желание, пользуюсь оным по содержанию, пожертвование от меня на вспомоществование бедным, неимущим пропитание». Со страдальцами, лишившимися имуществ, делился он тем, что имел. Обремененных скорби и унынием утешал непоколебимую надеждою на благость небесного промысла. «Не отчаивайтесь», — говорил он, — «сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность к престолу восторжествуют. Мне немного остается жить, не страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества». Сам он даже в зените славы жил скромно. По чину полагалось иметь ему 10 денщиков, но заботился о нем с детских лет единственный старый камердинер. При обители святой. Сохранилось свидетельство тогдашнего настоятеля монастыря, иеромонаха Нафанаила, о завершающем периоде земной жизни Федора Федоровича. Адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, по прибытии своем из Санкт-Петербурга вел жизнь уединенную в собственном своем доме, в деревне Алексеевке, расстоянием от монастыря через лес версты 3, который по воскресеньям и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам Божиим во всякое время. Великий пост оживал в монастыре, в келье, для своего пощения и приготовления к святым тайнам по целой седмице, и всякую продолжительную службу с братьев в церкви выстаивал неопустительно и слушал благоговейно. По временам жертвовал от усердия своего обители значительные благотворения. Также бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения. Остаток дней своих, по словам того же иеромонаха Нафанаила, адмирал провел крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви 1817 года, октября 2 дня, и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия, иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же. Отпевал Федора Федоровича в Спасо-Преображенской церкви города Темникова протоиерей Асинкрит Иванов, который за день до кончины праведника, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, принимал его последнюю исповедь и причащал святых тайн. Когда гроб с телом усопшего адмирала при большом стечении народа был вынесен на руках из города, его хотели положить на поводу, но народ продолжал нести его до самой Санаксарской обители. Федор Федорович был погребен у стены соборного храма рядом с родным ему преподобным старцем, чтобы быть им вместе навеки. Память о великом флотоводце. Больше века спустя, в годы Великой Отечественной войны, появилась необходимость учредить военно-морскую награду по аналогии с орденом Суворова для сухопутных войск. Разработку этой идеи поручили адмиралу Николаю Кузнецову. Рассмотрев две наиболее подходящие кандидатуры – Нахимова и Ушакова – адмирал все же остановился на последнем. И пусть Павел Нахимов был более знаменит, но именно Ушаков ввел новые принципы ведения морского боя, да еще не потерпел ни одного поражения в битвах. Вскоре был учрежден боевой орден адмирала Ушакова как высшая награда для воинов-моряков. Сегодня многие улицы городов нашей страны, а также бухта в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном побережье Охотского моря носят имя Федора Ушакова. Оно было присвоено некоторым кораблям российского флота. В честь адмирала возведены памятники, по его биографии сняты художественные фильмы. В 1991 году Санаксарский монастырь после советского забвения был возвращен Русской Православной Церкви. А в 2004 году Федор Ушаков был причислен к лику святых как праведный воин. Поводом для канонизации стали не государственные заслуги и не военные победы. Он свят потому, что в центр своей личной жизни поставил не сиюминутные соображения выгоды и расчета, а евангельские идеалы, которым исследовал до последнего дня в меру сил и возможностей. После праведной кончины Федора Федоровича прошло почти два столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь, его добродетели не были забыты в родном Отечестве. Его заветами жили и живут флотоводцы и русские воины. А закончить цикл передач о великом флотоводце хотелось бы цитатой святителя Василия Великого. «У плавающих по морю есть обычай на небо смотреть и по нему течение плавания определять, днем по солнцу, ночью же по северной или иной какой являющейся звезде, и по ним всегда правильное течение плавания примечать».
2: Ушаков. Непобедимый адмирал. Есть память у моря, что знает о всех кораблях. История память хранит о царях и героях. А что же народная память? В каких именах находит она полноту тишины и покоя? И доблести ратной, и святости, и доброты, и благородства, и смелости, и сострадания. Немеркнущие славы знамена, земные венцы и лавры Христовой любви, неземного сияния. Да, есть одно имя, что с морем роднит корабли, Россию с победами, душу с Андреевским флагом. Выходит на палубу, честь отдают моряки, и неприятель трепещет пред тем адмиралом. Непобедимый его называют в веках, святой Феодор Ушаков из дворянского рода. Есть память у моря, что знает о всех кораблях, но дольше морей полноводная память народа. И больше страниц, испещренных чередою побед, его христианское сердце — вот стяг незабвенный. И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
1: В создании цикла передач «Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом» приняли участие Анастасия Шохина, заслуженный артист России Владимир Ганин, звукорежиссер Андрей Катышев. В цикле прозвучало стихотворение Анастасии Шохиной «Ушаков. Непобедимый адмирал» в исполнении заслуженного деятеля искусств Нижегородской области Игоря Смеловского. Благодарим за внимание.
3: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».

0: Разрешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас.
2: Итак, предстоящие выходные предлагают публике массу вариантов проведения досуга. Благо, все еще бабье лето не сдает свои обороты. А значит, можно гулять, посещать различные локации города и радоваться солнечным осенним дням по полной программе. При этом всегда можно заглянуть на какое-нибудь интересное мероприятие, а такие на предстоящих выходных имеются. Во-первых, Центр культуры «Рекорд» приглашает в субботу на необычный концерт под названием «Волшебные сны». Камерный оркестр «Сонорус» представляет программу широко известных произведений японской музыкальной традиции и современного академического искусства Японии. Это мелодии, вошедшие в золотую коллекцию мировой классической музыки благодаря таким композиторам, как Дзё Хисаси, исполняемые мировым оркестром мечты и используемые современными аниматорами в своих работах. Красной нитью в них прослеживаются идеи верности, дружбы, сострадания и самоотверженности. Всех ценителей ждут в рекорде в субботу в 16:30. Чуть позже, в этот же субботний день, ценители балета приятно проведут время на постановке «Волшебная ночь». Куда идти? Конечно же, в наш Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина. Спектакль «Волшебная ночь» премьерный. В него вошли два одноактных балета «Демон» Пауля Хиндемита в постановке Грегори Макомы и «Волшебная ночь» Курта Вайля в постановке Игоря Кирова. Пауль Хиндемит и Курт Вайль, державшиеся на почтительном расстоянии друг от друга в жизни, вместе выйдут на сцену Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина посредством своей музыки. Дело в том, что в один и тот же год, это 1992, композиторы написали музыку к двум экспрессионистским балетам, создав размышления на одинаковую тему. Действительно ли мы такие, какими стараемся казаться миру, и где же мы, настоящие? Постановка многообещающая. Заглядывайте в оперный 26 числа в 18:30. Ну а если в приятный выходной сентябрьский денек вам захочется прогуляться по парку Швейцария, отличная идея заглянуть в находящийся там планетарий. Там в 19:30 будут показывать нестандартный спектакль под названием «Любить Сальвадора». Речь, конечно же, идет о самом известном человеке, который носил эту фамилию. Это Сальвадор Дали. Опираясь на идеи психоанализа, постановка переносит зрителя в мир снов, скрытых страхов и фантазий великого сюрреалиста. Это визуальное исследование вечного конфликта творца с реальностью, обществом и собственной семьей. История о роковой связи художника с его музой, о поиске баланса между земным и духовным и о главном выборе его жизни – выборе в пользу бессмертия. В ролях актеры нижегородских театров и объединение танцхудожников, перформеров и пластических артистов. Так что выбирайте активность по своему вкусу и приятных выходных. А мы продолжим знакомить вас с активностями предстоящих уикендов каждую пятницу в это же самое время на радио «Образ». До встречи в эфире.
0: Спешите видеть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?». Читает Екатерина Краснобаева.
2: Какого цвета боль? Все бело, все одинаково, все равнодушно, все недружелюбно и все чужое. Я иду по длинному коридору в домашних тапочках, в байковом больничном халате навстречу, как новые мазки белой звездки по уже выбеленной стене, белые халаты, белые шапочки, спешащие каждый по своим делам люди. Медсестра приемного отделения идет быстро, еле поспеваю за ней. Зловещая белизна слепит глаза, я зажмуриваюсь, я вообще плохо представляю себе, что происходит. Зачем я здесь и только в лифте? Короткая команда медсестры, дежурной лифтерши мгновенно отсекает от меня все недоразумения. Четвертый этаж, операционное отделение. И в лифте все бело. Выхватив взглядом на стене календарь с Казанской иконой Божьей Матери, успеваю найти декабрь, бесстрастный квадратик цифр среди таких же 11 других. Успеваю быстренько прочитать молитву Богородицы Дева, попросить помощи и заступничества, а вот сегодняшний день отыскать на календаре уже не успеваю. Приехали. Ой, к окна. И на улице все бело. Снег облепил даже провода, длинный больничный корпус напротив. Дальше еще один, еще. Целый больничный городок. Первый медицинский институт. Бегут люди по своим делам. У меня тоже были свои дела. И я бежала, боясь не успеть. И не успела. К фирменному скорому поезду «Москва-Адлер». Билет-то какой хороший достался. Купе, нижнее место. 10 дней в любимом ущелье под Пицундой себе напланировала. К самому разгару сбора мандаринов хотела подгадать. Даже соковыжималку новенькую по тому случаю приобрела. Чтобы свежий сок по утрам. Отборные мандаринки с дерева. Все равнодушно бело вокруг. Бегут люди за окном, и нет им дела до моих несбывшихся планов. Человек предполагает, а Бог располагает, моя любимая присказка. Не единожды в день вспоминаю ее к случаю. И вот привел Господь, примените к себе. Мой больничный опыт убог и ничтожен. Много лет назад лежала на обследовании, да быстро выписали с веселыми листочками благополучных анализов. Что знаю о теперешней больнице? И вот сижу на больничной койке у окна, глотаю слезы, страшусь наступающего дня. Раньше мне казалось, что однообразные дни тянутся медленно и нудно. А ведь совсем не так. Однообразие больничных будней замельтешило с удивительной скоростью. Подъем, температура, завтрак, процедуры, обход врачей, обед, тихий час, посещение, ужин, температура, отбой. Мелкими перебежками от завтрака к тихому часу, от процедур к посещению помчались мои денечки к дню самому главному – операции. Только вдруг ее отложили. Возникло серьезное осложнение со здоровьем. Надо подлечиться. В таком состоянии операции невозможно. Назначим вам хорошие препараты, физиотерапию, барокамеру. Понимаю, вам хочется побыстрее, кому нравится лежать в больнице, но это необходимо. Наберите терпения. Лечащий врач Светлана Мухадиновна Психомакова смотрит на меня с искренним сочувствием, а у меня глаза на мокром месте. Ведь не рассчитывала здесь задерживаться, ведь все так хорошо спланировала. Человек предполагает, а Бог располагает, напоминаю сама себе. А слезы льются и льются. И вот уже постовая сестра Елена Михайловна Золотарева бежит с успокоительными каплями, садится рядышком на край кровати. «Не расстраивайтесь». Вот подлечим вас, операцию сделаем, и забудете все. Врачи у нас, знаете, какие замечательные. Светлана Мухадиновна, это же золото. У нее удивительные руки и душа добрая. А еще каждое утро к нам в палату вкатывалось солнышко. Елена Викторовна Никитина, клинический ординатор. Она нетерпеливо принималась расспрашивать нас, как спали, как ели, какая температура. И казалось нам, Она еле-еле дождалась утра, бежала через весь город, торопилась, нервничала, лишь бы узнать о нашем самочувствии, аппетите, анализах. Маленькая, подвижная, добродушная, сострадательная. Кого-то она мне напоминала. Ломала голову недолго. Конечно, Светлану Мухадиновну. Та же участливость, готовность помочь и успокоить. Ее школа. Школа сострадания и любви. Хороший учитель, толковая ученица. Благодатный багаж знаний, в котором рядом с профессиональным мастерством, никогда не выходившая из моды сострадание больным, готовность утешить, даже потерпеть их неадекватность, несправедливые выпады, их уязвимость и беззащитность. Если Елены Викторовны почему-то не было в отделении, казалось, чего-то не хватает. Я всегда ждала ее появления в палате. Она умела порадовать. Вот и сегодня. Присела на краешек кровати, заговорщицки шепнула. «У меня для вас хорошие новости. Операция назначена на пятницу». Облегченно вздыхаю она. «Вам надо хорошенько выспаться перед операцией. Легкое снотворное вам не помешает. И не волнуйтесь, все будет хорошо. Оперировать берется сам Владислав Геннадьевич». «Сам». Его так и звали больные отделения. «Сам». Помню, при первом обходе он вошел в палату в сопровождении студентов и аспирантов и всего-то несколько слов сказал, спросил о самочувствии, а по сердцу покой. У меня были к нему вопросы, и он пригласил побеседовать после обхода. А начал беседу так, с праздником. Сегодня память Нила Столбянского. Растерялась на секунду, потом обрадовалась. Православный! Милость Божия ко мне, немощный, унывающий в больничной палате. Православный хирург будет делать мне операцию. Конечно, хорошо, что сам... Но еще лучше, православный. Я хотела бы причаститься перед операцией. Почему-то доверительно сказала я Владиславу Геннадьевичу. Обратитесь к старшей сестре клиники Лидии Никитичной Пучковой. Она поможет. Вот и еще с одной православной душой свел Господь. Обязательно. Как же православному без причастия на операцию идти? Лидия Никитична сидит за большим письменным столом. В изголовье иконочки, лампадка горит. На стене большой православный календарь. Лидия Никитична – человек в клинике известный. Во-первых, целых 40 лет она здесь. В этих стенах видано-перевидано за эти годы немало. Во-вторых, дверь в ее кабинет практически не закрывается. Идут к ней за советом и помощью с утра до вечера. И тут уж не берусь определить, когда как к старшей сестре клиники, когда как к православной христианке. Вот и мне, чужому фактически человеку, не отказала в помощи. Кому-то позвонила, кого-то попросила. Завтра с утра, после обхода. Стою в маленькой больничной часовенке перед образом Казанской Матери Божией. Она взирает на меня и требовательно, и милостиво. И кажется в эту минуту, что нет скорбей, которые не понесла бы я ради великой и ни с чем не сравнимой радости называться православной. Но вот, склоняя голову под священническую петрохиль, чувствуя, как трепещет сердце перед страхом исповеди, как немощна моя греховная душа, как несовершенна жизнь и суетные устремления. Из рук священника принимаю я святые тайны Христовы и в благодати великого таинства опять чувствую в себе силы выдержать все Господом уготованное. И с этим чувством поднимаюсь на четвертый этаж. И с этим чувством звоню своим близким и сообщаю им, звенящим от радости голосом, «Завтра в 10 прошу ваших молитв». «Тебе страшно?» «Не радостно. Я причастилась». Раннее утро. Я уже умылась холодной водой, переоделась в операционной и стою у окна, за которым до меня нет никому никакого дела. Но здесь, в отделении, до меня есть дело всем. И постовой сестре Ларисе Степановне, пришедшей сделать мне укол, и буфетчицам Нине Николаевне Бровцной и Любови Антоновне Федорчук, вчера вечером шепнувшим мне «все будет хорошо», и моей соседке по палате Настеньке Ивановой. Я сразу же позвоню вашим, сразу же, не волнуйтесь. А вот и Светлана Мухадиновна. Глаза звезды вопрошают. Готовы? Готово. Меня везут на громыхающие каталки в операционную. Опять много белых халатов, и опять белый цвет кажется мне равнодушно белым. Но вот вижу склоненного надо мной Владислава Геннадьевича. Ну что, с Богом? — спрашивает он тихонечко. «С Богом!» — отвечаю ему и крещусь широким крестом. «Все. Больше ничего не помню». Потом откуда-то из глубины сознания слышу: операция закончена. Потом опять погружаюсь в беспамятство. И вот оно, первое ощущение возвратившейся жизни. Вижу склоненного над собой священника. Хочу произнести «благословите», но губы не слушаются. Батюшка благословляет меня, говорит слова утешения и поддержки. Иерей Сергей Филимонов, священник и врач, практикующий хирург ЛОР. Он возглавляет общество православных врачей Петербурга, автор нескольких книг, я слышала о нем, но познакомиться до операции не получилось. И вот он пришел в реанимационное отделение, дабы поддержать и благословить православную христианку. Щедро Господне утешение. Туда в никуда, за черту сознания с Богом, из уст православного хирурга. Оттуда обратно, в осмысленную жизнь, с благословением православного пастыря. Сквозь невыносимую боль пробилась ко мне пока еще слабым пульсом радость Божьего соучастия. Потом она крепнет во мне, станет явной и торжествующей. Тяжело выбирался я из реанимации. Боль на разные лады заявляла о себе. Держалась высокая температура, и опять рядышком теперь уже свои родненькие сестрички. Даша Прокофьева, трепетная, стройная девочка. Помню, зашла ко мне в палату,

0: и прилипли к смартфону.
1: 23 февраля 1932 года президиум Нишкрайисполкома постановил снести церковь, поскольку на ее месте предполагалось возвести здание гостиницы. Нижегородские ученые пытались защитить храм, поскольку церковь, как они писали, является выдающимся памятником архитектуры московского барокко с внутренним убранством того времени и состоит под госохраной. Не помогло. К июню 1932 года Георгиевская церковь была взорвана и разобрана. На месте Георгиевской церкви в начале 1930-х годов была построена знаменитая гостиница «Россия», ставшая одним из украшений уже советского города Горького. Здание, построенное по примеру архитектора Александра Зиновьевича Гринберга, сочетало в себе элементы ампира и конструктивизма. Являясь типичной постройкой сталинской эпохи, «Россия», тем не менее, оставалась одним из уникальных и знаменитых сооружений на Верхневолжской набережной. В 1990-е годы гостиницу переименовали в «Волжский откос», а через некоторое время зданию присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2008 году здание гостиницы было закрыто для посещений из-за ветхости несущих конструкций. В 2020 году здание признали аварийным. Сейчас на месте храма выстроен жилой комплекс «Георгиевский», который, несмотря на название, повторяет уличный фасад, внешний вид не старинного храма, а снесенной гостиницы «Россия».
2: Свято место.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Святейший патриарх Кирилл благословил создание музея колокольного искусства в Троице-Сергиевой лавре. В Нижегородской епархии проходит педагогическая конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского» и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить на территории Нижегородской епархии 25 и 26 сентября. Подробнее об этих событиях. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл благословил создание в Свято-Троицкой Сергиевой лавре музея колокольного искусства. Его разместят на первом этаже колокольни. По замыслу создателей, музей познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. Гости найдут ответы на вопросы о том, как отливают новые колокола и как выглядели старые, ныне утраченные образцы, некогда звучавшие в монастыре. На музейной звоннице им покажут различные приемы и техники звона, расскажут о знаменитых звонарях лавры и ее благотворителях. В числе экспонатов – старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории, осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти, в частности, найденный фрагмент сброшенного с колокольни царь колокола и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама действующая колокольня обители. Экскурсии на нее будут начинаться с осмотра экспозиции. В Нижегородской епархии проходит

0: Будет Всероссийская педагогическая конференция с международным участием «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Конференция является итоговым мероприятием конкурса «Серафимовский учитель». Она стартовала 23 сентября и продолжает работу в течение 3 дней. Накануне в Александринской монастырской православной школе села Дивеево в рамках конференции состоялись секционные заседания. Участники работали в 7 секциях, среди которых формирование картины мира у детей дошкольного возраста на основе традиционных православных ценностей, воспитание традиционных ценностей через освоение предметов начальной школы, язык как дар Божий и другие. В тот же день для участников Всероссийской конференции были проведены тематические лекции, посвященные культуре речи, традиционным и современным форматам просвещения в рамках проекта «Православная культура в мировой цивилизации». Сегодня утром участники Всероссийской педагогической конференции с международным участием «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения» молились на божественной литургии в Троицком соборе Свято-Троицкого и Серафимо-Дивеевского монастыря. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Обращаясь к присутствующим в храме, глава Нижегородской митрополии сказал:
1: «Я сегодня хочу поприветствовать всех наших паломников, особенно тех, кто прибыл сегодня по программе фонда преподобного Серафима, Серафимовский учитель. Сегодня прибыло к нам 220 делегатов 45 регионов России и из Республики Беларусь. И вот это в основном учителя, работники культуры, это и преподаватели школ, университетов, те сегодня люди, которые напрямую заботятся о образовании, воспитании наших детей. Им же также требуется сила, чтобы детям привить это чувство заботиться, понимать не только материальное, но и понимать, что есть духовное. Духовное выше материальное. Небесное выше времени. Вечное выше времени. Василий Господь и Матерь Божия. И Святая Богородица, помогай нам».
0: Это были слова митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Отметим, что сегодня в рамках конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения» пройдет встреча ее участников с митрополитом Георгием. Состоится также церемония награждения победителей конкурса «Серафимовский учитель» этого года. Награды победителям вручит глава Нижегородской митрополии. Напомним, что конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского. И в завершении выпуска еще одна информация. Благотворительная акция «Корзина доброты» будет проходить 25 и 26 сентября на территории Нижегородской епархии. Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 38%, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Верую. На «Радио Образ».
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Новый сезон программы «Верую» мы открываем программой с министром образования Нижегородской области Михаилом Пучковым. Учитель физики и информатики, руководитель образовательных проектов, министр образования. Шаг за шагом, ступень за ступенью. Это не сценарий фильма, а реальный путь Михаила Пучкова. Сегодня он отвечает за образование в Нижегородской области и прикладывает немалые усилия, чтобы система школьного образования была приближена к идеальной. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера. Слова святителя Филарета Московского. Как в современном образовательном пространстве сохранить и укрепить связь между развитием интеллекта, воспитанием нравственности и духовности? Может ли школа оставаться территорией не только знаний, но и человеческих ценностей? Как найти баланс между требованиями образовательного стандарта и формированием у ребенка внутреннего нравственного стержня? В беседе с Михаилом Пучковым мы узнаем, что, по мнению министра, должно быть безусловным фундаментом для всей образовательной системы. Слушайте программу «Верую» сегодня в 14 и 18 часов.
0: Радио «Образ». Арзамас 104 и 2 FM. Саров 92 и 2 FM. Павлово 106 и 7 FM. Выкса 95 и 8 FM. Нижний Новгород 98 и 0 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Добро превалирует над злом. Если бы плохого было больше, чем хорошего, то человеческая история прекратилась бы, потому что зло разрушает добро, а само по себе зло не жизнеспособно. Не может существовать цивилизация, построенная на зле, потому что зло – это смерть, это небытие. И если мы живем в мире, в котором так много неправды и скорбей, в мире, который так часто поражает нас своей несправедливостью, то мы должны помнить, что и в этом мире, по милости Божией, добра сегодня больше, чем зла. Добро может быть не такое яркое, не такое привлекательное. Именно поэтому одна из тенденций современной журналистики – это, к сожалению, информирование о негативных событиях, поскольку они привлекают больше внимания. В самом деле, я знаю специалистов, анализирующих прессу, которые быстро пробегают положительные отклики и заостряют свое внимание только на отрицательных. В сознании этих специалистов негатива больше, чем позитива. И если выбирать только плохое и исключительно на нем концентрировать свое внимание, то день, неделя, эпоха воспринимаются сугубо негативно. Но на самом деле все это не так. По милости Божией добро превалирует над злом. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря», 11 октября 2014 года.

0: Монастырская летопись.
1: Крестовоздвиженский женский монастырь.
2: Когда сейчас приходишь в Крестовоздвиженский монастырь, то перед тобой открывается очень красивое зрелище. Один только Крестовоздвиженский собор чего стоит. А сколько событий помнят эти стены. А сколько людей приходило сюда со своими горестями, бедами, сомнениями. И здесь они получали душевный покой и утешение. Сколько раз здесь звучала святая молитва. И на фоне этого так страшно себе представить, какое запустение принесли сюда революционные события 17-го года. Советская власть целенаправленно стирала с лица земли все, что было связано с многовековой православной духовной традицией. Святое место сильно пострадало, но выстояло. И самое главное, воспрянуло духом и снова поднялось из руин. Постепенно собираются здесь и сейчас древние святыни. Об этом заботятся и сами насельницы монастыря, и прихожане. Вот, например, у алтаря слева стоит красивый резной ковчег с частицами мощей Киево-Печерских и других святых. В особом резном киоте находится особо почитаемый в обители и в городе образ Казанской Пресвятой Богородицы, обновленный чудным образом. Его принесли в только что открывшийся монастырь верующие и сообщили, что эта икона написана сестрами святой обители, а в годы богоборчества это бережно сохранялось православными. Из более чем 40 храмов дореволюционного Нижнего Новгорода действующими были оставлены только 3. Остальные большей частью взорвали, другие искалечили, перестроив до неузнаваемости, что называлось на языке той власти «привести в нецерковный вид». Так вот именно в эти 3 сохранившихся храма, которые и остались, и приносили верующие уцелевшие иконы уничтоженных церквей. На вернувшийся образ Казанской Богородицы сестры обратили особое внимание после того, как заметили, что икона самостоятельно обновляется и высветляется. Вскоре об этом узнали в городе все. А вот что рассказывает экскурсовод паломнического центра Нижегородской епархии Марина Дружкова.
3: В 2004 году архиепископ Нижегородский Арзамасский владыка Георгий подарил монастырю на престольный праздник высокохудожественной работы крест с частицей древа животворящего креста Господня. На престоле Крестовоздвиженского храма стоит икона Иверской Божьей Матери, защитницы и покровительницы монашествующих.
2: Постепенно, по крупицам, восстанавливаются не только храмы и корпуса многострадальной обители, но и ее славная, а в послереволюционный период суровая и трагическая история. Однако и главный соборный храм, а вместе с ним и монастырь, вновь живет, возрождается. Здесь звучит молитва. Кстати, большим утешением для сестер и большой радостью стало обнаружение под многими слоями известки и грязи участков хорошо сохранившейся стенной росписи храма. С большим трудом удалось расчистить Нижний Иверский храм от многолетних и многотонных залежей заводского и бытового мусора. Еще почти 80 лет назад сияние крестов Крестовоздвиженского монастыря можно было увидеть по свидетельству летописей за 40 верст от обители. Конечно, теперь монастырь окружают высотные дома, и его видно не так. Но и сейчас духовный свет обители по-прежнему разливается вокруг. Далее об этом и не только мы поговорим уже в следующих выпусках нашей программы.
0: Монастырская летопись.

0: Вы слушаете радио «Образ». Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из баклажанов. Все православные очень их любят. В народе эти необычные ягоды, а ведь с точки зрения ботаники, как мы с вами уже знаем, баклажан – это ягода, так вот в народе их называют синенькими и начали их выращивать еще в Древней Индии. Сегодня баклажан – одно из самых популярных растений. Синенькие плотно вошли в рацион православных россиян. Их любят жареными, запеченными, солеными, в виде фаршированных рулетиков, в супах. Баклажаны богаты витаминами группы В. В них много бета-каротина, есть витамины А, Е и С. Они – настоящее хранилище полезного для сердца калия, а также кальция, магния и фосфора. Есть в них натрий, железо, немного цинка. Они полезны для здоровья, снижают риск возникновения атеросклероза, инфаркта, нормализуют давление и делают стенки сосудов более эластичными. Баклажаны богаты клетчаткой, необходимой для нормализации работы кишечника, выведения токсинов и холестерина. И сегодня, мои дорогие, мы с вами будем готовить томатный суп с баклажанами и чечевицей. Густой, насыщенный суп с ярким ароматом понравится всем любителям баклажанов. Именно баклажаны в сочетании с томатами и острым перцем составляют основной вкусовой ансамбль этого блюда. Продукты, которые нам понадобятся сегодня. Баклажан – 200 граммов. Чечевица – 120 граммов. Лук репчатый – 2 штуки. Томаты в собственном соку – 250 миллилитров. Чеснок – 1-2 зубчика. Петрушка свежая – 15 граммов. Морковь – 100 граммов. Перец чили свежий – по вкусу. Соль – по вкусу. Перец черный молотый – по вкусу. Масло растительное для обжаривания. Вода – 850 миллилитров. Итак, мы с вами начинаем. Подготовьте все ингредиенты для приготовления томатного супа с баклажанами и чечевицей. Лук 60 граммов и морковь для бульона вымыть, очистить и нарезать произвольно. Отделить стебли петрушки от листьев. Поместить нарезанный лук и морковь, а также стебли петрушки в кастрюлю. Налить туда 850 мл воды и поставить на огонь. Когда вода закипит, огонь уменьшить до минимального и варить овощной бульон 20 минут. Из готового бульона удалить овощи и стебли петрушки. Получится 800 мл овощного бульона. Баклажан вымыть и очистить от кожуры. Нарезать баклажан небольшими кубиками. Сложить кубики баклажана в миску, посыпать солью, перемешать и выдержать 20 минут. Затем промыть баклажаны холодной водой и слегка отжать. Оставшийся репчатый лук очистить и нарезать кубиками. Чеснок очистить, листья петрушки мелко порубить. Острый перец очистить от семян. В сковороде разогреть масло, выложить баклажаны и обжаривать 3-5 минут до образования легкой корочки. К баклажанам добавить нарезанный кубиками репчатый лук. Приправить черным перцем. Обжаривать баклажаны с луком до золотистости еще 5 минут. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, и обжаривать до появления чесночного запаха. Выложить помидоры вместе с соком и острый перец, перемешать. Когда закипит сок, уменьшить огонь, накрыть сковороду крышкой и тушить овощи до мягкости. В готовый овощной бульон выложить промытую чечевицу, посолить и варить 15 минут. Когда сварится чечевица, выложить в кастрюлю овощи, довести до кипения. В конце приготовления всыпать в кастрюлю с супом рубленную петрушку. Выключить нагрев и дать овощному супу с чечевицей настояться 10-15 минут. очень вкусный и наваристый томатный суп с баклажанами и чечевицей готов. Как видите, все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Музыкальная энциклопедия. Лев Барашков.

Работал с кинематографистами Лев Павлович и не появляясь в кадре. В первом фильме трилогии «О неуловимых мстителях» Барашков исполнил песню, которую поют буденовцы на привале. А в драме «Тишина», которую снял Владимир Басов, звучит песня «На безымянной высоте» композитора Баснера на стихи Матусовского. Это произведение впоследствии исполняли многие известные певцы, а Лев Павлович говорил: «Для меня было большим счастьем, что я за кадром первый исполнил эту песню. Вы бы видели, как фронтовики ее принимают. Через сердце».

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

Снявшись в нескольких кинолентах, Лев Павлов все-таки отдал предпочтение песне. В 1966 году певец начал работать в Москонцерте. На протяжении 10 лет пел в группе «Савари». Барашкова параллельно приглашали петь в вокально-инструментальный ансамбль «Голубые гитары». В его исполнении звучали песни «Не жалею, не зову, не плачу», «Добрый молодец», «Весеннее настроение», «Калинка» и другие –

1972 Льва Барашкова попросили спеть в Мюнхене на Олимпиаде для советской сборной по водному поло. Певец исполнил произведение «Госпожа удача» перед игрой спортсменов. Выступление действительно оказалось удачным, и команда победила. Барашкова стали приглашать на все последующие игры –

Ярко сложат о героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17.30 и 20.30. Будьте в курсе событий.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам! Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
4: Протоиерей Алексей Лесняк. «Кровная родня». Читает народный артист России Александр Панкратов Черный.
5: Пасторально. Отец Георгий из села Горянина, как известно, любит жизнь. Особенно жизнь вечную. Батюшка часто о ней мечтает, и всякий раз при мысли о вечности его стареющий взгляд просветляется. А недавно отец Георгий видел сон, будто он на лугу. Только-только пробежал дождик, радуга в полнеба, а вокруг, ах, даже слов нет. Умытые фиалки щурятся свету, колокольчики малиново трезвонят. Иван-чай кивает пузатому шмелю, приветствует. Утро доброе, душа поет. Облака в синеве барашками, и где-то там, высоко-высоко, ручейками, льются жаворонки. Вокруг отца Георгия добрые овечки. Батюшка их лелеет, запускает пальцы в белые кудряшки. «Овечки мои, пасетесь!» Над облаками батюшка знает Бог. Бог благословляет всех, и все рады. Привел-таки Господь упасти свое стадо. И овечек-то всех священник знает, будто это его

прихожане. Вон та голубоглазая, это бабка Маруська. Она еще было дело все исповедоваться боялась. А вон та розовоносая, это Лукичева Танька, соседская девчушка-подросток, которая весной помогала батюшке картошку сажать. А вон тот белозубый крепкий молодец, совхозный зоотехник Николай, которого отец Георгий уговорил таки в этот год поститься. Ух, какая она, оказывается, вечная жизнь. Бабочки порхают, и с ними порхает батюшкина душа. Прописаться бы на этом лугу и цвести алым маком. Его преподобие от счастья прослезился. Подумал, что он чает воскресение мертвых и жизни будущего века. Хотел было в радости перекреститься, уже и руку занес. Но тут под окном заорал петух. Отец Георгий проснулся и уставился в потолок. Ночью пробежал дождик, предрассветная свежесть колышет на окнах тюль, форточку веет зеленью, будто с того самого луга, и батюшке долго-долго не верилось, что он дома, что это был всего лишь сон. Весь день отец Георгий пребывал в блаженстве, ходил сам свет. Внучку катал на шее, она хихикала. Кошке отдал свою порцию холодца. По пути в храм бросил курам мои живы ласточки, а когда повстречал Петровну, так ей улыбнулся, что та попятилась. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы. А Лукичевой Таньке батюшка подарил серебряный крестик. Так день и прошел. Вечером, чтоб не забыть своего пресветлого видения, батюшка решил все, что снилось, описать. Он заперся в комнате, включил внука в компьютер, подумал и принялся тыкать в клавиши указательным пальцем. Сначала не клеилось. То нужные буквы прятались, то мысли разбегались. Но ближе к ночи батюшку накрыло такое яростное вдохновение, что он обо всем забыл. Разгоряченный он вбивал пальцем в литературное полотно «Полуночное откровение». Делал это все проворнее и проворнее. Получался настоящий полноценный рассказ. Автор самозабвенно подпускал в него много всего такого нужного. Райский лужок из того сна — украшали все новые и новые детали. Плачущих ангелов сменяли рук воздеяния, поруганные святыни с угасшими лампадами чередовали здесь с воздаяниями усопшим. К месту пристроились коленопреклоненные молитвы о пастве своей. Яркой линией через все полотно тянуло здесь главное. «Однажды мне приснился один сон». И лились бесконечные слезы умиления. Когда под окном заорал вчерашний петух, отец Георгий озаглавил произведение «Батюшка и овечки» и поставил под рассказом точку. Супруге отца Георгия духовный рассказ понравился безоговорочным, как только она проснулась. Потом духовный рассказ настиг поднявшуюся дочь и скоропостижно понравился ей. Потом белые овечки вероломно подкараулили старенькую Архиповну, которая гнала в тумане свою корову мимо дома священника. Потом, когда мимо батюшкиного крыльца проходила учительница Анна Ивановна, рассказ озадачил ее. И она посоветовала отцу Георгию разместить батюшку и овечек кое-где в сети. Даже сама помогла это сделать. И показала отцу Георгию, где смотреть читательские комментарии и как отвечать. Солнышко выпило утренний туман и сияло над счастливым селом. У соседей визжал поросенок. Отец Георгий сидел перед компьютером, ждал отзывов и волновался. Наконец, дзынькнуло, и на экране высветилось. «Елена прокомментировала вашу заметку». Батюшка затрепетал, навел курсор
и прочел: «Спаси, Господи, за такой теплый рассказ». Священник улыбнулся и ответил: «Во славу Божию». Снова дзынькнула. «Мария прокомментировала вашу заметку». Батюшка, волнуясь, схватил мышь и увидел: «Спаси, Господи, отец Георгий». Вскоре компьютер батюшку еще раз поблагодарил, а потом еще. Потом благодарили какие-то валентины, сразу 3 штуки. Потом некая добрая Анна, неизвестная Вера, тоже благодарила, правда, указала и на ошибки. Но это не суть, дело житейское. Похоже, отцу Георгию удалось передать свое высокое настроение от того дивного сна. Волнение сменилось тихой радостью. Пастырь, овечки, духовная идиллия. Потрудился пастух, привел свое стадо на святые пажити, сподобил Бог по молитвам. Автор потянулся на стуле, почувствовал, как зудят за спиной крылья, просят полета, и снова услыхал «дзынь». Компьютер сообщал, что его заметку прокомментировал некий Недовзоров. Пастырь открыл комментарий и остолбенел. «Попья дурья башка!» — молится он, видите ли. «Поди уже старый, а все не допер. В этой жизни все, но абсолютно все зависит только от человека. От человека, а не от Бога. Хоть ты башку об пол разбей, а гвоздь сам не вколотится, и картошка сама не посадится». Сюрприз. Крылья повисли. Оторопелый автор «Батюшки и овечек» перечитал комментарий несколько раз. Тут бы парировать, а указательный палец никак не отыщет нужную букву. И то правда. Ну как на это ответить? Отец Георгий из села Горянина и без Недовзорова знает, что гвозди сами не вколачиваются. Над прудом розовеет храм, который настоятель собственноручно оббивал дранкой под штукатурку. И про картошку настоятелю известно, что она не ангелами сажается. Деревня как-никак. Да и что это за откровение? Зато новость, что в жизни все зависит только от человека. Батюшку озадачил. Это что же, захотел сам себе народиться и народился? Так по его выходит. Настроение испорчено. Настоятель вышел во двор, взял колун, поводил над березовым чурбаком, замахнулся и опустил. Взял было гробарку, сунулся чистить поросячий закут, а там хрю. Почудилось, будто из-за загородки опять оно: «Попья дурья башка, хрю!» И харя еще свинячья. «Что, тоже поди думаешь, что в жизни все от твоего хрюка зависит? Не дам вот тебе жрать, как тогда захрюкаешь, а?» Побродил батюшка по двору, поглядел в огород, где картошку, которая сама не посадится, пожирает колорадский жук, да и пошел себе в дом. К ночи расплясалась гроза. То где-то за лесом притопнет, то за фермой. Сна нет. —

0: Но я могу сказать, что...
1: Вере. Может быть, есть у вас духовник, любимый храм, куда вы ходите иногда время от времени. Вот баскетбол помогает вам переключиться, снять с себя вот это напряжение. А Вера?
0: Мой рабочий маршрут проходит через Стрелку. И, конечно, главный храм Нижегородской области, Александра Невского, это потрясающий храм, которым я и люблю бывать. Это такое место, которое квинтэссенция развития и веры, и истории Нижегородской области, и культуры Нижегородской области, и даже технологического развития. Я знаю, в каком году он построен, и почему он был построен, и Староярмарочный собор, и кто его проектировал, и почему было решение. То есть для меня вера – это неотъемлемая часть истории нашего народа, которая с ним была на протяжении многих веков. И для меня это, в первую очередь, уважительное отношение. Второе – понимание, что в вере действительно люди находят решение. И вот я рассказывал, да, про некоторое спокойствие. Вера может дать некоторое успокоение внутренним страстям. И это тоже инструмент для того, чтобы ты свое душевное спокойствие мог. Поэтому для меня храм – это действительно такое место силы любой. Особенно в Нижегородской области здесь такое количество. И так построено взаимодействие епархии, например, с образованием. Наши православные гимназии – одни из лучших в стране. И к нам приезжают учиться взаимодействию между епархией и Министерством образования. Это очень приятно. Поэтому, конечно, если я и в православных гимназиях бываю, я всегда и в храм православной гимназии обязательно загляну. И если мы, опять же, говорим о таком рабочем режиме, то храм в Кремле, когда ты выходишь из здания правительства, да еще и Михаила, ну, здесь уже, мне кажется, мое особое отношение к вот этому месту.
1: Благодарю вас за финал вот нашей главы «Уныние». Очень красивую поставили точку, это как многоточие. Да? Нашим радиослушателям я напомню, что у нас сегодня в гостях Михаил Юрьевич Пучков, министр образования Нижегородской области. И поговорим о терпении.
2: Терпение.
1: Академик Дмитрий Лихачев говорил: терпение – мать мужества, а мужеству надо учиться. В управлении это особенно чувствуется. Иногда само решение – не резкий шаг, а способность выдержать паузу, не поддаться панике, не тушить пожары ценой смысла. Вот были ли ситуации, когда вы сознательно выбирали терпение как форму мужества? Что это был за выбор? Может быть, вспомните, расскажите историю.
0: Ой, тут сложно рассказать одну конкретную историю, потому что это, в принципе, регулярная практика. Потому что мы с вами терпение уже обсудили, да, вот и спокойствие. Я действительно спокойный человек, и, как уже упомянул, эмоции – это худший советчик, и уж тем более при принятии управленческого решения. Мне бывает внутренне очень обидно, когда я понимаю, что мы можем сделать вот как должно быть, чтобы было действительно хорошо, но есть на текущий момент определенные препятствия, которые мешают принять это управленческое решение. И это вот для меня внутренняя самая тяжелая такая роль. Я вижу несовершенство, я вижу проблему, но я понимаю, что в текущих условиях наличие ресурсов, подготовленности где-то команды школы, где-то команды там, управленцев муниципалитета, где-то министерского сотрудника, что мы еще не готовы к принятию вот такого жесткого решения, и нам нужно сначала сформировать среду для этого, подготовить, а после этого уже принимать какие-то решения. Невозможно начать жить по-другому с понедельника. Это всегда какая-то такая идеальная ситуация, когда вот поругался, махнул шашкой, и все стало по-другому. Ругаться тоже нужно уметь в смысле конструктивного. Да, нужно где-то быть жестким и сказать, что нет, мы никогда не пойдем на это, мы сделаем вот так. Но понимать долгосрочность принимаемых решений и результат, который за ними следует, только через вот паузу, только через спокойствие и терпение. Тем более мы работаем с людьми. Это очень сложная работа с людьми, очень интересная, но очень сложная. С техникой работать гораздо проще, чем с людьми. И когда ты понимаешь, что за каждым человеком стоит свой мир, свой взгляд на мир, свой подход к этому взгляду, говорить о том, что он там в какой-то момент в каком-то споре не прав, это легко, а понять его...

0: И, а самое главное, понять, какие шаги нужно сделать, чтобы вывести его на правильное решение. Ну, вот это сложно. Заставить человека сделать необъясняемую, ну, достаточно легко. А вот вложить внутреннее желание сделать правильно, это сложно. И на самом деле это такое развитие педагогическое. Ведь ценность учителя не в том, чтобы дать готовые решения конкретных задач, а научить самому подходить к решениям и путем наводящих вопросов где-то подсказать, потому что ценность не готовое знание, а знание, к которому ты пришел сам. Оно гораздо ценнее и запоминается на всю жизнь. Не стыдно признаться, что ты что-то не знаешь. Это стандартная ситуация. Невозможно знать все и невозможно ошибаться. Это тоже один из элементов, который должен быть в системе образования. Научиться не бояться ошибок, но правильно действовать после ошибки. Поэтому здесь терпение однозначно. Это вот золотое правило управленца, если ты хочешь долгосрочный результат. Быстрый, можно быть нетерпеливым, но, скорее всего, после того, как ты перестанешь толкать эту точку, там результат не останется.
1: Алишер Наваи, такой мыслитель, говорил, что имеющие терпение способны создавать шелк из листьев и мед из розовых лепестков. Примительно к школе. Из самых простых будничных моментов, ежедневной работы, тихий разговор по душам, поддержка учителя, складывается настоящее воспитание. Вот какие простые истины вы считаете самыми ценными, и как сделать так, чтобы система не обесценивала эту кропотливую, почти невидимую работу, когда большая часть времени ведь уходит и на отчеты, и на какие-то такие рутинные, абсолютно сухие, абсолютно, казалось бы, бессмысленные процедуры?
0: Очень сложный вопрос, не потому что сложно найти на него ответ, а потому что очень сложно коротко на него ответить в рамках эфира. Вы знаете, самое ценное, что должно быть в школе и, в принципе, не только в школе, в образовании, в любой сфере, это уважение. Вот я в этом 100% уверен, что если есть уважение, то будет решение любой проблемы. Но как научить ребенка уважению? Потому что у него еще не сформированный взгляд на мир. Я сейчас говорю про там, начальную школу, про становление пубертата. Это 10-11 класс, это уже взрослые люди, там совсем другие подходы могут быть. Как ребенку показать, а что такое уважение? Показать ребенку уважение. Потому что уважение — это процесс двухсторонний. Нельзя заставить уважать учителя, если учитель не уважает детей. Но у нас бывают такие дети и такое поведение, что... Ну, а как видеть за вот этим хулиганом ребенка, который в какой-то момент был лишен родительского тепла, подхода какого-то, который позволил бы ему сформироваться иначе? Ведь это очень сложно. А когда у тебя один урок за другим, когда у тебя 6 уроков в день, 5 уроков, 5 дней, а если не добавить еще во вторую смену, конечно, это тяжело для любого человека. Но вот это вот понимание уважения к личности каждого, но при этом понимание границ личности каждого. Учитель — это все-таки взрослый человек, и с него всегда больший спрос, это 100%. Но как ребенку воспитать и в него внедрить вот эту мысль уважения к разным людям, которые тебя окружают, к миру вокруг? И если ты уважаешь мир, ты, извините, не будешь в нем гадить. Потому что как? Это неуважение к самому себе выбросить бумажку мимо урны или написать что-то на стене. Это неуважение к самому себе, потому что ты часть этого мира вокруг.
1: Даже, и мне вот... кажется, сменная обувь в школе — это уважение к труду.
0: И здесь сменная обувь — это просто отдельная история. Тут можно столько разных выводов и подводов сделать. Конечно, и когда ты погружен в рутину, когда у тебя каждый день большое количество всего происходящего, очень трудно в какой-то момент, вот все, начинаем уважать друг друга. Нет, это очень долгий процесс. Это процесс становления. Но вот как ни удивительно, понимание вот этого позволяет пережить рутину. Позволяет тебе понять, а почему... то или иное происходит. Почему так тяжело в воспитании? Почему и как работает коллектив, в том числе среди преподавателей? Как он работает? Как происходит поддержка? Поэтому вот это такое золотое правило развития, мне кажется, человечества, уважения к друг другу. Несмотря на то, что мы все разные, и иногда это не самые лучшие качества человека. Вот как бороться с таким внутренней страстью, которая иногда прорывается наружу? Это вот такая, в том числе вопрос веры на самом деле.
1: Михаил Пучков, герой программы «Верую сегодня», министр образования Нижегородской области, и мы переходим к главе «Милосердие».
2: Милосердие. Милосердие.
1: Дела милосердия, благотворительность, забота о других – вот лучшие средства воспитания любви. Епископ Василий Кинешемский, Преображенский, говорил. Вот есть ли у вас личная история из школьных или университетских лет?
0: Нельзя сказать, что я вот милосерден, потому что я оказываю кому-то там помощь. Нельзя это делать на показ. И, ну, мое мнение, нельзя об этом рассказывать с точки зрения похвалиться этим. Вопрос, как об этом рассказывать, чтобы это было как элемент воспитания. А вот это мы возвращаемся к литературе. Вот в литературе это все-таки вымышленные герои, там вымышленный мир, в котором можно собирать те ситуации и заставлять проживать читателя эти ситуации для того, чтобы у него сформировать позицию. Да, они могут быть основаны на реальных историях. В моей жизни были такие ситуации, но, правда, вот в эфире не хочу рассказывать.
1: Ну, может хорошо, быть... а из литературы? Вот из литературы. Пример вот доброты и милосердия, которые, ну, тоже они зашли в память вашу, формировали ваш характер, ваш взгляд на что хорошо, что плохо. Я бы так поступил или я бы так не поступил?
0: Первое, что всплыло в памяти, вот Данка, да, с распростертой грудью
1: горящим сердцем.
0: Вот как это обсуждать с детьми? Что в поступке Данка это было? Да, он всех спас ценой своей жизни. А готовы ли мы пожертвовать своей жизнью? А что для... Ведь жизнь — это самое ценное, что есть у человека. И ты отдаешь самое ценное в пользу кого-то. А в принципе, а что за ситуация такая? И как она может возникнуть, когда тебе приходится делать этот выбор? У нас много мелких в жизни ситуаций, когда мы делаем выбор. И отчасти, мне кажется, одной из целей системы образования, воспитания, а воспитание неотделимо от обучения, это единый процесс, это формирование позиции с точки зрения уверенности в своих силах, а уверенность в своих силах будет, когда уверенность в себе, когда ты знаешь, когда у тебя есть знания. Второе, когда ты умеешь их применять на практике, делать конкретный выбор, и за этим выбором есть положительный результат. Но есть ситуации, в которых мы можем многое обсуждать, но мы не знаем, как себя поведем, потому что есть, да, критическая история, когда люди, казалось бы, самые высокообразованные, высоконравственные, вели себя не так, как люди без высочайших степеней проявляли, ну, невероятную силу духа, милосердия и поддерживали, продолжали там жизнь. Поэтому здесь нет однозначного ответа. Это очень сложная такая... материя. Литературных героев огромное количество, огромное. И для каждого возраста свой. Вот в чем особенность обсуждения литературы. Прекрасная книжка «Что такое хорошо и что такое плохо», да, «Крошка сын к отцу пришел». Это же уникальная вещь, которую ты с ребенком, обсуждая, можешь выводить в любые ситуации, а потом повторить их в жизни, проходя с ним там по парку или, как уже говорил, там проброшенной бумажку какую-то мимо урны. А почему ты так поступил? А это хорошо или плохо? Это всегда вот выбор, моральный камертон, как я поступлю тогда, когда никто не видит. Потому что воспитать «никто не видит, я сделаю, как хочу» — нет. Ты моральный, высокоморальный человек, когда ты понимаешь, что никто не видит, никто тебя не накажет, но ты все равно не нарушаешь вот это моральное правило, которое для тебя есть, что ты будешь нести эту бумажку до урны до тех пор, пока ты ее не увидишь, а не бросишь где-нибудь, где никто не увидит. Вот это такой самый высокий уровень развития с точки зрения принятия моральных, с одной стороны, обязательств на себя, а с другой стороны, в том числе проявление милосердия, вот то, с чего вы начали. Потому что милосердие ведь это не жалость. Не надо путать с жалостью подхода. Я пожалел. Может быть, это наоборот плохо было, что ты пожалел. Милосердие — это все-таки немножко другая, и понимание милосердия должно быть другое в голове.
1: Нужно, чтобы воспитатель учил желать. Антон Макаренко. Помню, зачитывалась в детстве его книжками. Читали? Вам, он вообще великий сейчас педагог вот на сегодняшний в современном мире. И как вы вот эту фразу понимаете?
0: Жалко, что мы сейчас с вами в радиоэфире, а не в видеозаписи, потому что, мне кажется, у меня сейчас такая улыбка. Просто...
1: Сарказм?
0: Нет, потому что, когда вы начинаете говорить о Антоне Семеновиче Макаренко, я могу продолжать очень долго. Это мой один из самых любимых педагогов. У меня есть авторская лекция о педагогике Макаренко, которая вот... Она авторская. Никто никогда такую лекцию, кроме меня, не сможет прочитать. Это уникальный педагог. И не зря. Он один из четырех мировых педагогов, кто назван ЮНЕСКО, педагогами, которые повлияли на педагогическую мысль 20 века. Один из четырех. Троих-то остальных называть не буду.
1: Я удачно нашла эту фразу. Я же совершенно не знала, что это ваш любимый педагог Макаренко.
0: Вот как будто специально.
1: Я чувствовала.
0: Это действительно уникальный педагог, уникальный творец. На самом деле, еще интересно, что он очень дружил с Максимом Горьким. У них очень интересная переписка между собой была. Поэтому здесь это и такая есть история, связанная с Нижегородской областью. Поэтому Макаренко для меня это действительно такой очень свой подход в педагогике. И он гениален в том, что он сам говорил о том, что его подход, его выработанная система не может быть просто так транслирована на обычную школу. У него была встреча с директорами московских школ, уже когда он перестал работать в коммуне. И он это им говорил о том, что, друзья, я прошел свой путь, я выработал свою позицию, свои приемы, которые привели к результату в тех условиях, которые были у меня. У вас другие. Да, вы должны ориентироваться. И это понятно, они должны ориентироваться на то, как он к этому пришел, но проходить сами, потому что условия в коммуне и условия в школе, ну, как минимум в коммуне дети 24 часа, они живут все вместе. В школу дети приходят, а потом уходят домой. И поэтому опять же включается вот эта триада, где еще родитель, в коммуне этого не было. И Макаренко это объяснял учителям и директорам школ, в чем особенность его системы. Макаренко прекрасно говорил о том, что не может учитель 100% гореть и посвящать себя детям, потому что он выгорает. Он должен оставлять место для личной жизни. Он должен быть вечером посвящен себе и семье. Если ты в 24/7, как Данка, светишь сердцем, это важно, но это не роль учителя. У тебя немножко другая задача, поэтому ты должен обязательно оставить место для себя в этом мире. Не жить своими учениками, целиком погружаясь вот в эту работу. Иначе ты выгоришь, да, у тебя будет один год хороший, второй год хороший, но дальше-то тебе будет нечего дать, потому что твое внутреннее топливо закончилось. И воспитание гражданина у Макаренко — это просто невероятные подходы. Он гениален.
1: Ну, так можете по памяти три пункта, триады разложить? Вот основные подходы воспитания у Макаренко.
0: Я скажу, чем он отличается от остальных трех великих педагогов мировых, которые ЮНЕСКО так выделил. Я считаю, что из них четырех Макаренко — это самая проработанная педагогическая система, и она имеет продолжение, связанное с тем, что он показал, как работает не только человек, но и коллектив, и опыт коллектива и человека в развитии конкретной личности. Чтобы быть сформированным гражданином, ты должен быть внутри и коллектива, и внутри своей личности, пройдя через определенную деятельность. И эта деятельность тебя и создает. Вот этот подход у Макаренко при формировании коллективов, при распределении и ролей, а самое главное, свободе попробовать себя в каждой роли. Ты не просто был учеником или воспитанником коммуны, ты постоянно менялся ролями, ты постоянно проживал. И вот этот опыт, который тебя формирует, это такой формирующий опыт по-макаренковски, но через наложение коллективных активностей, коллективного труда, коллективного взаимодействия. А фактически мы взрослые люди, мы же работаем внутри коллектива, мы взаимодействуем между собой для достижения общей цели. Он умел сделать это с ребятами, причем с ребятами, но с улицы, хулиганами, но тоже акцентирую внимание, всегда говорят, что вот Макаренко из любого хулигана мог сделать академика. Нет, не из любого. У него тоже были ребята, которые в коммуне не удерживались. И это отдельная, просто это прям отдельная история для отдельного эфира. Спасибо вам огромное за Антона Семеновича и его высказывания, которые процитировали. Но все-таки это настолько мощная педагогическая система и школы, что одного вопроса в рамках нашего эфира сегодня точно будет недостаточно. Это великий педагог. Однозначно всем, кто работает в образовании или педагог, управленец в сфере образования, прочитать педагогическую поэму «Флаги на башнях» — это вот обязательное условие для того, чтобы ближе стать к, и стать, ну, так, на ступеньку выше в своей педагогическое развитие.
1: Михаил Пучков, герой программы «Веру», министр образования Нижегородской области, и у нас еще глава «Любовь».
2: Любовь.
1: Ну, вообще, вот любовь и тема-то какая интереснейшая, правда? Поговорим немножечко об этом. Давайте начнем с учительской любви. Ресурс, который истощается от бесконечных дедлайнов, конфликтов, ощущения, что ничего не меняется. Есть какие-то управленческие решения, которые реально помогают педагогам, ну, вот не выгорать от пустоты? Сегодня мы уже это слово неоднократно употребляли. Выгорание, пустота, какое-то, может быть, там, бессмыслие, рутина.
0: А что понимать тут под управленческими решениями? Есть управленческие решения уровня там, министерства, да, это снижение бюрократической нагрузки. Я могу вам рассказать о нашей комиссии, которая работает, и о 17 отчетах, которые мы отменили, и сейчас учителя их не заполняют. В принципе, сейчас по закону учитель должен заполнять всего 5 документов. И если управление по надзору и контролю у меня сейчас выезжает в муниципалитет, мы проверяем, насколько это верно исполняется. И находим нарушения. Например, тоже уже и в своих постах это упоминал, потому что до сих пор не могу понять, откуда это в системе остается. Так называемые протоколы промежуточной аттестации, которые почему-то заставляют учителей по старинке заполнять в бумаге. Они никому не нужны. Этот протокол вообще не нужен для системы образования сейчас. Он не запрашивает. Из него нет никаких выводов. У тебя промежуточная аттестация выставлена в электронном журнале. Все тебе достаточно. Сейчас очень большая работа идет по именно дебюрократизации работы учителя. Если ты учитель, никаких дополнительных отчетов ты заполнять не должен. Если такое происходит, мы с этим боремся. Мы с вами как раз обсудили, и когда вспомнили Антона Семеновича Макаренко, учитель не должен 100% быть внутри своих учеников. Должно быть время для себя. Когда ты набираешься сил, когда ты рефлексируешь, потому что самое обидное, что нам сейчас очень не хватает времени на спокойную рефлексию дня. А почему это произошло? А вот это было? А какие причины? А что сделать так, чтобы... А насколько это изменило меня? Это простые вопросы, которые вообще каждый человек вечером должен сам себе задать, оценив, как он прожил день. И тогда у тебя есть возможность на следующий день что-то изменить в своем поведении, в окружении. И вот вы говорите, что в школе ничего не меняется. Очень даже меняется. И в первую очередь меняются дети. Дети каждый раз разные. И во многом дети – это поддержка для учителя.
1: Когда приходит министр в класс, в школу, на встречу, вот какую реакцию в глазах детей?
0: Мне
1: что
0: кажется,
1: видите?
0: Надо у детей спросить. Очень странно будет, сейчас министр будет говорить: «Меня так любят дети». Но мне кажется, что я очень открытый человек, и я очень легко общаюсь с ребятами. И мы с вами обсуждали уважение. Я уважаю ребят. И поэтому мне кажется, это чувствуют, и мы спокойно всегда общаемся. Я стараюсь всегда потратить вот это вот время, которое у меня есть в общении с ребятами, на получение обратной связи. И тогда оно все работает, оно все движется. Если ты не горишь, если ты не любишь педагогику, зачем ты пришел в эту сферу? Это же такой драйв. Вот, сфера образования — это, наверное, одна из самых таких энергетически классных сфер работы для человека. Здесь есть все, начиная от общения с людьми, заканчивая самыми современными технологиями, и они всегда переплетены. Мне кажется, что ни одна другая сфера такой энергетики, такого возможности подпитки эмоционального не дает. Ну, она сложная, да, здесь нужно соответствовать.
1: В истории нет сослагательного наклонения, но все-таки я смотрю на вас, и вот когда вы принимали участие в этом конкурсе, да, на должность министра образования, и выиграли его, и стали министром, а если бы сложилось по-другому, я понимаю, что если бы, но тем не менее, пошли бы работать в университет, в школу, пошли бы в бизнес, пошли бы лектором, спикером, я не знаю, была какая-то запасная история, если бы не случилось?
0: Ну, вы так задали вопрос, может сложиться впечатление, что я в этот момент ничем не занимался. Нет, я же работал, и работал в управлении образования, я был заместителем председателя комитета по образованию города
1: Санкт-Петербург. То есть работа была, зарплата была, все хорошо было, но просто это было...
0: Все было прекрасно, это действительно был вызов для меня и понимание, что я могу сделать лучше. Я уверен в себе, и мне хотелось вот этот энергетику образования привнести в образование. Я всегда говорю о том, что мне очень хочется, чтобы педагогические советы в школах стали, в них вернулась педагогика. Позиция министра для меня это был такой внутренний вызов и в моем развитии в том числе. Ну и я рад приносить пользу Нижегородской области.
1: О чем вы мечтаете не как министр, а как человек, которому не безразлична судьба детей из школ?
0: Сложный вопрос, чтобы у каждого ребенка был значимый взрослый. Это очень важно. С одной стороны, это абсолютно педагогическая модель, выгодские зоны актуального, зоны ближайшего развития для ребенка. И немножко для радиослушателей, замечательный наш ученый и педагог, и даже где-то философ Лев Выгодский, который говорил, и теория развития ребенка, что ребенок сейчас находится в зоне актуального развития, вот какой он есть. Рядом есть зона ближайшего развития. В зоне актуального развития он может решить вот эту задачу. Для того, чтобы переступить в зону ближайшего развития, где задача сложнее, но он не может пока ее решить, ему нужен значимый взрослый, который поможет ему вот эту зону актуального развития перешагнуть в зону ближайшего развития, сформировать новую зону актуального, решить более сложную задачу. Я вот, наверное, мечтаю, чтобы у каждого ребенка был свой значимый взрослый.
1: Что для вас любовь?
0: Наверное, любовь – это то, что дает гармонию взгляда на этот мир. А любовь должна быть в жизни. То есть без нее ни одно дело не делается. И мир точно невозможно сделать лучше без любви, как минимум, к тому делу, которое ты делаешь.
1: Пожелание нашим радиослушателям.
0: Пожелаю, наверное, не терять веру и всегда видеть смыслы. Вот это, наверное, важное такое пожелание именно от Михаила Пучкова, министра образования.
1: Сегодня вместе с министром образования Михаилом Пучковым мы говорили о главном, о том, что школа начинается с умения видеть и слышать ребенка. А в христианском понимании каждый ребенок – образ и подобие Божие. И потому замечать его, беречь его достоинства и чутко относиться к его боли – не просто педагогическая задача, а нравственный долг. Пусть любовь и бережность станет самой прочной основой школьной жизни. До встречи, дорогие радиослушатели, каждую пятницу в 14:18 на радио «Образ», программа «Верую».
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. 24 пьесы для фортепиано. Пьеса номер 23. «Анданте с вариациями».

Немало ярких художественных импульсов дали русскому композитору Михаилу Глинке путешествия. Поездка на Кавказ, пребывание в Италии, Австрии, Германии. Общительный, пылкий, увлекающийся юноша, доброту и прямодушие, сочетавший с поэтической чувствительностью, он легко обзаводился друзьями. В Италии Глинка сблизился с Беллини и Доницетти, встречался с Мендельсоном. Позже среди его друзей появятся Берлиоз, Мейербер и Манюшка. Жадно впитывая разнообразные впечатления, Глинка серьезно и пытливо учился, завершив музыкальное образование в Берлине.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Святейший патриарх Кирилл благословил создание музея колокольного искусства в Троице-Сергиевой лавре. Митрополит Георгий возглавил богослужение в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Благотворительная акция «Корзина доброты» стартует сегодня на территории Нижегородской епархии. Подробнее об этих событиях. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл благословил создание в Свято-Троицкой Сергиевой лавре музея колокольного искусства. Его разместят на первом этаже колокольни. По замыслу создателей, музей познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. Гости найдут ответы на вопросы о том, как отливают новые колокола и как выглядели старые, ныне утраченные образцы, некогда звучавшие в монастыре. На музейной звоннице им покажут различные приемы и техники звона, расскажут о знаменитых звонарях лавры и ее благотворителях. В числе экспонатов – старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории, осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти, в частности, найденный фрагмент сброшенного с колокольни царь колокола и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама действующая колокольня обители. Экскурсии на нее будут начинаться с осмотра экспозиции. Сегодня в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и божественную литургию. Богослужения состоялись в Троицком соборе обители, где постоянно пребывает рака с мощами этого святого. На литургии вместе с паломниками молились настоятельница монастыря игуменья Сергия Конкова с сестрами обители и участники итоговой конференции конкурса «Серафимовский учитель-2026. Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». После проповеди глава Нижегородской митрополии обратился к присутствующим в храме.
1: Я сегодня хочу поприветствовать всех наших паломников, особенно тех, кто прибыл сегодня по программе фонда преподобного Серафима. Серафимовский учитель. Сегодня прибыло к нам 220 делегатов 45 регионов России и из Республики Беларусь. И вот это в основном учителя, работники культуры, это и преподаватели школ, университетов. Те сегодня люди, которые напрямую заботятся о образовании, воспитании наших детей. Им же также требуется сила, чтобы детям привить это чувство, заботиться, понимать не только материальное, но и понимать, что есть духовное. Духовное выше материальное. Небесное выше жизни. Вечное выше времени. Василий Господь и Матерь Божия.
0: Это были слова митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Затем участники богослужения совершили крестный ход по территории монастыря. Отметим, что сегодня заключительный день работы трехдневной Всероссийской педагогической конференции с международным участием «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения» итогового мероприятия конкурса «Серафимовский учитель». Напомним, что конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом при

0: подобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского. Благотворительная акция «Корзина доброты» стартует сегодня на территории Нижегородской епархии. Прокомментировать события мы попросили заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями иерея Павла Малаштана.
1: Уважаемые нижегородцы, приглашаем вас принять участие в благотворительной акции «Корзина доброты», которая состоится 25-26 сентября. В рамках акции в сетях продуктовых магазинов «Пятерочка», «Перекресток» волонтеры осуществляют сбор несколько портящихся продуктов питания. Крупы, там, макароны, мука, сахар, ну и другие. Для нуждающихся семей с детьми, также для семей с детьми-инвалидами, просто для инвалидов, для пенсионеров. Благодаря этой акции ежегодно оказывается продуктовая помощь более 900 нуждающимся семьям. Те, кто участвует в этой акции, волонтеры, добровольцы, люди неравнодушные, осуществляют в своей жизни вот заповедь любви к ближнему. Мы приглашаем принять участие вот в этой акции. Поможем вместе людям, которые действительно нуждаются в такой вот помощи.
0: Это был комментарий заместителя руководителя социального отдела Нижегородской епархии иерея Павла Малаштана. Добавим, что всего в акции будут участвовать 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. Сегодня акция будет проходить с 16 до 20 часов, завтра с 12 до 18 часов. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 38%, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Я Ольга Ковалева, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки, редактор программы «Симфония веры». Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Глинка. Вы, конечно же, слышали эти имена. Но мы посмотрим на них не как на хрестоматийных классиков из учебников музыкальной школы, а как на людей с их внутренними сомнениями и поисками. Вместе с экспертами-музыкантами заглянем в их дневники и письма, услышим воспоминания современников и попробуем почувствовать, как меняется музыка, когда в жизни ее создателя появляется Бог. Я приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию по страницам жизни и творчества великих композиторов. Слушайте программу «Симфония веры» на радио «Образ» по субботам в 15:00.
1: Симфония веры. Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Малая Родина.
1: Большеболдинский район Нижегородской области. Он расположен на юго-востоке нашего края и граничит с Починковским, Гагинским, Лукояновским и Краснооктябрьским районами, а также с Республикой Мордовией. Районный центр – село Большое Болдино. Это всемирно известное село построено на мордовских землях и известно с XVI века под названием «Забортники». Современное название происходит, вероятно, от личного имени Балда. К слову, считается, что исчезновение этого имени связано с полным запретом правительством Петра I всех нецерковных имен. В начале 80-х годов XVI века Иваном Грозным Болдино было пожаловано в поместное владение Евстафию Михайловичу Пушкину, отличившемуся в качестве воеводы при обороне Смоленска от нашествия литовцев в 1580 году, а также при ведении трудных дипломатических переговоров с польским королем Стефаном Баторием. В 1612 году Иван Федорович Пушкин, участник Нижегородского ополчения Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, получил вотчинное владение деревню Болдино Арзамасского уезда. После смерти бездетного Ивана Федоровича Болдино царем Михаилом было пожаловано вотчину его брату Федору Федоровичу Пушкину за особые заслуги при обороне Москвы от осаждавших ее войск польского королевича Владислава. Деду Александра Сергеевича Пушкина принадлежали довольно крупные земельные владения вокруг Болдино. После его смерти земля была поделена между многочисленными наследниками, и в результате раздробления началось разорение старинного рода. Болдино досталось дяде Пушкина Василию Львовичу и отцу Сергею Львовичу. После смерти Василия Львовича северо-западная часть села со старой барской усадьбой была продана. Отцу Пушкина принадлежала юго-восточная часть Болдино с барским домом и другими постройками, 140 крестьянских дворов, более 1000 душ и село Кистенево. Именно в Кистеневе в 1830 году, накануне женитьбы Александра Сергеевича Пушкина, отец выделил ему 200 душ крестьян. Знакомство с землей предков стало для Пушкина событием большой важности. В Болдине Пушкин провел 3 осени. Первый раз он приехал в Болдино, чтобы заложить кистеневскую собственность в опекунский совет для получения денег, необходимых для предстоящей свадьбы с Натальей Гончаровой. Он задержался здесь на все 3 осенних месяца из-за эпидемии холеры, свирепствовавшей в это время в России. Связи с внешним миром у поэта почти не было, однако вынужденное затворничество способствовало плодотворной работе, что удивляло и самого Пушкина, написавшего Плетневу: «Скажу тебе за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не писал». Во второй раз Пушкин посетил Болдино в октябре 1833 года, возвращаясь из поездки по Уралу, где собирал материал по истории Пугачевского восстания. В Болдине он надеялся привести в порядок собранные материалы и поработать над новыми произведениями. Последний раз Пушкин приехал в Болдино через год, в 1934 году, в связи с вступлением во владение имением, и провел здесь около 3 недель. В этот приезд Пушкину пришлось много заниматься хозяйственными делами, что, однако, не помешало и плодотворно поработать. Задолго до 1929 года, года образования района, эти земли и были известны во многом благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. Ведь именно здесь были созданы десятки бессмертных художественных произведений. Пребывание на болдинской земле – незабываемая страница в жизни поэта. И сегодня Болдино известно далеко за пределами России, а словосочетание «болдинская осень» стало синонимом небывалого творческого взлета. Лесостепной край с его волнисто-холмистыми равнинами, пересекаемыми долинами речек и оврагов, живописными лесами и перелесками, да и местные персонажи, крестьяне 19-го столетия, явились настоящими соавторами гения, источниками вдохновения для создания шедевров мировой литературы. Сохранились парк, любимая поэтом роща Лучиник, восстановлена усадьба с комплексом построек, ставшая ядром Государственного музея-заповедника. Усадьба Пушкиных – памятник истории федерального значения. Здесь проводятся пушкинские праздники, собирающие крупнейших ученых, литературных деятелей, актеров. Примечательно, что пушкинские места заповедными объявили сами крестьяне еще в 1918 году. Болдинский край – это край традиционных ремесел, гончарного производства, ткачества, лозоплетения, резьбы по дереву. Здесь сегодня возрождаются народные промыслы, а также историко-культурные традиции эрзианского населения больше Болдинского района. Большое Болдино и его окрестности – с плодородными сельскохозяйственными угодьями, экологически чистой водой и первозданными ландшафтами привлекают многочисленных гостей. Наиболее популярными туристическими центрами являются села Большое Болдино и Львовка, роща Лучиник, а также эрзианское село Пикшень, заповедные парки в селах Черновское, Новая Слобода, Апраксино. Итак, мы перевернули еще одну страницу истории нашего края. Нам есть чем гордиться.

далеко в картине городок старинный. Помнишь, ты жила когда-то в нем? Прикоснись рукою к дому над рекою, где цветет шиповник под окном. Жаль,

любила, думала о нем, как обо мне. Вижу, как под вечер зажигаешь свечи, как вздыхает тень твоя в окне. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что ты меня не любишь, пять веков.

цветет. Пять веков картине, городок старинный, помнишь, ты жила когда-то в нем. Ты жила, грустила, навсегда забыла то, что я шиповник под окном.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Клён.
0: Автор.
1: Поэт-песенник Леонтий Шишко.
2: Изначально стихи написал Леонтий Шишко. Он же создал и первую мелодию к ним. Позднее эту музыку переделал музыкант Юрий Акулов. Стихи, начинающиеся со слов «Там, где клён шумит», вошли в сборник Шишко «Рябиновая осень» еще в 1960 году. После создания мелодии Шишко предложил ее Людмиле Зыкиной. Позже Юрий Акулов написал новую музыку под мужской вокал, и песня стала исполняться вокально-инструментальным ансамблем «Синяя птица». Песня рассказывает о потерянной любви и воспоминаниях о счастливых моментах.
1: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Первого мая 1884 года было начато строительство первого в мире небоскреба. Строго говоря, высокие здания строились и раньше, например, в Йемене, но по другим технологиям. Первый общепризнанный небоскреб назывался Home Insurance Building. Он был построен в Чикаго для страховой фирмы. Забавно, но в нем было всего 10 этажей. Архитектор Уильям Лебарон Дженни реализовал новаторскую технологию строительства. Она заключалась в использовании несущего каркаса. До него в качестве несущей конструкции использовались внешние стены. Архитектор положил в основу здания сталь, которая была прочнее бетона. Тем не менее, архитектор не реализовал свою задумку полностью. У здания сохранились гранитные колонны и несущая задняя стена. Первый полноценный небоскреб на стальном каркасе появился в 1891 году в американском городе Сент-Луисе. В нем было 11 этажей. Автором проекта стал архитектор Луис Салливан. Но даже у него была одна большая проблема. Там не было лифта.
2: Интересный факт. В 1912 году в городе Уичита-Фоллс должны были построить небоскреб высотой 146 метров. Однако в контракте на постройку высота была указана не в метрах, а в дюймах. В результате получилось четырехэтажное здание высотой 12 метров. Сейчас его называют самым маленьким небоскребом в мире.
1: Первые небоскребы не могли быть выше 20 этажей, потому что лифты работали на гидравлическом приводе. Но в 1903 году фирмой Otis была разработана новая конструкция лифта, имеющего электрический привод. Это позволило снять ограничения высоты подъема. И когда эти ограничения были сняты, в строительстве небоскребов началась самая настоящая гонка. Каждый следующий небоскреб был выше предыдущего. В Нью-Йорке в 1913 году появился 57-этажный небоскреб Woolworth Building. Он достигал высоту 241 метра. Он оставался самым высоким зданием в мире на протяжении 17 лет, пока не появились здания еще выше. В наше время небоскребы используются и как жилые здания, и как офисные помещения. Также они являются своеобразной приманкой для туристов. На крышах часто организуют смотровые площадки, откуда открывается потрясающий вид на города.

0: Сначала ветер прошумел осиной, потом прошла над лесом туч гряда, потом дождь кончился, и след лосиной наполнила небесная вода. По самой лучшей из лесных дорожек, пофыркивая и наморщив нос, ежихе, осторожный ежик, четыре капельки на иглах нес. Игорь Смольников.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 14 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидают облачной погоды, возможен дождь. Столбики термометров покажут плюс 15 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют пасмурную погоду, возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 17 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Какого цвета боль? Все бело, все одинаково, все равнодушно, все недружелюбно и все чужое. Я иду по длинному коридору в домашних тапочках, в байковом больничном халате навстречу, как новые мазки белые звездки по уже выбеленной стене, белые халаты, белые шапочки, спешащие каждый по своим делам люди. Медсестра приемного отделения идет быстро, еле поспеваю за ней. Зловещая белизна слепит глаза, я зажмуриваюсь, я вообще плохо представляю себе, что происходит. Зачем я здесь, и только в лифте короткая команда медсестры дежурной лифтерши мгновенно отсекает от меня все недоразумения. Четвертый этаж, операционное отделение. И в лифте все бело. Выхватив взглядом на стене календарь с казанской иконой Божьей Матери, успеваю найти декабрь, бесстрастный квадратик цифр среди таких же 11 других. Успеваю быстренько прочитать молитву Богородицы Дева, попросить помощи и заступничества, а вот сегодняшний день отыскать на календаре уже не успеваю. Приехали. Ой, к окна. И на улице все бело. Снег облепил даже провода, длинный больничный корпус напротив. Дальше еще один, еще. Целый больничный городок. Первый медицинский институт. Бегут люди по своим делам. У меня тоже были свои дела. И я бежала, боясь не успеть, и не успела. К фирменному скорому поезду «Москва-Адлер». Билет-то какой хороший достался. Купе, нижнее место. 10 дней в любимом ущелье под Пицундой себе напланировала. К самому разгару сбора мандаринов хотела подгадать. Даже соковыжималку новенькую по тому случаю приобрела, чтобы свежий сок по утрам, отборные мандаринки с дерева. Все равнодушно бело вокруг. Бегут люди за окном, и нет им дела до моих несбывшихся планов. Человек предполагает, а Бог располагает, моя любимая присказка. Не единожды в день вспоминаю ее к случаю. И вот привел Господь, примените к себе. Мой больничный опыт убог и ничтожен. Много лет назад лежала на обследовании, да быстро выписали с веселыми листочками благополучных анализов. Что знаю о теперешней больнице? И вот сижу на больничной койке у окна, глотаю слезы, страшусь наступающего дня. Раньше мне казалось, что однообразные дни тянутся медленно и нудно. А ведь совсем не так. Однообразие больничных будней замельтешило с удивительной скоростью. Подъем, температура, завтрак, процедуры, обход врачей, обед, тихий час, посещение, ужин, температура, отбой. Мелкими перебежками от завтрака к тихому часу, от процедур к посещению помчались мои денечки к дню самому главному – операции. Только вдруг ее отложили. Возникло серьезное осложнение со здоровьем. Надо подлечиться. В таком состоянии операции невозможно. Назначим вам хорошие препараты, физиотерапию, барокамеру. Понимаю, вам хочется побыстрее, кому нравится лежать в больнице, но это необходимо. Наберите терпение. Лечащий врач Светлана Мухадиновна Психомакова смотрит на меня с искренним сочувствием, а у меня глаза на мокром месте. Ведь не рассчитывала здесь задерживаться, ведь все так хорошо спланировала. Человек предполагает, а Бог располагает, напоминаю сама себе. А слезы льются и льются. И вот уже постовая сестра Елена Михайловна Золотарева бежит с успокоительными каплями, садится рядышком на край кровати. Не расстраивайтесь. Вот подлечим вас, операцию сделаем, и забудете все. Врачи у нас, знаете, какие замечательные. Светлана Мухадиновна, это же золото. У нее удивительные руки и душа добрая. А еще каждое утро к нам в палату вкатывалось солнышко. Елена Викторовна Никитина, клинический ординатор. Она нетерпеливо принималась расспрашивать нас, как спали, как ели, какая температура. И казалось нам, она еле-еле дождалась утра, бежала через весь город, торопилась, нервничала, лишь бы узнать о нашем самочувствии, аппетите, анализах. Маленькая, подвижная, добродушная, сострадательная. Кого-то она мне напоминала. Ломала голову недолго. Конечно, Светлану Мухадиновну. Та же участливость, готовность помочь и успокоить. Ее школа. школа сострадания и любви. Хороший учитель, толковая ученица. Благодатный багаж знаний, в котором рядом с профессиональным мастерством, никогда не выходившая из моды сострадание больным, готовность утешить, даже потерпеть их неадекватность, несправедливые выпады, их уязвимость и беззащитность. Если Елены Викторовны почему-то не было в отделении, казалось, чего-то не хватает. Я всегда ждала ее появления в палате. Она умела порадовать. Вот и сегодня. Присела на краешек кровати, заговорщицки шепнула. «У меня для вас хорошие новости. Операция назначена на пятницу». Облегченно вздыхаю она. «Вам надо хорошенько выспаться перед операцией. Легкое снотворное вам не помешает. И не волнуйтесь, все будет хорошо. Оперировать берется сам Владислав Геннадьевич». «Сам». Его так и звали больные отделения. «Сам». Помню, при первом обходе он вошел в палату в сопровождении студентов и аспирантов и всего-то несколько слов сказал, спросил о самочувствии, а по сердцу покой. У меня были к нему вопросы, и он пригласил побеседовать после обхода. А начал беседу так, с праздником. Сегодня память Нила Столбянского. Растерялась на секунду, потом обрадовалась. Православный! Милость Божия ко мне, немощный, унывающий в больничной палате. Православный хирург будет делать мне операцию. Конечно, хорошо, что сам... Но еще лучше, православный. Я хотела бы причаститься перед операцией. Почему-то доверительно сказала я Владиславу Геннадьевичу. Обратитесь к старшей сестре клиники Лидии Никитичной Пучковой. Она поможет. Вот и еще с одной православной душой свел Господь. Обязательно. Как же православному без причастия на операцию идти? Лидия Никитична сидит за большим письменным столом. В изголовье иконочки, лампадка горит. На стене большой православный календарь. Лидия Никитична – человек в клинике известный. Во-первых, целых 40 лет она здесь. В этих стенах видано-перевидано за эти годы немало. Во-вторых, дверь в ее кабинет практически не закрывается. Идут к ней за советом и помощью с утра до вечера. И тут уж не берусь определить, когда как к старшей сестре клиники, когда как к православной христианке. Вот и мне, чужому фактически человеку, не отказала в помощи. Кому-то позвонила, кого-то попросила. Завтра с утра, после обхода. Стою в маленькой больничной часовенке перед образом Казанской Матери Божией. Она взирает на меня и требовательно, и милостиво. И кажется в эту минуту, что нет скорбей, которые не понесла бы я ради великой и ни с чем не сравнимой радости называться православной. Но вот, склоняя голову под священническую петрохиль, чувствуя, как трепещет сердце перед страхом исповеди, как немощна моя греховная душа, как несовершенна жизнь и суетные устремления. Из рук священника принимаю я святые тайны Христовы, и в благодати великого таинства опять чувствую в себе силы выдержать все, Господом уготованное. И с этим чувством поднимаюсь на четвертый этаж, и с этим чувством звоню своим близким и сообщаю им, звенящим от радости голосом, «Завтра в 10 прошу ваших молитв!» «Тебе страшно?» «Не радостно. Я причастилась». Раннее утро. Я уже умылась холодной водой, переоделась в операционной и стою у окна, за которым до меня нет никому никакого дела. Но здесь, в отделении, до меня есть дело всем. И постовой сестре Ларисе Степановне, пришедшей сделать мне укол, и буфетчицам Нине Николаевне Бровцной и Любови Антоновне Федорчук, вчера вечером шепнувшим мне «все будет хорошо», и моей соседке по палате Настеньке Ивановой. Я сразу же позвоню вашим, сразу же, не волнуйтесь. А вот и Светлана Мухадиновна. Глаза звезды вопрошают. Готовы? Готово. Меня везут на громыхающие каталки в операционную. Опять много белых халатов, и опять белый цвет кажется мне равнодушно белым. Но вот вижу склоненного надо мной Владислава Геннадьевича. «Ну что, с Богом?» — спрашивает он тихонечко. «С Богом!» — отвечаю ему и крещусь широким крестом. «Все. Больше ничего не помню. Потом откуда-то из глубины сознания слышу, операция закончена. Потом опять погружаюсь в беспамятство». И вот оно, первое ощущение возвратившейся жизни. вижу склоненного над собой священника. Хочу произнести «благословите», но губы не слушаются. Батюшка благословляет меня, говорит слова утешения и поддержки. Иерей Сергей Филимонов, священник и врач, практикующий хирург ЛОР. Он возглавляет общество православных врачей Петербурга, автор нескольких книг, я слышала о нем, но познакомиться до операции не получилось. И вот он пришел в реанимационное отделение, дабы поддержать и благословить православную христианку. Щедро Господне утешение. Туда в никуда, за черту сознания с Богом, из уст православного хирурга. Оттуда обратно, в осмысленную жизнь, с благословением православного пастыря. Сквозь невыносимую боль пробилась ко мне пока еще слабым пульсом радость Божьего соучастия. Потом она крепнет во мне, станет явной и торжествующей. Тяжело выбирался я из реанимации. Боль на разные лады заявляла о себе, держалась высокая температура, и опять рядышком, теперь уже свои родненькие сестрички. Даша Прокофьева, трепетная, стройная девочка. Помню, зашла ко мне в палату с умопомрачительной прической. Только уложенная феном стрижка обрамляла живые, жадные до жизни глаза. «У тебя новая прическа, Дашенька. Решила поменять имидж. Хочется нового, понимаете? Тебе очень идет». Через час она вновь пришла ко мне поставить капельницу. Пряди летящей стрижки прилипли к вспотевшему, осунувшемуся лицу. Еще только недавно белоснежный халатик измят и запачкан кровью. Тяжелая больная, срочно оперировали. Она склонилась надо мной, уставшая девочка, избравшая себе нелегкий путь выхаживать людей и облегчать их страдания. Как непросто сохранить при ее ремесле летящий имидж и безукоризненно наглаженную блузку. Грустно было узнать, что несколько лет Даша поступала в медицинский, но неудачно. Конкурс большой, а ей все не хватало какого-то балла. А ведь хороший доктор уже поселился в ее сердце. Фундамент профессии уже выложен прочными кирпичиками мастерства не менее важного, чем профессиональные знания – сочувствовать людям и любить их вместе с их немощами. Однажды, доведенная до предела, измотавшая меня болью, я накричала на другую сестричку, Верочку, пришедшую звать меня на физиотерапию. «Отстаньте от меня, я никуда не пойду». А она с улыбкой. «Не хотите? Тогда не пойдем. Вы успокойтесь, пожалуйста». «Прости, Верочка». «Да что вы! Это наша работа, я не сержусь. Вам действительно нелегко». «А разве легко им? Ведь они не имеют права на слабости и оправдания». Уколы, капельницы, послеоперационное выхаживание больных. Разве будешь объяснять им, что у тебя самой раскалывается голова или все валится из рук, потому что не лады дома? Помню, заступила на дежурство Ирина Евгеньевна Пеликс. На ней не было лица, бледная, еле передвигается. Отравилась грибами. А ведь надо работать. А ночь, как на грех, выдалась беспокойная. То в одну палату зовут, то в другую. На ватных ногах, стиснув зубы. Отделение — единая команда. Не каждый сам по себе, все будто отбор прошли и выдержали общий для всех экзамен. Часто в отделение заходили студенты. С двумя девочками, Викой Дробышевой и Настей Калмыковой, я подружилась. Сначала они приходили подолгу, заполните анкету, пожалуйста, потом просто навестить и посочувствовать. Даже на операцию мою пришли. Они еще не выбрали.

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов – один из любимейших русских писателей. В одном из своих писем он пишет: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда, безусловная и честная». Незавершенная повесть Чехова «Мужики» полностью подтверждает слова писателя. Она описывает жизнь простой крестьянской семьи, мужицкое и темное царство, но при этом автор продолжает развивать главную тему своего творчества – изображение внутренней жизни человека. В программе «Читаем классику» повесть Антона Павловича Чехова «Мужики» прозвучит в исполнении Олега Демина с 28 сентября по 1 октября в 10 часов утра.
2: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
3: Доброе утро на радио «Образ».
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
5: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

Слово «мама» свято. Песни проекта «Россия без сквернословия». Проект «Россия без сквернословия» уже больше 2 лет ведет комплексную работу по профилактике ненормативной лексики среди детей и взрослых по всей стране. Открыто более 20 региональных отделений.

0: Созданы авторские методики, пособия, марафоны. Одним из ключиков к человеческому сердцу в объяснении важнейших жизненных вопросов является песня. Проект «Россия без сквернословия» располагает разными музыкальными композициями на эту тему, которые могут слушать люди разных возрастов, от малышей детского сада до взрослых. «Не обижайте маму» – это первая композиция, которая появилась в арсенале проекта и созвучна с его призывом «Слово «мама» свято, говори без мата». Песня «Не обижайте маму» написана в Нижнем Новгороде. Автор стихов – руководитель регионального отделения проекта «Россия без сквернословия» Анастасия Богушевская.
1: Эта песня появилась из сердечной боли, но с надеждой, что все можно исправить, если задуматься и потрудиться над собой. Иногда люди не задумываются о связи слов «мать» и «мат». А эта нежная композиция поможет по-иному взглянуть на слова, которые так легко срываются с уст и ранят самых дорогих и близких. Песню исполняют воспитанники семейного центра «Ковчег» Любовь Щербакова, Елизавета и Мария Богушевские вместе с автором.

0: Добрая музыка на радио «Образ».
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Мне кажется, пришло время поговорить о тех вопросах, которые задают лингвистам обычные рядовые носители литературного языка. Эти вопросы самые разные. Большая их часть, однако, посвящена проблемам родной грамматики. Для начала я поясню, что такое грамматика, для тех, кто забыл. Современное значение слова «грамматика» относительно простое. Грамматика – это две языковые подсистемы, мини-системы. Это морфология, то есть формы одного и того же слова, падежные, родовые, числовые. И синтаксис – синтаксические конструкции, словосочетания и предложения. Но когда-то слово «грамматика» имело более широкое значение. Этим словом обозначали науку о языке вообще. Так, например, самые древние описания языков, предположим, восьмикнижие Панини, которые создавалось в 5-7 века до нашей эры. И восьмикнижие это описывало санскрит. Так вот, этот памятник лингвисты именуют грамматикой, грамматика Панини. В античности описания греческого языка или латинского языка также получали такое же название. Это все грамматики. В эти грамматики входили не только правила, касающиеся изменения слов и построения синтаксических конструкций, но и описание фонетической системы, описание некоторых морфем слов, допустим, корневых. Все это называлось одним словом «грамматика», от греческого «грамма», что значит «буква», родственное слово слову «грамота». Мы сегодня будем говорить о грамматике в ее современном значении, то есть о формообразовании и построении синтаксических конструкций. Что же волнует говорящих в сфере родной грамматики? Передо мной несколько вопросов. Эти вопросы я получаю по разным источникам. Часть вопросов мне пишут на службу экстренной лингвистической помощи, которая действует на филологическом факультете Нижегородского университета имени Лобачевского. Ее адрес – грамотныйнижний@yandex.ru. Вопросы и ответы на них с подробными комментариями я издала в книге, которая так и называется «Больные вопросы родной грамматики». Сегодня отдельные вопросы и отдельные комментарии, ответы на них и прозвучат в нашей передаче. Свой первый самый вопрос я помню. Он звучал так. Как правильно сказать? В городе Москве или в городе Москва? Авторитетный источник для ответа на этот вопрос – это справочник по правописанию и литературной правке Дитмара Ильяшевича Розенталя. В справочнике говорится, правильнее сказать «в городе Москве» или «у города Смоленска», «под городом Саратовом». Иными словами, все то, что в русском языке может склоняться, надо склонять. Это относится к названиям городов и сел, например, вспомним пушкинское «История села Горюхина». Это относится к названиям деревень и хуторов, например, деревню Дюевку за хутором Сестраковым, а также к названиям рек между реками Обью и Енисеем. Нельзя сказать между реками Обь и Енисей. Но вот почему-то не поворачивается язык сказать «в городе Минеральных Водах» или «у города Нового Орлеана», «в селе Малых Мытищах» или «в селе Большом Болдине». В чем тут дело? Не принято склонять при словах «город», «село», «деревня» составные наименования. Поэтому правильными являются сочетания «в городе Минеральные Воды», «у города Новый Орлеан», «в селе Малые Мытищи», «в селе Большое Болдино». Если же слова «город», «село» и тому подобное опускаются, правила уже не действуют. Например, «до встречи в Большом Болдине». Составное наименование «Большое Болдино» склоняем. Следующий вопрос. Как правильно сказать? 5 килограмм или 5 килограммов? 200 грамм или 200 граммов? 100 гектар или 100 гектаров? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратим внимание на то, что говорящих затрудняют только такие сочетания, в которых в существительном, стоящем форме родительного падежа предшествуют числительные. Если же форма родительного падежа этих существительных используется в составе сочетаний с другими частями речи, вопросов, как правило, не возникает. Ну, например, мы смело говорим: не хватает килограммов, нет граммов, не достает гектаров. Что же рекомендует нам родная грамматика? Она рекомендует различать родительный исчислительный и обычный родительный падеж. Исчислительный или счетный используется в тех случаях, когда названия единиц измерения употребляются с числительными. Тогда слова «грамм», «килограмм», «рентген», «микрон», «карат», «ом» могут иметь нулевые окончания. Поэтому сочетания 5 килограмм, 200 грамм, 100 карат и тому подобное грамматически правильные. Впрочем, как и варианты с окончанием «ов» – 5 килограммов, 200 граммов, 100 каратов. Во всех остальных случаях, то есть когда данными существительными управляют слова других частей речи, правильным будет только окончание «ов». Некоторые названия единиц измерения в любых значениях родительного падежа множественного числа используются без окончания. Это слова «ампер», «ватт», «вольт», «аршин», «герц». Слово «гектар» наоборот. Во всех случаях следует употреблять с окончанием «ов».
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Марин.

0: Пишите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас.
2: Итак, предстоящие выходные предлагают публике массу вариантов проведения досуга. Благо, все еще бабье лето не сдает свои обороты. А значит, можно гулять, посещать различные локации города и радоваться солнечным осенним дням по полной программе. При этом всегда можно заглянуть на какое-нибудь интересное мероприятие, а такие на предстоящих выходных имеются. Во-первых, Центр культуры «Рекорд» приглашает в субботу на необычный концерт под названием «Волшебные сны». Камерный оркестр «Сонорус» представляет программу широко известных произведений японской музыкальной традиции и современного академического искусства Японии. Это мелодии, вошедшие в золотую коллекцию мировой классической музыки благодаря таким композиторам, как Дзё Хисаси, исполняемые мировым оркестром мечты и используемые современными аниматорами в своих работах. Красной нитью в них прослеживаются идеи верности, дружбы, сострадания и самоотверженности. Всех ценителей ждут в рекорде в субботу в 16:30. Чуть позже, в этот же субботний день, ценители балета приятно проведут время на постановке «Волшебная ночь». Куда идти? Конечно же, в наш Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина. Спектакль «Волшебная ночь» премьерный. В него вошли два одноактных балета «Демон» Пауля Хиндемита в постановке Грегори Макомы и «Волшебная ночь» Курта Вайля в постановке Игоря Кирова. Пауль Хиндемит и Курт Вайль, державшиеся на почтительном расстоянии друг от друга в жизни, вместе выйдут на сцену Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина посредством своей музыки. Дело в том, что в один и тот же год, это 1992, композиторы написали музыку к двум экспрессионистским балетам, создав размышления на одинаковую тему. Действительно ли мы такие, какими стараемся казаться миру, и где же мы, настоящие? Постановка многообещающая. Заглядывайте в оперный 26 числа в 18:30. Ну а если в приятный выходной сентябрьский денек вам захочется прогуляться по парку Швейцария, отличная идея заглянуть в находящийся там планетарий. Там в 19:30 будут показывать нестандартный спектакль под названием «Любить Сальвадора». Речь, конечно же, идет о самом известном человеке, который носил эту фамилию. Это Сальвадор Дали. Опираясь на идеи психоанализа, постановка переносит зрителя в мир снов, скрытых страхов и фантазий великого сюрреалиста. Это визуальное исследование вечного конфликта творца с реальностью, обществом и собственной семьей. История роковой связи художника с его музой, о поиске баланса между земным и духовным и о главном выборе его жизни – выборе в пользу бессмертия. В ролях актеры нижегородских театров и объединение танцхудожников, перформеров и пластических артистов. Так что выбирайте активность по своему вкусу и приятных выходных. А мы продолжим знакомить вас с активностями предстоящих уикендов каждую пятницу в это же самое время на радио «Образ». До встречи в эфире.
0: Спешите видеть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь в самом центре Автозаводского района, на площади имени Киселева. Площадь имеет круглую форму, от которой лучами уходят проспект Ленина, проспект Октября, проспект Молодежный, улица Смирнова и улица Веденяпина. Свое современное название площадь получила в 2005 году. Переименование площади в честь Ивана Ивановича Киселева – это дань уважения автозаводцев к человеку, отдавшему около четверти века Горьковскому автомобильному заводу. В центре площади разбит сквер, в котором растут сосны, ели, березы, кусты можжевельника. Летом площадь утопает в цветах. В центре большой круглой клумбы в 2006 году открыли памятник Ивану Ивановичу Киселеву. Бюст был отлит в литейном производстве родного для Ивана Ивановича автозавода. Такой спецзаказ на автозаводе исполняли впервые. С установкой памятника площадь получила свой законченный вид. До этого долгое время площадь имени Киселева носила название «Дворцовая», так как на ней располагается дворец культуры автозавода. Он стоит строго за сквером. Это крупнейший в стране профсоюзный дворец. Группа архитекторов во главе с Заикиным оформила фасады дворца в традиционной ордерной системе с центральным входом лоджией. Тысячи юных и взрослых автозаводцев находили себе здесь занятия по душе. Многие знаменитые артисты страны выступали на его сцене. Посетил дворец культуры и первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин, о чем на фасаде здания напоминает памятная доска. Формирует площадь имени Киселева и кинотеатр «Мир». Он находится справа от центрального входа ДК «ГАЗа». Здание это необычно по своей форме. Оно строилось в то время, когда советская архитектура переходила от конструктивистского стиля к освоению классического наследия. 11 скульптур на боковых фасадах символизируют профессии того времени. Рабочий, колхозница, летчик. Они установлены на парапете обходной галереи. Справа, где от площади Киселева начинает свой путь проспект Молодежный, расположилась конечная станция автозаводской линии метро «Парк культуры», открытая в декабре 1989 года. Это станция мелкого заложения. Она имеет два подземных вестибюля. Побеленный свод станции посередине украшают массивные люстры. При входах на станцию расположены два панно, в которых отражена тема отдыха нижегородцев. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Телевизионный фильм-мюзикл «Веселая хроника опасного путешествия» Евгений Гинзбург снял на творческом объединении «Экран» в 1986 году. В основу картины легли песни из мюзикла-ансамбля «Иверия» «Аргонавты» и, естественно, мифологический сюжет о путешествии за Золотым Руном. Путешествие из Эллады в Колхиду снимали в Армении и Грузии. Причем в Грузии, в городе Поти, где были запланированы сцены на берегу, группа не могла приступить к работе целых двое суток. Вмешался человеческий фактор. Помехой стало грузинское гостеприимство и, как его следствие, бесконечное застолье в честь кинематографистов. Все участники съемок вспоминают их как некий фейерверк импровизации, здорового актерского хулиганства в кадре и круглосуточного праздника.
4: Небо Колхиды! Солнце Колхиды манит меня и зовут! Бедный скиталец, шалом тебя богорамного молит, спаси! Дай мне вернуться в Колхиду! В Колхиду! В Колхиду!
5: Ты кто?
4: А, колхидский купец. Проводник, переводчик, лоцман. А что до торговли? Тихо. То шубу мне торговать где-нибудь в Африке, где и голому жарко. Сейчас разорен, и время настало вернуться в Колхиду домой.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: А знаете ли вы, что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
4: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
1: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
4: Яркому.
1: Большому.
4: Маленькому.
1: Древнему.
4: Длинному.
1: Высокому.
4: Глубокому.
1: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
4: сотворенных природой и руками человека.
1: А знаете ли вы, что? Самая высокая гора в России – Эльбрус. Это настоящая гордость нашей страны и легенда среди альпинистов. Покорить Эльбрус, вошедший в список «7 вершин», мечтают все профессионалы, да и любители тоже. У самой высокой горы страны, расположенной на стыке Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, целых две вершины пятитысячника. Западная – это 5642 метра, и восточная – 5621 метр. Они соединены между собой седловиной. Когда-то это был вулкан, вековые извержения которого отточили силуэт горы, придав ей изящную коническую форму. Впервые высоту Эльбруса определил академик Вишневский в 1813 году, а покорить вершину удалось только в 1829-м членам полка экспедиции под руководством генерала Георгия Эммануэля. В наши дни Эльбрус привлекает все больше гостей. Кстати, интересный факт – у Эльбруса целая коллекция имен, которые дали ему народы Кавказа. Например, тюрки нарекли его «Джин-Падишах», то есть «Повелитель духов». Карачаево-балкарцы величают его Мингитау. Это переводится как «напоминающий тысячу гор». Или, чуть иначе, Мингитау – «гора оседланная». Ну а для Грузии это Ялбус, то есть «снежная грива». А вот на втором месте – Дыхтау – 5200.

0: отдыхал.
1: Стоит. А сколько событий помнят эти стены? А сколько людей приходило сюда со своими горестями, бедами, сомнениями? И здесь они получали душевный покой и утешение. Сколько раз здесь звучала святая молитва? И на фоне этого так страшно себе представить, какое запустение принесли сюда революционные события 17-го года. Советская власть целенаправленно стирала с лица земли все, что было связано с многовековой православной духовной традицией. Святое место сильно пострадало, но выстояло. И самое главное, воспрянуло духом и снова поднялось из руин. Постепенно собираются здесь и сейчас древние святыни. Об этом заботятся и сами насельницы монастыря, и прихожане. Вот, например, у алтаря слева стоит красивый резной ковчег с частицами мощей Киево-Печерских и других святых. В особом резном киоте находится особо почитаемый в обители и в городе образ Казанской Пресвятой Богородицы, обновленный чудным образом. Его принесли в только что открывшийся монастырь верующие и сообщили, что эта икона написана сестрами святой обители, а в годы богоборчества это бережно сохранялось православными. Из более чем 40 храмов дореволюционного Нижнего Новгорода действующими были оставлены только 3. Остальные большей частью взорвали, другие искалечили, перестроив до неузнаваемости, что называлось на языке той власти «привести в нецерковный вид». Так вот именно в эти 3 сохранившихся храма, которые и остались, и приносили верующие уцелевшие иконы уничтоженных церквей. На вернувшийся образ Казанской Богородицы сестры обратили особое внимание после того, как заметили, что икона самостоятельно обновляется и высветляется. Вскоре об этом узнали в городе все. А вот что рассказывает экскурсовод паломнического центра Нижегородской епархии Марина Дружкова.
2: В 2004 году архиепископ Нижегородский Арзамасский владыка Георгий подарил монастырю на престольный праздник высокохудожественной работы крест с частицей древа животворящего креста Господня. На престоле крестовоздвиженского храма стоит икона Иверской Божьей Матери, защитницы и покровительницы монашествующих.
1: Постепенно, по крупицам, восстанавливаются не только храмы и корпуса многострадальной обители, но и ее славная, а в послереволюционный период суровая и трагическая история. Однако и главный соборный храм, а вместе с ним и монастырь, вновь живет, возрождается. Здесь звучит молитва. Кстати, большим утешением для сестер и большой радостью стало обнаружение под многими слоями известки и грязи участков хорошо сохранившейся стенной росписи храма. С большим трудом удалось расчистить Нижний Иверский храм от многолетних и многотонных залежей заводского и бытового мусора. Еще почти 80 лет назад сияние крестов Крестовоздвиженского монастыря можно было увидеть по свидетельству летописей за 40 верст от обители. Конечно, теперь монастырь окружают высотные дома, и его видно не так. Но и сейчас духовный свет обители по-прежнему разливается вокруг. Далее об этом и не только мы поговорим уже в следующих выпусках нашей программы.
3: Монастырская летопись.

0: Вы слушаете радио «Образ». Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из баклажанов. Все православные очень их любят. В народе эти необычные ягоды, а ведь с точки зрения ботаники, как мы с вами уже знаем, баклажан – это ягода, так вот в народе их называют синенькими и начали их выращивать еще в Древней Индии. Сегодня баклажан – одно из самых популярных растений. Синенькие плотно вошли в рацион православных россиян. Их любят жареными, запеченными, солеными, в виде фаршированных рулетиков, в супах. Баклажаны богаты витаминами группы В. В них много бета-каротина, есть витамины А, Е и С. Они – настоящее хранилище полезного для сердца калия, а также кальция, магния и фосфора. Есть в них натрий, железо, немного цинка. Они полезны для здоровья, снижают риск возникновения атеросклероза, инфаркта, нормализуют давление и делают стенки сосудов более эластичными. Баклажаны богаты клетчаткой, необходимой для нормализации работы кишечника, выведения токсинов и холестерина. И сегодня, мои дорогие, мы с вами будем готовить томатный суп с баклажанами и чечевицей. Густой, насыщенный суп с ярким ароматом понравится всем любителям баклажанов. Именно баклажаны в сочетании с томатами и острым перцем составляют основной вкусовой ансамбль этого блюда. Продукты, которые нам понадобятся сегодня. Баклажан – 200 граммов. Чечевица – 120 граммов. Лук репчатый – 2 штуки. Томаты в собственном соку – 250 миллилитров. Чеснок – 1-2 зубчика. Петрушка свежая – 15 граммов. Морковь – 100 граммов. Перец чили свежий – по вкусу. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Масло растительное для обжаривания. Вода 850 миллилитров. Итак, мы с вами начинаем. Подготовьте все ингредиенты для приготовления томатного супа с баклажанами и чечевицей. Лук 60 граммов и морковь для бульона вымыть, очистить и нарезать произвольно. Отделить стебли петрушки от листьев. Поместить нарезанный лук и морковь, а также стебли петрушки в кастрюлю. Налить туда 850 мл воды и поставить на огонь. Когда вода закипит, огонь уменьшить до минимального и варить овощной бульон 20 минут. Из готового бульона удалить овощи и стебли петрушки. Получится 800 мл овощного бульона. Баклажан вымыть и очистить от кожуры. Нарезать баклажан небольшими кубиками. Сложить кубики баклажана в миску, посыпать солью, перемешать и выдержать 20 минут. Затем промыть баклажаны холодной водой и слегка отжать. Оставшийся репчатый лук очистить и нарезать кубиками. Чеснок очистить, листья петрушки мелко порубить. Острый перец очистить от семян. В сковороде разогреть масло, выложить баклажаны и обжаривать 3-5 минут до образования легкой корочки. К баклажанам добавить нарезанный кубиками репчатый лук. Приправить черным перцем. Обжаривать баклажаны с луком до золотистости еще 5 минут. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, и обжаривать до появления чесночного запаха. Выложить помидоры вместе с соком и острый перец, перемешать. Когда закипит сок, уменьшить огонь, накрыть сковороду крышкой и тушить овощи до мягкости. В готовый овощной бульон выложить промытую чечевицу, посолить и варить 15 минут. Когда сварится чечевица, выложить в кастрюлю овощи, довести до кипения. В конце приготовления всыпать в кастрюлю с супом рубленную петрушку. Выключить нагрев и дать овощному супу с чечевицей настояться 10-15 минут. очень вкусный и наваристый томатный суп с баклажанами и чечевицей готов. Как видите, все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Верую на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
1: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Вера», у микрофона Ирина Вдовина. Сегодня у нас в гостях министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. С Михаилом Юрьевичем мы будем говорить и о жизненном пути, и о современном образовании, вызовах времени. Просвещение приносит благие плоды обществу только тогда, когда основанием ему служит вера, слова святителя Филарета Московского. Современное образование живет на стыке двух миров, стремительных технологических изменений и вечных человеческих ценностей. И в этом смысле разговор с Михаилом Пучковым, министром образования Нижегородской области, своевременный. Наша первая глава – служение.
1: Служение.
2: Михаил Юрьевич, добрый день.
3: Добрый день.
2: А передо мной в студии пример для молодежи, как учитель физики и информатики из Санкт-Петербурга может стать и стал министром образования Нижегородской области. Это очень мотивационно и радостно. Михаил Юрьевич, расскажите о своем детстве, о своих мечтах.
3: Есть очень простой ответ, потому что Нижегородская область объявила конкурс на министра, и я в нем победил. Это был открытый конкурс, где мог любой желающий со всей Российской Федерации подать.
2: Любой, не любой. Нет, неправда. Это, наверное, должен быть какой-нибудь отличник, управленец, то есть такой вот человек, умеющий, понимает, как двигаются эти все процессы. Вот расскажите, какой вы были школьник, а потом студент.
3: Соответствовать конкурсу даже на первом этапе необходимо. Есть определенные критерии, которым ты должен соответствовать, чтобы участвовать в таком конкурсе. А второе, как достичь соответствия на конкурс и, в принципе, желания стать министром образования. Если вспоминать мое детство, мою школу, я счастливый человек, у меня было счастливое детство. Я вырос в очень небольшом городке Ленинградской области в 90-е годы, и, соответственно, атмосфера была такая достаточно сложная для становления будущих поколений. Так как это маленький город, прекрасно знаю, что такое приусадебное сельское хозяйство, и что такое сажать картошку. И когда я первый раз попал в такой, сейчас очень интересные дачные участки, да, 6 соток, я когда понял, что такое 6 соток, был очень удивлен, потому что для меня участок земли 30 соток, это такой небольшой участок земли, где мы вот сажали картошку, чтобы можно было ее продать, да, и какие-то деньги в 90-е, чтобы семья имела. Поэтому детство было такое очень активное, яркое, я его с удовольствием вспоминаю, благодарю своих родителей за это, свою школу, потому что вот в городке, в котором я вырос, когда, причем я еще учился, он имел статус поселка городского типа, а городом стал уже чуть попозже. И в этом городе было всего две школы. Первая и вторая. Вот я учился в первой школе. Это большая школа. Мы учились в две смены. Это здание было в 80-е годы построено. Да? Такой излет мощи Советского Союза. Она была прекрасная. У меня в школе был бассейн, например. А сейчас уже не в каждой городской школе есть бассейн. У меня был бассейн, поэтому я вот со школы люблю, умею плавать. И участвовал уже в районных соревнованиях по плаванию. Но в эту школу был подвоз из деревень, которые были, поэтому я прекрасно понимаю, что такое школа в две смены, что такое подвоз, как ребята себя при этом чувствуют. И это то детство, которое меня сформировало, та среда, те друзья, тот небольшой город, то отношение родителей к образованию. И во многом мое детство было счастливым, таким позитивным, деятельным. Я был очень активным ребенком. Ох.
2: Первый по росту в классе стояли.
3: В определенный момент, да, но у нас такая была тройка высоких ребят, которые каждое лето встречались, но кто подрос.
2: В нашей студии очень высокий министр, просто радиослушатели не видят. Высокий, стройный, молодой.
3: Да, еще любит играть в баскетбол, как раз тоже со школы, поэтому ну, рост позволяет в баскетболе, но по баскетбольным меркам не самый высокий. Школа для меня это действительно активность, которая была, это общение с друзьями, и если брать именно образовательный такой вот как достичь таких результатов, очень любил читать с детства. То есть это то, что во многом, я сейчас понимаю, меня сделало. Это чтение книг. То есть у меня были перечитаны все книги, которые были дома. Вечером это была битва с родителями, потому что мне выключали свет. Ложись спать, ты испортишь зрение. Я читал там с ночничком.
2: Вы читали художественную литературу или научную?
3: Разную. Я очень любил...
2: Вы же физик, но не лирик, я так понимаю.
3: Вы знаете, хороший физик, он в душе лирик. Вот обратно еще можно поспорить, да, вечный спор физиков и лириков. На определенном уровне развития каждый физик становится в душе лириком, ему хочется поделиться взглядом на мир и открыть какие-то новые грани, в том числе там, в литературе.
2: Книга, которая вот была вашей любимой, настольной книгой, может быть, на которой вот детям своим, своим там друзьям, мальчишкам там во дворе у себя бы советовали рекомендовать, читайте, прочитайте ее, будете плакать, рыдать от корки до корки, взахлёб.
3: Это сложнейший вопрос, потому что нет такой одной книги. Их целый набор. Я до сих пор люблю читать, и на самом деле больше всего, наверное, сейчас сложность в работе министра. Ты занят 24 на 7, и у тебя не остается столько времени, чтобы читать вот как тебе хочется. Но читаю много, и вот на столе дома, там, на прикроватной тумбочке сразу несколько книг, так 7 книг у меня у кровати на тумбочке лежит. И вот сегодня почитаю эту, сегодня эту. То есть я параллельно читаю сразу несколько книг. И вот эта вот тяга к знаниям, тяга к чему-то новому в процессе изучения, вот мне кажется, что это то, что вот с детства позволило там, многие компетенции приобрести. И спасибо родителям, которые там, мы в 90-е годы покупали книги, находили книги. Я любил сходить к родственникам, у которых также есть книжный шкаф, и там покопаться, хотя при этом не любил библиотеки.
2: То есть вот книга всегда... «Лучший подарок» была всегда для вас?
3: Да, вот это точно.
2: А вот еще была такая фраза, но я так понимаю, что это точно не про вас, что до 16 лет я прочитал всю библиотеку домашнюю, а сейчас уже во взрослой жизни живу за счет вот этих накопленных прочитанных знаний. Вы их постоянно пополняете, так понимаю, и книги у вас новые, новинки, литература современные присутствуют.
3: Да, но скажу то, что очень важно перечитать те книги, которые ты читал здесь. Понятно, не букварь, не сказки, хотя в сказках тоже очень много интересных вещей, которые ты замечаешь, будучи уже взрослым. Но даже вот классическую литературу, которую часто дети читают исключительно по программе литературы, а так бы, может быть, и не взяли в руки, надо вернуться к этой книге, когда тебе уже 20 лет, 30 лет, 40 лет, потому что с высоты прожитого опыта, ты уже по-другому воспринимаешь эту книжку. Понятно, будучи подростком, ты не можешь оценить глубину книги. Для тебя это такое окно во взрослый мир, но понять героев, до конца прочувствовать ты еще не можешь, потому что у тебя своего опыта нет. Это прекрасный инструмент для того, чтобы сформировать позицию, но полностью ее понять и принять только во взрослом возрасте.
2: Вот
3: поэтому я возвращаюсь
2: правильно
3: к книгам, которые были в школьной программе.
2: Вот в школьной программе мы изучили там «Война и мир». Вот на сегодняшний день какое произведение, как вам кажется, дети реально не могут воспринять и понять, потому что в силу возраста, как они могут рассуждать, например, «Преступление и наказание», вот его философию, там, глубину или там «Идиот» Достоевского?
3: Ну, Достоевский — это вообще тяжелый автор, но если ты с ним не познакомишься в школе, то вряд ли ты потом где-то познакомишься. Поэтому вот здесь нужно заставлять читать. Да, но заставлять тоже правильно. Поэтому здесь я за то, чтобы классическая литература, русская литература обязательно была в программе. Да, дети еще не понимают многих вещей, которые заложены, но для этого и есть учитель литературы, рефлексия прочитанного. И гораздо важнее не просто прочитать книжку, а обсудить ее с важным человеком для тебя. И в Достоевского нужно возвращаться в определенные этапы времени своего жизненного опыта. Ты воспринимаешь уже по-другому. как, в общем, любого автора, который у нас есть в школьной программе.
2: Михаил Юрьевич, мы сейчас находимся с вами в главе служения, и вот мы еще с вами в таком юношеском периоде находимся. Во что вы верили, когда начинали только свой путь в образовании, и во что верите сейчас, когда на вас лежит большая ответственность? Что остается неизменным, а что переосмыслили?
3: Я всегда верил в позитивные изменения. То есть вот я помню свое детство, я всегда верил в то, что завтра будет лучше. И не просто оно случилось, а потому что я для этого что-то сделал. То есть вот это с детства со мной осталось, и я понимал, что если я выучу уроки, открою книжку, то завтра я буду это знать. А если не открою, то и не буду знать. Я очень легко учился в школе. Я считаю, что школа меня вообще не догрузила. Я бы мог еще больше сделать для своего развития, а может, и для развития среды вокруг себя. Я считаю, что школа мне не додала. Но понял я это уже во взрослом возрасте, потому что, опять же, у меня появился тот опыт и понимание таких прожитых моментов, и в том числе связано с тем, что я выбрал для себя путь образования, и я понял, как работает образование. Вот эта вера из детства, которая говорит мне о том, что завтра может быть лучше, если ты постараешься, она со мной осталась. Я с детства верил в научный подход. Я тогда не знал, что это научный подход, но вот для меня мир открывался через науку. Я очень любил такую научную литературу, какие-то книги, связанные там, с научной фантастикой, разбирать, а почему вот автор это изобретение вот так подает. Да, понятно, что определенный возраст, определенные книжки, но энциклопедия — это для меня было такое вот счастье — добыть энциклопедию. Я помню, у моих родственников была замечательная большая энциклопедия по биологии и ботанике, и я всегда с таким удовольствием приходил к ним в гости, и вот на эти книжки смотрел. Это было такое удовольствие полистать эту книгу. То есть вот энциклопедии, да, для меня это были такие источники формирования мыслей об этом мире и понимания, что его можно улучшать. Вот это осталось и во взрослом возрасте.
2: Вот в ответе на этот вопрос у вас было слово «верить». Я верил, я верю. А вот вера, какую роль играла, скажем, в вашей семье, когда вы взрослели, становились вот в этом маленьком городке под Санкт-Петербургом? Ходили ли вы в храм, когда вас крестили?
3: Я крещен маленьким, когда еще был совсем небольшой, поэтому это была какая-то естественная часть. У меня был крестик, я понимал, что это, но, конечно, там посещение храма как-то такого не было. Да? Понятно, у нас такие церковно-народные праздники, Пасха, они все отмечались. Вот эту вот атмосферу, я ее прекрасно напомню. Да, у нас в городе был храм, мы даже со школы как-то ходили на экскурсию. Вот. Но сказать, что было какое-то погружение в веру, присутствие такое полноценное в жизни, нет, это была какая-то, да, часть жизни, которая есть, но для ребенка, вот для моей семьи, она не была какой-то частью такой повседневной жизни. Но я могу сказать, что вот мама у меня такой сейчас очень воцерковленный человек, который ходит на службы, я очень часто с ней обсуждаю некоторые моменты, вот именно связанные с верой, с какими-то особенностями восприятия мира через веру. Поэтому, да, вера — это часть жизни.
2: А вы как ученый, который, ну, на жизнь смотрит с точки зрения науки, миросоздания, и вот вера, они у вас как бы так вот срастаются в вашем мировосприятии?
3: Я знаю, они такие гармонично во мне сосуществуют. Мне кажется, что никогда нет противопоставления наука, научный взгляд и вера. Это немножко разные понятия, это разный подход к пониманию мира и к тому, что будет завтра. Да? И здесь я никогда не противопоставлял науку, религии или вере, да, вот, в таком контексте. Да, это определенный взгляд на то, как устроен этот мир для тебя, и скорее с точки зрения морального камертона, нежели объяснение, что вот так вот и не иначе устроена там Вселенная вокруг нас.
2: У вас несколько образований и ученая степень. Было ли что-то, чему вы учились не в ВУЗе, а на практике? И это оказалось важнее всех дипломов. Вот какой навык или понимание вы бы назвали самым ценным для руководителя?
3: Снова сложный вопрос. Мне очень нравятся ваши вопросы, потому что они такие многослойные, в них очень много сокрыто разных уровней и смыслов. На мой взгляд, что необходимо для руководителя — умение слышать, слушать и понимать людей. Вот это одна из самых главных таких черт для руководителя, который хочет в долгосрочной перспективе получить результат и изменения в среде. И во многом я бы не сказал, что эту компетенцию дает вуз, школа. Это скорее взаимодействие с людьми, активность и, например, погружение в литературу, то же самое. То есть вот эта начитанность, она дает тебе возможность проигрывать модели поведений и понимание, почему человек поступает так или иначе. А значит, ты видишь уже все, что стоит за человеком, ну или, во всяком случае, близко.

0: на самом деле, очень не нравится.
1: Ну и смысла. Вот были ли ситуации, когда вы сознательно выбирали терпение как форму мужества? Что это был за выбор? Может быть, вспомните, расскажите историю.
0: Ой, тут сложно рассказать одну конкретную историю, потому что это, в принципе, регулярная практика. Потому что мы сами терпение уже обсудили, да, вот и спокойствие. Я действительно спокойный человек, и, как уже упомянул, эмоции – это худший советчик, и уж тем более при принятии управленческого решения. Мне бывает внутренне очень обидно, когда я понимаю, что мы можем сделать вот как должно быть, чтобы было действительно хорошо, но есть на текущий момент определенные препятствия, которые мешают принять это управленческое решение. И это вот для меня внутренняя самая тяжелая такая роль. Я вижу несовершенство, я вижу проблему, но я понимаю, что в текущих условиях наличия ресурсов, подготовленности где-то команды школы, где-то команды там, управленцев муниципалитета, где-то министерского сотрудника, что мы еще не готовы к принятию вот такого жесткого решения, и нам нужно сначала сформировать среду для этого, подготовить, а после этого уже принимать какие-то решения. Невозможно начать жить по-другому с понедельника. Это всегда какая-то такая идеальная ситуация, когда вот поругался, махнул шашкой, и все стало по-другому. Ругаться тоже нужно уметь в смысле конструктивного. Да, нужно где-то быть жестким и сказать, что нет, мы никогда не пойдем на это, мы сделаем вот так. Но понимать долгосрочность принимаемых решений и результат, который за ними следует, только через вот паузу, только через спокойствие и терпение. Тем более мы работаем с людьми. Это очень сложная работа с людьми, очень интересная, но очень сложная. С техникой работать гораздо проще, чем с людьми. И когда ты понимаешь, что за каждым человеком стоит свой мир, свой взгляд на мир, свой подход к этому взгляду, говорить о том, что он там в какой-то момент в каком-то споре не прав, это легко. А понять его, а самое главное, понять, какие шаги нужно сделать, чтобы вывести его на правильное решение, вот это сложно. Заставить человека сделать необъясняемое, ну, достаточно легко. А вот вложить внутреннее желание сделать правильно, это сложно. И на самом деле это такое развитие педагогическое, ведь ценность учителя не в том, чтобы дать готовые решения конкретных задач, а научить самому подходить к решениям и путем наводящих вопросов где-то подсказать, потому что ценность не готовое знание, а знание, к которому ты пришел сам. Оно гораздо ценнее и запоминается на всю жизнь. Не стыдно признаться, что ты что-то не знаешь. Это стандартная ситуация. Невозможно знать все, невозможно ошибаться. Это тоже один из элементов, который должен быть в системе образования. Научиться не бояться ошибок, но правильно действовать после ошибки. Поэтому здесь терпение однозначно. Это вот золотое правило управленца, если ты хочешь долгосрочный результат. Быстрый, можно быть нетерпеливым, но, скорее всего, после того, как ты перестанешь толкать эту точку, там результат не останется.
1: Алишер Наваи, такой мыслитель, говорил, что имеющие терпение способны создавать шелк из листьев и мед из розовых лепестков. Примительно к школе. Из самых простых будничных моментов, ежедневной работы, тихий разговор по душам, поддержка учителя, складывается настоящее воспитание. Вот какие простые истины вы считаете самыми ценными, и как сделать так, чтобы система не обесценивала эту кропотливую, почти невидимую работу, когда большая часть времени ведь уходит и на отчеты, и на какие-то такие рутинные, абсолютно сухие, абсолютно, казалось бы, бессмысленные процедуры?
0: Очень сложный вопрос, не потому что сложно найти на него ответ, а потому что очень сложно коротко на него ответить в рамках эфира. Вы знаете, самое ценное, что должно быть в школе и, в принципе, не только в школе, в образовании, в любой сфере, это уважение. Вот я в этом 100% уверен, что если есть уважение, то будет решение любой проблемы. Но как научить ребенка уважению? Потому что у него еще не сформированный взгляд на мир. Я сейчас говорю про там, начальную школу, про становление пубертат. Это 10-11 класс, это уже взрослые люди, там совсем другие подходы могут быть. Как ребенку показать, а что такое уважение?

0: показать ребенку уважение. Потому что уважение – это процесс двухсторонний. Нельзя заставить уважать учителя, если учитель не уважает детей. Но у нас бывают такие дети и такое поведение, что... Ну, а как видеть за вот этим хулиганом ребенка, который в какой-то момент был лишен родительского тепла, подхода какого-то, который позволил бы ему сформироваться иначе? Ведь это очень сложно. А когда у тебя один урок за другим, когда у тебя 6 уроков в день, 5 уроков, 5 дней, а если не добавить еще во вторую смену, конечно, это тяжело для любого человека. Но вот это вот понимание уважения к личности каждого, но при этом понимание границ личности каждого. Учитель – это все-таки взрослый человек, и с него всегда больше спрос, это 100%. Но как ребенку воспитать и в него внедрить вот эту мысль уважения к разным людям, которые тебя окружают, к миру вокруг. И если ты уважаешь мир, ты, извините, не будешь в нем гадить. Потому что как? Это неуважение к самому себе выбросить бумажку мимо урны или написать что-то на стене. Это неуважение к самому себе, потому что ты часть этого мира вокруг.
1: Даже, и мне вот... кажется, сменная обувь в школе – это уважение к труду.
0: И здесь сменная обувь – это просто отдельная история. Тут можно столько разных выводов и подводов сделать. Конечно, и когда ты погружен в рутину, когда у тебя каждый день большое количество всего происходящего, очень трудно в какой-то момент, вот все, начинаем уважать друг друга. Нет, это очень долгий процесс. Это процесс становления. Но вот как ни удивительно, понимание вот этого позволяет пережить рутину. Позволяет тебе понять, а почему... то или иное происходит. Почему так тяжело в воспитании? Почему и как работает коллектив, в том числе среди преподавателей? Как он работает? Как происходит поддержка? Поэтому вот это такое золотое правило развития, мне кажется, человечества, уважения к друг другу. Несмотря на то, что мы все разные, и иногда это не самые лучшие качества человека. Вот как бороться с таким внутренней страстью, которая иногда прорывается наружу, это вот такая, в том числе вопрос веры на самом деле.
1: Михаил Пучков, герой программы «Верую сегодня», министр образования Нижегородской области, и мы переходим к главе «Милосердие».
2: Милосердие. Милосердие.
1: Дела милосердия, благотворительность, забота о других – вот лучшие средства воспитания любви. Епископ Василий Кинешемский, Преображенский, говорил. Вот есть ли у вас личная история из школьных или университетских лет?
0: Нельзя сказать, что я вот милосерден, потому что я оказываю кому-то там помощь. Нельзя это делать на показ. И, ну, мое мнение, нельзя об этом рассказывать с точки зрения похвалиться этим. Вопрос, как об этом рассказывать, чтобы это было как элемент воспитания. А вот это мы возвращаемся к литературе. Вот в литературе это все-таки вымышленные герои, там вымышленный мир, в котором можно собирать те ситуации и заставлять проживать читателя эти ситуации для того, чтобы у него сформировать позицию. Да, они могут быть основаны на реальных историях. В моей жизни были такие ситуации, но, правда, вот в эфире не хочу рассказывать.
1: Ну, может, хорошо, быть... а из литературы? Вот из литературы. Пример вот доброты и милосердия, которые, ну, тоже они зашли в память вашу, формировали ваш характер, ваш взгляд на что хорошо, что плохо. Я бы так поступил или я бы так не поступил?
0: Первое, что всплыло в памяти, вот Данка, да, с распростертой грудью
1: горящим сердцем.
0: Вот как это обсуждать с детьми? Что в поступке Данка это было? Да, он всех спас ценой своей жизни. А готовы ли мы пожертвовать своей жизнью? А что для... Ведь жизнь – это самое ценное, что есть у человека. И ты отдаешь самое ценное в пользу кого-то. А в принципе, а что за ситуация такая? И как она может возникнуть, когда тебе приходится делать этот выбор? У нас много мелких в жизни ситуаций, когда мы делаем выбор. И отчасти, мне кажется, одной из целей системы образования, воспитания, а воспитание неотделимо от обучения, это единый процесс, это формирование позиции с точки зрения уверенности в своих силах, а уверенность в своих силах будет, когда уверенность в себе, когда ты знаешь, когда у тебя есть знания. Второе, когда ты умеешь их применять на практике, делать конкретный выбор, и за этим выбором есть положительный результат. Но есть ситуации, в которых мы можем многое обсуждать, но мы не знаем, как себя поведем, потому что есть, да, критическая история, когда люди, казалось бы, самые высокообразованные, высоконравственные, вели себя не так, как люди без высочайших степеней, проявляли, ну, невероятную силу духа, милосердия и поддерживали, продолжали там жизнь. Поэтому здесь нет однозначного ответа. Это очень сложная такая материя. Литературных героев огромное количество, огромное. И для каждого возраста свой. Вот в чем особенность обсуждения литературы. Прекрасная книжка «Что такое хорошо и что такое плохо», да? «Крошка сын к отцу пришел». Это же уникальная вещь, которую ты с ребенком, обсуждая, можешь выводить в любые ситуации, а потом повторить их в жизни, проходя с ним там по парку или, как уже говорил, там проброшенной бумажку какую-то мимо урны. А почему ты так поступил? А это хорошо или плохо? Это всегда вот выбор, моральный камертон, как я поступлю тогда, когда никто не видит. Потому что воспитать «никто не видит, я сделаю, как хочу» — нет. Ты моральный, высокоморальный человек, когда ты понимаешь, что никто не видит, никто тебя не накажет, но ты все равно не нарушаешь вот это моральное правило, которое для тебя есть, что ты будешь нести эту бумажку до урны до тех пор, пока ты ее не увидишь, а не бросишь где-нибудь, где никто не увидит. Вот это такой самый высокий уровень развития с точки зрения принятия моральных, с одной стороны, обязательств на себя, а с другой стороны, в том числе проявление милосердия, вот то, с чего вы начали. Потому что милосердие ведь это не жалость, не надо путать с жалостью подхода. Я пожалел. Может быть, это наоборот плохо было, что ты пожалел. Милосердие — это все-таки немножко другая, и понимание милосердия должно быть другое в голове.
1: Нужно, чтобы воспитатель учил желать. Антон Макаренко. Помню, зачитывалась в детстве его книжками. Читали вам? Он вообще великий сейчас педагог вот на сегодняшнем современном мире. И как вы вот эту фразу понимаете?
0: Жалко, что мы сейчас с вами в радиоэфире, а не в видеозаписи, потому что, мне кажется, у меня сейчас такая улыбка. Просто...
1: Сарказм?
0: Нет, потому что, когда вы начинаете говорить о Антоне Семеновиче Макаренко, я могу продолжать очень долго. Это мой один из самых любимых педагогов. У меня есть авторская лекция о педагогике Макаренко, которая вот... Она авторская. Никто никогда такую лекцию, кроме меня, не сможет прочитать. Это уникальный педагог. И не зря. Он один из четырех мировых педагогов, кто назван ЮНЕСКО педагогами, которые повлияли на педагогическую мысль 20 века. Один из четырех. Троих остальных называть не буду.
1: Я удачно нашла эту фразу. Я же совершенно не знала, что это ваш любимый педагог Макаренко.
0: Вот как будто специально.
1: Я чувствовала.
0: Это действительно уникальный педагог, уникальный творец. На самом деле, еще интересно, что он очень дружил с Максимом Горьким. У них очень интересная переписка между собой была. Поэтому здесь это и такая есть история, связанная с Нижегородской областью. Поэтому Макаренко для меня это действительно такой очень свой подход в педагогике. И он гениален в том, что он сам говорил о том, что его подход, его выработанная система не может быть просто так транслирована на обычную школу. У него была встреча с директорами московских школ, уже когда он перестал работать в коммуне. И он это им говорил о том, что, друзья, я прошел свой путь, я выработал свою позицию, свои приемы, которые привели к результату в тех условиях, которые были у меня. У вас другие. Да, вы должны ориентироваться. И это понятно, они должны ориентироваться на то, как он к этому пришел, но проходить сами, потому что условия в коммуне и условия в школе, ну, как минимум в коммуне дети 24 часа, они живут все вместе. Школа, дети приходят, а потом уходят домой. И поэтому опять же включается вот эта триада, где еще родитель, в коммуне этого не было. И Макаренко это объяснял учителям и директорам школ, в чем особенность его системы. Макаренко прекрасно говорил о том, что не может учитель 100% гореть и посвящать себя детям, потому что он выгорает. Он должен оставлять место для личной жизни. Он должен быть вечером посвящен себе и семье. Если ты в 24/7, как Данка, светишь сердцем, это важно, но это не роль учителя. У тебя немножко другая задача. Поэтому ты должен обязательно оставить место для себя в этом мире. Не жить своими учениками, целиком погружаясь вот в эту работу. Иначе ты выгоришь, да, у тебя будет один год хороший, второй год хороший, но дальше-то тебе будет нечего дать, потому что твое внутреннее топливо закончилось. И воспитание гражданина у Макаренко — это просто невероятные подходы. Он гениальный.
3: Ну, так можете по памяти три пункта, триады разложить? Вот основные подходы воспитания у Макаренко.
0: Я скажу, чем он отличается от остальных трех великих педагогов мировых, которые вот ЮНЕСКО так выделил. Я считаю, что из них четырех Макаренко — это самая проработанная педагогическая система, и она имеет продолжение, связанное с тем, что он показал, как работает не только человек, но и коллектив, и опыт коллектива и человека в развитии конкретной личности. Чтобы быть сформированным гражданином, ты должен быть внутри и коллектива, и внутри своей личности, пройдя через определенную деятельность. И эта деятельность тебя и создает. Вот этот подход у Макаренко при формировании коллективов, при распределении и ролей, а самое главное, свободе попробовать себя в каждой роли. Ты не просто был учеником или воспитанником коммуны, ты постоянно менялся ролями, ты постоянно проживал. И вот этот опыт, который тебя формирует, это такой формирующий опыт по-макаренковски, но через наложение коллективных активностей, коллективного труда, коллективного взаимодействия. А фактически мы взрослые люди, мы же работаем внутри коллектива, мы взаимодействуем между собой для достижения общей цели. Он умел сделать это с ребятами, причем с ребятами, но с улицы, хулиганами. Но тоже акцентирую внимание, всегда говорят, что вот Макаренко из любого хулигана мог сделать академика. Нет, не из любого. У него тоже были ребята, которые в коммуне не удерживались. И это отдельная, просто это прям отдельная история для отдельного эфира. Спасибо вам огромное за Антона Семеновича и его высказывания, которые процитировали. Но все-таки это настолько мощная педагогическая система и школа, что одного вопроса в рамках нашего эфира сегодня точно будет недостаточно. Это великий педагог. Однозначно всем, кто работает в образовании или педагог, управленец в сфере образования, прочитать педагогическую поэму «Флаги на башнях» — это вот обязательное условие для того, чтобы ближе стать к, и стать, ну, так, на ступеньку выше в своей педагогическое развитие.
3: Михаил Пучков, герой программы «Веруем», министр образования Нижегородской области, и у нас еще глава «Любовь». Ну, вообще, вот любовь, и тема-то какая интереснейшая, правда? Поговорим немножечко об этом. Давайте начнем с учительской любви. Ресурс, который истощается от бесконечных дедлайнов, конфликтов, ощущение, что ничего не меняется. Есть какие-то управленческие решения, которые реально помогают педагогам, ну, вот не выгорать от пустоты? Сегодня мы уже это слово неоднократно употребляли. Выгорание, пустота, какое-то, может быть, там, бессмыслие, рутина.
0: А что понимать тут под управленческими решениями? Есть управленческие решения уровня там, министерства, да, это снижение бюрократической нагрузки. Я могу вам рассказать о нашей комиссии, которая работает, и о 17 отчетах, которые мы отменили, и сейчас учителя их не заполняют. В принципе, сейчас по закону учитель должен заполнять всего 5 документов. И если управление по надзору и контролю у меня сейчас выезжает в муниципалитет, мы проверяем, насколько это верно исполняется. И находим нарушения. Например, тоже уже и в своих постах это упоминал, потому что до сих пор не могу понять, откуда это в системе остается. Так называемые протоколы промежуточной аттестации, которые почему-то заставляют учителей по старинке заполнять в бумаге. Они никому не нужны. Этот протокол вообще не нужен для системы образования сейчас. Он не запрашивается. Из него нет никаких выводов. У тебя промежуточная аттестация выставлена в электронном журнале. Все тебе достаточно. Сейчас очень большая работа идет по именно дебюрократизации работы учителя. Если ты учитель, никаких дополнительных отчетов ты заполнять не должен. Если такое происходит, мы с этим боремся. Мы с вами как раз обсудили, и когда вспомнили Антона Семеновича Макаренко, учитель не должен 100% быть внутри своих учеников. Должно быть время для себя. Когда ты набираешься сил, когда ты рефлексируешь, потому что самое обидное, что нам сейчас очень не хватает времени на спокойную рефлексию дня. а почему это произошло, а вот это было, а какие причины, а что сделать так, чтобы... А насколько это изменило меня? Это простые вопросы, которые вообще каждый человек вечером должен сам себе задать, оценив, как он прожил день. И тогда у тебя есть возможность на следующий день что-то изменить в своем поведении, в окружении. И вот вы говорите, что в школе ничего не меняется. Очень даже меняется. И в первую очередь меняются дети. Дети каждый раз разные. И во многом дети – это поддержка для учителя.
3: Когда приходит министр в класс, в школу, на встречу, вот какую реакцию в глазах детей? Что
0: мне кажется,
3: видите?
0: Надо у детей спросить. Очень странно будет. Сейчас министр будет говорить: «Меня так любят дети». Но мне кажется, что я очень открытый человек, и я очень легко общаюсь с ребятами. И мы с вами обсуждали уважение. Я уважаю ребят. И поэтому мне, они, мне кажется, это чувствуют, и мы спокойно всегда общаемся. Я стараюсь всегда потратить вот это вот время, которое у меня есть в общении с ребятами, на получение обратной связи. И тогда оно все работает, оно все движется. Если ты не горишь, если ты не любишь педагогику, зачем ты пришел в эту сферу? Это же такой драйв. Вот, сфера образования – это, наверное, одна из самых таких энергетически классных сфер работы для человека. Здесь есть все, начиная от общения с людьми, заканчивая самыми современными технологиями. И они всегда переплетены. Мне кажется, что ни одна другая сфера такой энергетики, такого возможности подпитки эмоционального не дает. Ну, она сложная, да, здесь нужно соответствовать.
3: В истории нет сослагательного наклонения, но все-таки я смотрю на вас, и вот когда вы принимали участие в этом конкурсе, да, на должность министра образования, и выиграли его, и стали министром, а если бы сложилось по-другому, я понимаю, что если бы, но тем не менее, пошли бы работать в университет, в школу, пошли бы в бизнес, пошли бы лектором, спикером, я не знаю, была какая-то запасная история, если бы не случилось.
0: Ну, вы так задали вопрос, может сложиться впечатление, что я в этот момент ничем не занимался. Нет, я же работал, и работал в управлении образования, я был заместителем председателя комитета по образованию города
3: Санкт-Петербург. То есть работа была, зарплата была, все хорошо было, но просто это было...
0: Все было прекрасно, это действительно был вызов для меня и понимание, что я могу сделать лучше, я уверен в себе, и мне хотелось вот этот энергетику образования привнести в образование. Я всегда говорю о том, что мне очень хочется, чтобы педагогические советы в школах стали, в них вернулась педагогика. Позиция министра для меня это был такой внутренний вызов и в моем развитии в том числе. Ну и я рад приносить пользу Нижегородской области.
3: О чем вы мечтаете не как министр, а как человек, которому не безразлична судьба детей из школ?
0: Сложный вопрос, чтобы у каждого ребенка был значимый взрослый. Это очень важно. С одной стороны, это абсолютно педагогическая модель, Выгодский, зоны актуального, зоны ближайшего развития для ребенка. И немножко для радиослушателей, замечательный наш ученый и педагог, и даже где-то философ Лев Выгодский, который говорил, и теория развития ребенка, что ребенок сейчас находится в зоне актуального развития, вот какой он есть. Рядом есть зона ближайшего развития. В актуальном, в зоне актуального развития он может решить вот эту задачу. Для того, чтобы переступить в зону ближайшего развития, где задача сложнее, но он не может пока ее решить, ему нужен значимый взрослый, который поможет ему вот эту зону актуального развития перешагнуть в зону ближайшего развития, сформировать новую зону актуального, решить более сложную задачу. Я вот, наверное, мечтаю, чтобы у каждого ребенка был свой значимый взрослый.
3: Что для вас любовь?
0: Наверное, любовь – это то, что дает гармонию взгляда на этот мир. А любовь должна быть в жизни. То есть без нее ни одно дело не делается. И мир точно невозможно сделать лучше без любви, как минимум, к тому делу, которое ты делаешь.
3: Пожелание нашим радиослушателям.
0: Пожелаю, наверное, не терять веру и всегда видеть смыслы. Вот это, наверное, важное такое пожелание именно от Михаила Пучкова, министра образования.
3: Сегодня вместе с министром образования Михаилом Пучковым мы говорили о главном, о том, что школа начинается с умения видеть и слышать ребенка. А в христианском понимании каждый ребенок – образ и подобие Божие. И потому замечать его, беречь его достоинства и чутко относиться к его боли – не просто педагогическая задача, а нравственный долг. Пусть любовь и бережность станет самой прочной основой школьной жизни. До встречи, дорогие радиослушатели, каждую пятницу в 14:18 на радио «Образ», программа «Верую».
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Доброе утро на радио «Образ».
2: Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы себя создать. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня Иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
3: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Да, в последнее время как-то популярно в информационном пространстве тема про self-made man.
2: Вот сотвори
3: эти,
2: себя сам.
3: Вот эти вот, да, люди, которые сделали себя, которые ни мама, ни папа ни в чем не помогали, и только человек своим волевым усилием нашел ячейку то ли в этой жизни, то ли в бизнесе, то ли и там одновременно, и вот он такой весь горделивый самим собой, своими успехами. Лишь бы только, когда сотвори себя сам, не сотвори себе кумира, эта заповедь тоже соблюдалась, потому что смотришь иногда, что люди как-то проскакивают эту заповедь Деколога и из себя самого делают кумира, которому должны поклоняться все окружающие люди. Ты смотрел какие-то подборки вот так, про таких self-made men'ов, которые успешный успех, которые, несмотря ни на что. Вот, кстати, мне вот это тоже интересно вот запало в память, что многие люди, которые добились каких-то вот успехов в бизнесе, это был там 10-й их стартап после 9 провалов. То есть это не вот что сразу же
2: на
3: блюдечке с голубой каемочкой. То есть когда вот стрельнуло сразу, таких историй там 0,1% успехов. А вот в основном это именно люди, которые, несмотря ни на что, не сдавались, а вот продолжали искать, и вот в конечном счете у них это получилось. Ну вот я просто примеряю некоторые истории на себя, но то ли здесь какой-то, может быть, комплекс отличника срабатывает, и как когда многое получалось сразу, но вот что делать между там третьим и четвертым провалом, вот когда уже и такой опыт сзади и никаких там видимых перспектив впереди, вот, наверное, этим эти люди отличаются, во всяком случае, от меня, от моего склада ума. И где-то, да, я восторгаюсь этими людьми. Ну вновь повторюсь, лишь бы заповедь «сотвори себя сам» не переросла заповедь «не сотвори себе кумира». Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
2: Здравствуйте. Но, отец Илья, ведь мы часто говорим, что можно делать 100% зависящее от себя и 100% зависящее от Господа. Господь тоже сделает.
3: Да, мы об этом часто говорим, живем вот не часто по наговоренному, вот в чем проблема. Есть ощутимый зазор между теми теоретическими знаниями, которые мы имеем, и тем практическим поведением, которое реализуем.
2: Ну и еще, конечно, мы говорили как-то тоже в нашем утреннем эфире, да и даже не в одном, о том, что когда что-то не получилось, это, ну, утрирую сейчас, это я виноват, а когда что-то получилось, это благодаря Господу.
3: Благодаря Господу и мне, вот так вот.
2: Это. Да, там как бы я вообще, мы выкидывали из этой формулировки, что это все благодаря Господу получается.
3: Здесь, понимаете, нет, я глубоко убежден, нет универсальных вот таких правил железобетонных, которые бы все случаи в жизни они описывали, подгонялись под эти правила. Да, есть, безусловно, заповеди Божьи, и начиная с заповеди по отношению к Богу и заканчивая заповедью по отношению к близкому, но даже эти четкие формулировки, они предлагают человеку достаточно большую свободу в интерпретации, некое вот это творческое переосмысление. Поэтому если человек задрал нос, какой он молодец, и вот в этом задранном носе он не видит земли, ему как раз полезно, помните, если это верующий человек, что, вообще-то говоря, Господь тебе и вот это дал, и вот этим тебя благословил, и вот про это ты забыл. Вот. А если, наоборот, человек, ну, как-то впал в искушение заниженной самооценки, вот, и ему здесь полезно немножечко вот подтянуть и сказать: да, слушай, посмотри, как ты все здорово это сделал. Вот, где-то его похвалить, и мы уже как-то говорили, кажется, даже в прошлом нашем эфире, что вот как раз с культурой похвалы у нас есть явные недоработки, что нужно уметь людей хвалить. Вот,
2: и нужно уметь принимать эту похвалу.
3: Безусловно, да. И вот как раз принимая похвалу, вот чтобы не впасть в эту гордость, нужно как бы уметь себе сказать, что я сделал хорошо, да, Господи, слава тебе. То есть здесь не стоит свои как бы усилия все как бы автоматически нивелировать, обесценивать. То есть здесь вот какой-то вот этот вот очень тонкий баланс, его вот словами этот баланс сложно нащупать, но вот в случаях перегиба это чувствуется, когда человек все приписывает, все заслуги себе, забывая о слишком узких границах, которые нас помещает жизнь и обстоятельства, либо, напротив, все Господа Бога себя забывает. То есть это содействие, синергия.
2: Сотворчество.
3: Да, когда только это монергия получается, однодействие, вот это перегиб. А уже пропорция вот этих усилий в каждой конкретной ситуации, здесь это творческий поиск в течение всей жизни.
2: Ну и это, наверное, самое главное, и важно об этом не забывать. И важно, наверное, не забывать об этом в различных сложных жизненных ситуациях. А просто тут как-то давеча практиковал я как раз вот то, что получается все благодаря Господу, и в какой-то момент поймал себя на мысли, что типа, а как же я? Ну я же тоже тут немножечко участвовал. Ну что-то получилось, но это же не только Господь, но и немножечко тут вот приложила свою даже физическую силу я. Ну, усилия и навыки и так далее. Поэтому тут вот важно, да, не заигрываться.
3: У Николая Расторгуева есть же прекрасная песня. Все зависит от Бога и немного от нас.
2: Ну, в общем, да, как-то вот надо главное помнить об этом тоже и не впадать в крайности. Так вот, это еще в позитивном, так сказать, ключе. А вот в негативном ключе как раз очень важно понимать и верно расставлять акценты и в физическом действии, и в психологических процессах, и в духовных тоже трансформациях, которые происходят и в семье, и в одной конкретной вселенной маленькой под названием «человек». А сегодня хотела я обсудить тему ситуаций, в которой даже опытному и профессиональному, и пожившему долгое время человеку сложно найти нужные слова поддержки, когда, например, тяжело болеет родитель. И почему возникает давящий груз на сердце от немощи близкого? Ну, потому что жизнь продолжается. А если, например, мама или папа тяжело болеют, взрослые дети ходят на работу, смеются, что-то планируют дальнейшее. И у них, у этих взрослых людей, внутри возникает почти кощунственное ощущение, как можно жить полноценно, когда ей, ну, маме или папе, ему так плохо. И что в этой ситуации можно делать? Как это объясняется вообще? И как в этом состоянии быть, в нем пробыть и здраво из него выйти?
3: Да, это непростая тема. Я касался вот людей, которые размышляют над этими непростыми вопросами, читал какие-то тоже книги, статьи. И есть такие, знаете, психологические триггеры, психологические ловушки. А вот сейчас, в нынешние там непростые времена, вот СВО и прочее, есть такая там ловушка, а как вы можете радоваться, когда? И дальше там как бы...
2: Да, и нам, кстати, тоже пишут об этом.
3: Новостная подборка с последними, в общем, потерями и какими-то такими неприятными вещами. Еще до всей этой темы с СВО, когда я...
2: Когда была пандемия?
3: Да, да, когда была пандемия, там тоже там люди то тут, то там на ИВЛ, как вы можете радоваться, когда? Ну и до этого такая, может быть, менее явная, но вот тема касаемо паллиативного ухода и как раз тем, где болеют не родители, а дети. Вот если в семье несколько детей, если один ребенок болеет, второй в большинстве случаев чувствует какую-то свою обделенность вниманием, и его радости, которые есть, они все поглощаются вот этой сложной ситуацией, или этим наступающим постепенно горем, и тоже является таким очень-очень травмирующим в этом смысле фактором. Так давайте, да, поговорим на эти темы, посмотрим, что нам предлагает как какие-то современные психологические школы, так и главным образом наша церковная христианская традиция осмысляет те или иные сложные ситуации.
2: Ну, вообще, я читала, что жизнь продолжается в любом случае, даже когда родители, там, мама или папа, ну, давайте будем брать, например, самую крайность, да, когда мама болеет, и внутри появляется целый ураган эмоций, и можно испытывать и нежность к больному родителю, а через минуту, например, дикое раздражение, если родитель болеет долго, и, например, это уже горизонтально, тотально горизонтальная ситуация, и можно даже злиться на больного человека за то, что он болеет, и даже понимая, рационально размышляя, что он или она не виноват в этом. И на самом деле переживать, ну, как пишут, по крайней мере, в статьях, переживать спектр эмоций самых разных – это нормально. Плохо эти эмоции подавлять или каким-то образом их трансформировать и, наоборот, развивать в себе. То есть им надо давать происходить, как я понимаю, и выходить тоже из этого эмоционального состояния ровно, спокойно, не возвращаясь потом впоследствии к нему, но понимая, что они, эти эмоции и переживания, могут вернуться.
3: Но все-таки, если мы говорим об уходе за тяжело больным человеком, понятное возникающее человеческое раздражение, все-таки я вот глубоко убежден, не нужно выплескивать на больного.
2: Выплескивать нет, но можно дать ему пробыть в себе, пережить его.
3: То есть это надо уходить из комнаты с больным человеком, чтобы выплеснуть вот этот вот свой негатив. Я тоже, общаясь с людьми на эту тему, вижу, и как люди вот это с болью говорят, что вот не всегда это получается, что уйти в сторону, и вот этот негатив направлен именно на больного человека. Поэтому верное духовное устроение, оно, может быть, помогает человеку прожить вот этот негатив, это какое-то раздражение. Здесь, мне кажется, важно напоминать себе, что это дело Божье. Вот это прямые как бы слова Спасителя, что вот уход за больным, за немощным человеком, это Божье дело, которое, может быть, даже в определенные моменты оно важнее внешнего вот этого обрядового богопочитания. Вот. Мы иногда тоже с прихожанами как-то так вот размышляем вместе, и вот на проповеди предлагаешь им проповедь, тему для размышления. Вот у нас люди, вот особенно это в городах, наверное, актуально, могут опоздать на богослужение. Да? Вот они считают, что вот когда я пришел, тогда и вовремя. И вот когда размышляешь с этими людьми, а что может тебя как бы задержать? Извинительного. Ну, одно дело, если ты привязан к транспорту, и он утром плохо ходит, это там воскресный день, это одна история. Но когда вот и только от тебя это зависит. И вот люди духовно опытные говорят, что вот извинить может человека его не приход в храм, это вот уход за тяжело больным родственником. Вот это та литургия, которую вот тебе Господь сейчас здесь благословил, и она в этом смысле важнее даже становится, чем общая эта литургия. На время, да, можно отойти от храма богослужения, но только на время. Вот это тоже нужно уточнить ради ухода за ближним. Почему на время? Потому что одно другим все-таки в полной мере не заменяется. То есть как важна пища для тела, так важна и пища для души. Человек, который храм не посещает, который не укрепляет себя молитвой, благодатью церковных таинств, мне кажется, он больше подвергнут вот этим вот греховным, негативным каким-то последствиям взаимодействия с больным человеком. У него, у человека верующего, молящегося, причащающегося, больше духовных сил противодействовать вот этому раздражению, которое по-человечески оно все равно так или иначе проявляется. Поэтому однозначно, как бы сказать, что вот, ну, не ходите в храм, надо находить пусть хотя бы небольшие какие-то моменты, где-то, может быть, по пути, походя, но дышать этим воздухом вечности, насыщаться благодатью Божией, и это помогает вот проживать вот ту ситуацию, в том числе вот поддержки и ухода за тяжелобольным родителям, родственникам, не приведи Бог, ребенком. То есть вот это нужно это понимать, что это дело Божье, а дело Божье, оно всегда делается, совершается с усилием. Вот это греховные поступки сами собой как-то получаются. А чтобы что-то созидательное, здесь нужно где-то себя и перемалывать, и несмотря ни на что делать.
2: Но дело Божье, да, это понимаем мы головой, и, наверное, даже понимаем и как-то вот на уровне чувств, но, тем не менее, нервная система и психика работают, извините, наверное, может быть, это неправильно сказать, но даже в некоторой степени автономно. Почему? Потому что уже доказано, что болезнь, например, матери возвращает даже взрослого ребенка в детство. И если тогда отношения были сложными, уход за больной мамой может неожиданно откатить в прошлое человека, который уже вырос и который сейчас должен оказывать своей матери ту самую необходимую для жизни поддержку. И такой человек снова ловит себя на желании угадывать ее желания, угождать, быть хорошим и спасать. И здесь вот как раз может и проявиться тот самый синдром спасителя, который тоже, наверное, многие с ним сталкивались. И такие ситуации активируют старые травмы и делают заботу невыносимо тяжелой. Иногда возникает путаница между сепарацией, ну или отделением ребенка от матери, и предательством. Ну, например, сепарация в этой ситуации означает, что мама может болеть, а я могу быть здоровым, даже если мама умрет в моей жизни.

0: внимание стопроцентное даже в некоторых ситуациях, а умение сохранять себя.
1: Ну и, мне кажется, немаловажно вот в этом умении сохранять себя будет установка духовно трезвой, что всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. То есть вот для многих людей болезнь и тяжелые, уход, смерть людей окружающих, да и самого человека является откровением. То есть это тема, которой в мирное время, что называется, да, не принято обсуждать в приличных домах, это табуировано. И поэтому человек, который сталкивается с этим, он вот совершенно все для него впервые и вновь. И я вот в этом смысле, знаете, удивляюсь какой-то простой деревенской мудрости предыдущих поколений, вот именно людей от земли. У меня, милостью Божией, вот был опыт общения там и с прабабушкой, вот с поколением, получается, это третье поколение, да, от меня. И она вот периодически, вот это даже вот на памяти осталось, показывала. Вот здесь у меня вот на случай смерти собраны вот это, вот это, вот это. Господи, дай вот сил не заваляться, чтобы никого уж не напрягать. Ведь не от меня это зависит. И вот я тогда до конца слышу какие-то вот эти обрывки вот в памяти.
0: Ну вот да, не заваляться, это как раз не слечь.
1: Да, не слечь. Не понимал вот всей этой житейской мудрости. Но тем не менее, человек, подходя к границе этого возраста, вот так или иначе осмыслял вот эту молитву церковную о непостыдной, безболезненной, мирной кончине живота нашего. Вот это вот прошение, оно на каждом богослужении присутствует, как тоже наше, как бы, направление нашей молитвы. А у нас тоже какой-то явный этот есть перегиб, чтобы тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Поэтому вот аскетическая установка, вот, тоже прошлый эфир мне вспоминается про преподобного Силуана Афонского: «Держи ум свой в аде, не отчаивайся». Чтобы правильно жить, нужно уметь правильно работать со своей смертностью, вот это понимать, воспринимать, это выстраивать, это культура болезней, ухода и умирания тоже должна в человеке развиваться, я это глубоко убежден.
0: Ну вот то, что она должна развиваться, и то, что так головой-то мы, в принципе, все понимаем прекрасно, да, пока в это сами эмоционально не втянуты, пока это не касается нас, а мы где-то так немножечко над ситуацией. Но как только такая ситуация складывается непосредственно в жизни таких вот людей, которые умно очень могут рассуждать, я просто по себе сужу, все меняется кардинально. И ты уже не знаешь, что делать. И ты сталкиваешься с этой смертью лицом к лицу. А смерть, как бы она ни была очевидна, неизбежна, она при этом всегда приходит неожиданно, даже если все к ней шло. И здесь же очень важно, опять же, не вылететь за границы какой-то вот этой нормы.
1: И вот хорошо помогают держаться в этой норме, опять-таки, люди, которые не погружены в эту ситуацию и смотрят на нее снаружи. Поэтому даже мы, умные в чужих ситуациях, нуждаемся в совете, поддержке, когда сами в этой ситуации оказываемся. Взгляд внешней со стороны, какое-то, может быть, участие. То есть в этом смысле, да, мы нужны друг другу, и барон Мюнхгаузен сам себя не может вытащить из болота, когда он в него погружается. И поэтому, да, какие-то прописные истины. Ты прекрасно знал на теоретическом экзамене. Вот когда ты на практике их сдаешь и не дотягиваешь, нужен человек или несколько людей, которые тебе как раз об этом напомнят и вот эту рациональную твою составляющую запустят в нужном направлении.
0: Важно понимать, что иногда рядом с тяжело больным близким мы оплакиваем не только его уход, но и то, что отношения уже никогда не станут прежними. И приходится прощаться и с надеждой, что жизнь когда-нибудь вернется в удобное и привычное русло, что, например, умирающая мама станет прежней, той, которой так не хватает, и снова произнесет слова любви, и снова будет, или впервые, может быть, случится признание с ее стороны. И вот это прощание – самая глубокая часть горя. И опять же, как пишут специалисты, важно прожить это состояние внутри себя, не закапываться в нем, не погружаться глубоко в него, но дать ему произойти и потом постепенно, очень аккуратно из него выходить.
1: Ну, именно поэтому церковь очень настойчиво предлагает для молитвы вот эти вот напоминания о непопулярности.

0: элементарных поводах к этой молитве. У нас, если откроем церковный календарь, есть множество так называемых родительских дней, родительских суббот, когда совершается поминовение и как, воспоминание всех от века престаршихся. Самую прекрасную мысль я от одного батюшки услышал, тоже уже давным-давно, и этого батюшки нету. Мысль такая: вот мы сейчас всех помянули, наше время придет, может, и нас кто помянет. И вот когда человек это слышит, напоминание постоянно, это не обесценивает его жизнь, это его правильно ориентирует. Так же, как вот, ну, бывает у студентов сессия. Да? Вот есть от сессии до сессии живым и весело, но есть момент, когда нужно показать свои знания, либо показать их отсутствие. И от того, как ты живешь здесь и сейчас, вот зависит, в конце концов, то, как ты это сочинение на тему, как я провел жизнь, напишешь. Поэтому, если жил человек вот, эгоистично, болезнь и его самого, и окружающих, она, к сожалению, может показать этот эгоизм. И вот как раз эта установка не «я сожалею», да, а «как я буду жить без тебя». Вот это вот смещение фокуса, и опять все вот как бы вокруг меня любимого, чтобы крутилось – это признак такой как бы греховной поврежденности, это то, с чем нужно бороться и покаянно, что необходимо осмыслять. Может быть, Господь, Он и постепенно вот Он уводит этот круг, который холил или наше «я», чтобы человек, в конце концов, сам, ни на кого не опираясь, в эту жизнь вышел. И в этом смысле совершенство или несовершенство организма или вообще какого-то устроения, оно замеряется мерой его адаптивности и мерой его самостоятельности. И если мама или папа вот растили ребенка так, что он без них жить не может, это на самом деле приговор всей этой педагогики. То есть здесь вот эта сегрегация, которая начинается, да, в общем-то, она начинается с момента выхода человека из материнского лона. Ему пуповину отрезают, и он с каждым днем становится все дальше и дальше от своей матери в биологическом, в психоэмоциональном смысле. Вот эта сегрегация, она должна как бы завершиться тем, что поколения меняются, и родители уходят из времени в вечность и идут в путь сия земли.
1: Ну, так ведь это должен быть со стороны ребенка, ну, поначалу-то он,
0: это
1: конечно...
0: Это обоюдный процесс.
1: Это должно быть на самом деле во взрослом возрасте, например, когда человек уже зрелый, самодостаточный, самостоятельный, должна быть инициатива сепарации со стороны детеныша, а не со стороны родителей. Родители, чем старше становится, тем он будет жестче и плотнее цепляться как раз за своего взрослого ребенка.
0: А вот здесь, мне кажется, вот Господь, вот он мудро этот мир устроил, и даже вот в животном мире мы видим, как действуют не только психологические законы. В животном мире-то они не действуют как раз, а действуют именно законы биохимические. А в человеке вкупе и психология, и биохимия начинает действовать. Вот этот пример замечательный из...
1: Да, человек еще... Надо помнить, что мы еще в грехе все живем.
0: Нет, а вот если посмотреть на...
1: у львят по-другому.
0: У львят совершенно по-другому. Там как только львенок становится взрослым, в подростковый возраст входит, его отношения с отцом очень сильно портятся. И отец делает все, чтобы изгнать его из этого сообщества. Уже иди, сынок, давай в самостоятельную жизнь. Слушайте, и у нас, у подростков, отношения всегда портятся с родителями.
1: Да, то только здесь... родители продолжают тянуть и так далее. А потом корзиночки вырастают, и начинается наоборот.
0: Значит, не вполне разумные родители предлагают тянуть одеяло на себя. То есть все-таки здесь побыстрее бы, чтобы научились дети жить самостоятельно. И опять вот, возвращаясь к предыдущим поколениям, получается архаичное общество, где нужны были как бы там работники, вот это позволяло более эффективно делать этот процесс сегрегации.
1: Но ведь и при этом еще бывают ситуации, когда близкий человек как раз требует ухода, но если, например, взрослый ребенок, который в силах и возможностях за ним ухаживать, он начинает страдать в полный рост, уже начинает хоронить его заранее, и по всякому поводу и без повода тоже рассказывает тем, как он беден и несчастен, потому что вот там папа или мама скоро представятся, и как плохо, и так далее. Есть же особый такой тоже я даже не знаю, жанр поведения, наверное, вот это вот страдание в полный рост. Я не знаю, как это по-другому назвать.
0: Ну, просто...
1: Но это какая-то театральная вот эта вот постановочная история, чтобы все пожалели, еще, может быть, деньжат накинули, потому что как же сложно нам живется. А на самом деле такой человек не делает абсолютно ничего, пальца палец не ударяет.
0: Ну, я все-таки думаю, что не всегда это осознанная театральная игра.
1: Я думаю, что это всегда осознанная игра.
0: А я все-таки вот просто встречался, что у человека иной модели поведения нет. Он просто стонет, потому что не знает, что можно радоваться.
1: Но он может стонать и что-то делать, а может просто стонать и играть на публику, опять же, повторюсь.
0: Ну, да, бывает токсичная благотворительность, в том числе и в таких формах выраженная.
1: Как же тогда тоже сохранить тогда окружающим себя в трезвом уме и здравой памяти? Потому что это очень важно. Ведь, например, если твой приятель, да, вот так вот страдает в полный рост и рассказывает, как он на последние деньги купил там отцу тонометр, например, то это определенного уровня. Как будто хочется сразу сказать, ну, слушай, если ты на последние деньги папе купил тонометр, давай я тебе закину еще каких-нибудь деньжат. И здесь же очень важно вовремя, наверное, остановиться. И очень важно включать порой критическое мышление в поддержке таких людей.
0: Вот, безусловно. И вот эта заповедь, что да запотеет милостыня в руке твоей, она тоже должна у человека в голове включиться. Я вот смотрю, как некоторые фонды работают, которые люди обращаются, и там тоже такая многоступенчатая система проверки присутствует, что не являются ли, в общем-то, люди просто под благовидным предлогом мошенниками. Что иногда мы просто по незнанию не можем запустить какие-то механизмы там, социальной поддержки, которые, оказывается, вообще-то говоря, есть. Что этот там пресловутый тонометр, может быть, там можно
1: взять в аренду
0: или купить там по льготной цене, или вообще бесплатно получить, потому что он просто положен. Ну, вот что делать? Здесь, да, во многом мы к жизни, к сожалению, не приучены, не знаем всех этих законов. Но поэтому надо у опытных людей искать поддержки, а не только как бы дайте денег, чтобы сиюминутные дыры какие-то закрывать. То есть вот во многом люди учатся как раз в этих сложных стрессовых жизненных обстоятельствах.
1: Если они готовы учиться, конечно. А это «Утро» на радио «Образ». Пишите нам, уважаемые радиослушатели, номер телефона редакционного планшета с мессенджером «Макс» неизменный 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Пишите нам в социальную сеть ВКонтакте, группа «Радио Образ». Сообщения сообществу мы читаем легко и с удовольствием, отвечаем на вопросы в наших утренних эфирах. И если эти вопросы какие-то личного характера, отвечаем также в личные сообщения. Поэтому не оставайтесь в стороне, задавайте нам их. Продолжим в следующем получасе. Иерей Илья Третьяков сегодня в утренней студии.
2: Доброе утро на радио «Образ». В эфире радио «Образ».

0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
1: Родные места. В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
2: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
3: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM. Доброе утро на радио «Образ».
4: Это утро на радио «Образ». Сегодня с Иереем Ильей Третьяковым говорим, как поддерживать близких, которые борются с болезнью или борются с болезнью за жизнь, и не остаться опустошенным самому тому человеку, который помогает как раз близкому, либо как раз достойно уйти, либо достойно победить смерть.
5: Достойно победить не значит всегда остаться. Иногда победить и уйти – это тоже слова-синонимы.
4: А иногда, да, надо признать свое бессилие и уже просто спокойно быть спокойным. А вообще, что читал? Пожилой человек, нуждающийся в постоянной поддержке, меняет привычный уклад жизни в семье. Работа, дети и личная жизнь отходят на второй план. Уход за близким становится приоритетным вопросом, но вместе с ним одновременно накапливается и усталость, и тревога, и чувство вины. И вообще, уход за пожилым человеком сильно выматывает. На плечи сами ложатся, с одной стороны, ответственность за здоровье и безопасность близкого, с другой стороны, страх ошибиться, упустить ухудшение состояния, неправильно организовать медицинскую поддержку. И при этом сам опекун ощущает внутри постоянное напряжение, которое со временем накапливается, усугубляется и начинает деструктивно действовать на самого человека, который заботится о ближнем. Вот есть признаки того, что такой человек на грани, потому что длительное нахождение с пожилым родственником, нуждающимся в регулярном присмотре, отражается и на физическом, и на психоэмоциональном состоянии. Организм начинает жить в состоянии готовности к опасности. Вырабатывается кортизол, гормон тревоги. И в краткосрочной перспективе он помогает мобилизоваться, а в долгосрочной на самом деле истощает. И кортизоловые признаки, они нередко видны, да, есть такое даже понятие, по-моему, как кортизоловый живот, например, образуется. Он там, ну, как-то человек начинает заедать свой стресс и полнеет. А физически это проявляется так: постоянная усталость даже после сна, боли в спине и шее из-за подъема и перемещения человека постоянные, скачки давления, ослабление иммунитета и проблемы со сном. Эмоционально все не менее серьезно. Это раздражительность, чувство вины за усталость, тревожность, апатия, ощущение «я больше не справляюсь». И особенно тяжело, когда уход на себя берет один родственник, совмещая процесс с работой, воспитанием детей. И тогда человек начинает жить в режиме многозадачности вообще без отдыха. И если этот процесс длится месяцами, выгорание становится почти неизбежным. И важно понимать, что усталость в такой ситуации – это закономерная реакция психики и тела на длительное напряжение. Что же тогда делать?
5: Здесь баланс рабочего времени, ну, как мне видится со стороны всей этой ситуации, и понять, что на себе все вывести невозможно будет. То есть где-то как бы признать бессилие или там ограниченность своих сил, ограниченность своего ресурса. Вот, наверное, когда серьезная болезнь настигает близкого, нужно совершенно четко на уровне аксиом понять, что из этой ситуации не удастся выйти без потери времени, сил и финансов. То есть это то, что как бы требует участия человека вот этими тремя составляющими. Поэтому к некоторым ситуациям надо заранее приготовиться, конечно, и там и финансовая какая-то должна быть подушка, и страховки, может быть, если это уместно. Вот. Где-то, когда у человека не хватает сил, есть услуги сиделок, есть какие-то моменты делегирования. Нельзя как бы встать в ситуацию «я везу, на мне едут». То есть здесь мы нужны друг другу в этом смысле. И если у родителя несколько детей, вот у меня вот эта ситуация всегда как бы внутренне напрягает, когда один берет на себя все, а другой живет так, как в его ситуации, как будто ничего не произошло. И естественно, тот, кто на себя все взвалил, он выгорает и расплачивается зачастую не только своим психическим каким-то состоянием, но и физиологическим вот этим вот здоровьем. И вместо одного больного получается уже два больных человека.
4: Но ведь такая ситуация бывает, когда, например, один наследничек, а второй не наследничек, допустим. И все и говорят тогда родственнички, что вот, ну, тебе тут все завещали, эту квартирку на, не знаю, Ленинградском проспекте. Вот ты тогда давай тут и работай.
5: Слушайте,
4: мы живем в меркантильном мире, который лежит возле. Ну, так же бывает сплошь и рядом.
5: Безусловно так. Ну, а почему так ситуация сложилась, что одному все, другому ничего?
4: Потому что одного мама любила, второго не любила.
5: Так вот, значит, это не любовь прилетает к маме спустя года, вот и все. То есть, так или иначе, то, что ты запускаешь в эфир сегодня и сейчас, не только имею в виду радиоэфир, но и в целом, как бы, эфир нашей жизни, оно тебя нагонит. То есть это иногда вот эти вот болезни, жизненные тупики, действительно отложенные последствия греховности, которые годами, десятилетиями просто накапливалось, а тут вдруг на тебе. Поэтому, ну, в идеале, конечно, надо стремиться все вопросы с наследством решить так, чтобы не было обид, чтобы не было того, что одному все, другому ничего, чтобы поровну поделить все то, что имеет. А вообще, тоже, наверное, любовь к родителям не должна бы впрямую зависеть от абзацев в завещании.
4: Всё-таки... Но любовь к родителям – это любовь к родителям. А все-таки вот это вкладывание, о чем мы говорим, это физическое, психоэмоциональное.
5: Любовь, она подразумевает и вкладывание в том числе. Это не просто розовые пони эфемерные.
4: Отец Илья, ну мы же всегда говорим, что мир лежит во зле. Поэтому все эквивалентно,
5: ну,
4: все так соответствует.
5: Господь дает нам силу, возможность это зло побороть. Сначала вот в себе самом, не считать, сколько тебе там в наследстве досталось, а делать просто по тому простому правилу, что эти люди произвели тебя на свет, они тебя за тобой ухаживали в юности, поэтому в этом смысле долг был чужим красен.
4: Но ведь огромное количество как раз вот этих трагедий личных, когда человек клал свое здоровье и жизнь за уходом, на уход, например, за таким вот тяжело больным лежачим человеком, и в итоге не получал ничего, и объявлялись какие-то родственнички, которым было, в принципе, до фонаря, что там происходит с их любимой тетушкой, бабушкой, ну, неважно там кем, и они просто все забирали, а тот оставался без здоровья и вообще с носом.
5: Да, это не исключен такой сценарий, но вот Господь, наверное, воздаст чем-то иным.
4: Ой, хотя знаю историю, тоже бабулечка такая, вот за ней там ухаживали и так далее, и она отписала совершенно чужим людям квартиру, например, на проспекте Мира, что ли, в Москве, прямо в центровине бывает, просто там через дорогу от метро. То, наоборот,
5: Ну, вот поэтому надо грамотно составлять.
4: Ну, вот тут, вот смотрите, здесь же очень большой вопрос. Это за, извините, квадратные метры, и москвичей испортил квартирный вопрос? Или это из человеколюбия, и потому что по-другому сделать нельзя?
5: Понимаете, если это из человеколюбия, то тогда тебе плевать на квадратные метры. А если там кто-то тебя потом за то, что отписали другому человеку. Ну, вот опять, это мир либо ценностей, либо сверхценностей. Все-таки христианство, оно предлагает нам выход в сторону сверхценности, поэтому, да, ты ухаживаешь, и это уже ценность сама по себе, ты душу свою выстраиваешь, ты заповедь Божию исполняешь, и даже если ты лишишься всех квадратных метров, ты приобретешь что-то гораздо более важное, чем квартира на проспекте Мира или на Рублево-Успенском шоссе. Здесь, если человек весь мир приобретет, душе своей повредит, а что вот потом цена-то какая будет за эти квадратные метры? Вот. То есть здесь вот именно христианская мотивация, но мне вот кажется, да, позволяет правильно выстроить отношения.
4: А как же тогда вот нам выстраивать вот эту цена и ценность? Потому что мы все живем, ну, я почти уверена, что большинство наших радиослушателей — это не монахи где-то там в своей келье, которые заперты, а это люди, которые живут в социуме. И вот это понимание того, как устроены в внешнем мире, да, там, несмотря на то, что мы в церкви находимся, но тем не менее как раз и квадратные метры, и дашь на дашь бартерные отношения, и любовь уже эквивалентна тому, сколько кто кому там, не знаю, условно, цветов подарил на 8 марта и так далее. А как же тогда во всем этом найти в себе силы, когда та же самая мама, которую ты уже, например, во взрослом возрасте понимаешь, что она тебя не любила, когда она сляжет вообще совсем, чтобы ты нашел в себе вот эти крупицы любви, чтобы пойти и поменять, извините, ей подгузник?
5: Я об этом говорил и, наверное, в наших эфирах повторялся. Не бывает упражнений по выработке отдельной какой-то добродетели. Как вот как бы вспомнить об этом? А надо стараться жить с Богом, что называется, в мирные времена, пока еще нету таких кризисов. И вот это умение находить религиозную мотивацию в повседневной жизни, оно тебе поможет вот именно в тот момент, когда нужно будет поменять этот самый памперс в очередной раз.
4: Но ведь пытливый читатель или пытливый слушатель наш задаст вопрос: а зачем мне это надо?
5: Для исполнения заповеди Божьей. Для того, чтобы стяжать Царствие Небесное. Для того, чтобы как раз вот научить себя тому языку, на котором говорит вечность.
4: А представьте, он скажет: я вот лучше тут найму кого-нибудь, а сам пойду лучше в любой, где там, да, даже эти хоспис, и лучше там незнакомому деду буду что-нибудь лицо брить, чем вот.
5: Это у человека от непонимания, от незнания иерархии ценностей. Апостол Павел как раз вот он напоминает и говорит, что кто о своих не беспокоится, тот хуже язычника и предал веру. Вот здесь именно добродетель, упражнение в добродетели, оно начинается с домашней, с малой своей домашней церкви. И помощь ближнему, и любовь к ближнему, она начинается вот с конкретного, понимаете, вот мамы, бабушки, дедушки, которые помощь нуждаются, они к абстрактному ближнему, которого ты первый раз в жизни увидел, больше никогда в жизни не увидишь. То есть вот здесь, понимаете, вот мир христианский, он позволяет вот в этих конкретных сложных обстоятельствах увидеть задание от Господа Бога. Ну, вы понимаете, в учебниках есть задачника, задача со звездочкой. И многое в нашей жизни — это именно задачи повышенной сложности. Но они троечникам не даются. Раз тебе даются от Господа Бога задачи со звездочкой, это суперсложно. Надо понимать, что там чужую беду руками разведу, это вот у людей, которые не пытались поднять лежачего больного. Вот это вот как бы. Вот. Тот, кто с этим сталкивался, знает, что это и сложно, и неприятно. Но вот раз Господь тебе эту задачу со звездочкой дал, значит, именно тебе надо вот эту часть своей души прокачать. Вот именно побороть и усталость, а где-то брезгливость, и где-то понять, что ты, в общем-то, думаешь, что ты порядочный человек, а на самом деле, смотри, как у тебя мало сил, и ты даже вот в этой ситуации не можешь справиться.
4: Поэтому... Вот вы рассуждаете как человек, который рефлексирующий, такой вот он прям молодец. Но когда, опять же, вот это вот оказывается в такой ситуации, Знаю. Миллиард причин найдется, почему ты не можешь это делать. И ни одной из-за.
5: И все-таки, может быть, найдется одна причина, одна мотивация за, что Господь велит, и она, может быть, не сразу, может быть, с тысячного раза, но человек...
4: Ну, где же тысячу мам-то взять лежать?
5: Ну, тысячу памперсов.
4: Тысячу памперсов,
5: все-таки поменять в некоторых случаях придется.
4: На самом деле тема эта очень неприятная, и, как правило, ее не принято, наверное, даже обсуждать как-то вот в открытом таком пространстве, потому что считается, что это, ну, то, что происходит за закрытыми семейными дверями, оно должно происходить только там. Или нет, необходимо об этом говорить, рассуждать?
5: Нет, все-таки необходимо старшему поколению заботиться о своей старости. Это факт. То есть у нас помимо как бы пенсионного обеспечения необходимо как бы рассматривать там такие сценарии, проговаривать со своими детьми. Вот. А если вдруг, то что тогда? И иметь вот, ну хотя бы вот какие-то вот самые пунктирные наброски. Вот. И распределять, понимаете, наследство так, чтобы не было вот этих вот кровных войн на последующие поколения. Вот. И понимая, что ты вот это сейчас решение принимаешь, оно потом отразится на этом и на этом. То есть многие действительно у нас, вот как это ни парадоксально, да, но живут с ощущением, что впереди еще там тысячу лет, и это нас не беспокоит. Но опять именно духовно трезвая, духовно зрелая установка, всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. И в вечерних молитвах верующие люди знают, читаем каждый вечер: семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Это напоминание каждодневное, что еще ты на один день ближе вот к этому своему смертному одру, а не этот ли диванчик будет таковым, и что тогда? Поэтому предупрежден, значит, вооружен, и некоторые вещи... Вот люди, кстати говоря, занимающиеся паллиативной помощью, у них есть такая очень важная, мне кажется, такая социофилософская установка – это не помощь больным людям, это обеспечение, ну, там, достойного ухода тем, кто сейчас здоров, потому что мы все так или иначе к этому движемся, чтобы эта инфраструктура была развитой и помогала человеку, когда эта помощь ему потребуется. У нас же есть соответствующие, как мы называем, там, экстренные службы, да, в случае пожара есть автомобиль, не дай бог, да, который привезет тебе пожарную команду с водой. В случае угрозы здоровью есть скорая медицинская помощь. То есть здесь человечество как бы продумывает этот механизм, и в этом смысле каждый отдельный человек, наверное, должен позаботиться о своей старости, не только там, что надеть в последний выход в люди на гробовой доске, но и как обеспечить вот эту свою последнюю болезнь. Вот, и уход, кто будет ухаживать.
4: Готовясь к этому эфиру, я задала несколько вопросов искусственному интеллекту. Как же сохранить себя, ухаживая за тяжело больным ближним?
5: У нас появился третий соведущий наш.
4: Нет, публики. Только консультировался, потому что там искусственный интеллект – это прекрасный инструмент для объединения, консолидации как раз вот этого обобщения разных тем на русском языке, если правильно задавать вопросы, если уметь им пользоваться. Так вот, что рекомендуют соблюдать? Какие принципы, которые помогают организовать домашний присмотр и облегчить моральное состояние ухаживающего? Во-первых, важно распределить обязанности. Даже если кажется, что вы делаете все быстрее и лучше, важно делегировать. Один член семьи может отвечать за закупку лекарств и продуктов, другой за сопровождение к врачу, третий за какие-то финансовые вопросы. И это снижает ощущение, что все держится только на вас. Это снижает ощущение, вот этот груз ответственности.
5: Да, и об этом мы говорили, что когда один на себя все взвалил, другие, получается, за его счет.
4: Но важно, опять же, разговаривать, и важно, чтобы в семье были здоровые отношения и умение, и обладание суперсредством диалогом. Потому что все-таки практика показывает. Отец Илья, исповедально признаюсь, люди разучились разговаривать. Каждый ждет своего момента для монолога.
5: Вот поэтому научи нас, Господи, быть в состоянии диалога с тобой и с окружающими людьми.
4: Отец, я погрустнел, уважаемый радиослушатель. Ну вот так, да. Дальше. Планировать надо время без ухода. не абстрактное «когда-нибудь отдохну», а конкретное время. Например, каждую субботу с полудня до 4 вечера вы вне дома. И это время проходит, в это время приходит сиделка, или подключается другой родственник, или вообще, ну, неважно кто, это ваше время для себя. Даже несколько часов регулярного отдыха меняют состояние. Важно следить за базой, за сном и за питанием. Спать по 4-5 часов и питаться на бегу нереально. А организм быстро даст сбой, полноценный сон, базовые условия для выживания при длительном уходе. Распределите психологическую поддержку. Разговор с психологом или просто с человеком, который слышит, помогает снять внутреннее напряжение. Накопленные эмоции без выхода превращаются в раздражение, апатию. Психосоматические также симптомы при накопленном вот этом напряжении, они необратимы бывают. Помню, как... Одна знакомая, в общем, она себя довела практически до замены тазобедренного сустава на фоне психосоматики. Вот. Представляете, что такое замена тазобедренного сустава? Это же жесть.
5: Вот. Да, причем ей даже ей было
4: прям 30 лет. Важно оценивать свои возможности. Если пожилой человек, лежачий или тяжело больной, круглосуточный домашний уход без помощи практически всегда приводит к истощению, и в таких случаях стоит рассматривать дополнительные варианты поддержки. Это приходящая медицинская сестра или временное размещение в специальном центре. Когда домашний уход становится небезопасным, нужно признать свое бессилие, сказать, что невозможно справляться самому, и все-таки дать вот этой ситуации разрешиться наилучшим способом и образом и для лежачего больного, и для себя тоже. Но главное помнить, что важно сохранять себя в том числе, а не только оказывать вот этот выматывающий и непосильный, наверное, труд.
5: Ну, еще нужно, наверное, помнить, что вот условия наших современных многоэтажек, особенно если брать там этот старый пресловутый фонд, они, к сожалению, не позволяют не то что даже ухаживать за человеком, а иногда, да, вот какие-то вещи совершенно не планированы, не заложены, да, как там элементарно с носилками, там в некоторых лестничных маршах невозможно развернуться, и все-таки сейчас хорошо, что новостройки планируются вот с учетом всех этих потребностей, в том числе с маломобильных граждан, вот эта доступная среда, может быть, не сейчас, но лет через 50 будет все-таки доступна. И в некоторых случаях, да, нужно просто в специализированные центры обращаться, когда нужны какие-то там специальные кровати. Вот. То есть это проще обеспечить в условиях стационара, нежели чем на пресловутом 4-5 этаже хрущевки. Вот. И в этом нет какого-то там предательства. Есть просто делегирование специалистам той задачи, в которой вы не обязаны совершенно быть специалистом. То есть вот это тоже чувство вины, которое терзает людей, бывает, к сожалению, излишним и вот совершенно, совершенно греховным. Вот, то есть не обязан человек быть человеком-оркестром и токарем, и пекарем, все в одном флаконе.
4: А не будет ли это тоже каким-то эгоизмом? Кто-то ведь скажет, это же Господь мне дал задачку такую тащить.
5: Безусловно, и Господь дал тебе ограниченные силы, поэтому ты насколько сил хватает, вот, и пользуйся, но как только силы истощились, надо искать помощи, в том числе в специализированных учреждениях.
4: Ну и говоря про время для себя, говоря про время, которое необходимо проводить вне дома и абстрагироваться от вот этих задач домашних, наверное, один из вариантов – это посмотреть хороший фильм, погулять по парку, насладиться, например, прекрасными видами осеннего города или почитать хорошую книгу. А вот за хорошие книги в утренних эфирах отвечает отец Илья Третьяков, который каждый утренний эфир рекомендует одну хорошую книгу в рамках рубрики «Православное чтение».
3: Православное чтение.
4: Отец Илья, какую книгу вы рекомендуете сегодня?
5: Результат сегодняшней рекомендации, он как раз вот только по пунктам, вот как вы сказали, это и погулять, и съездить в поездку, и по осеннему парку пошуршать листвой, и почитать хорошую книгу. Буквально на днях по благословению правящего архиерея, милостью Божией, у нас в семинарии совершилась большая поездка паломническая в село Катунки, это Чкаловский район. Мы на праздник Рождества Пресвятой Богородицы взяли, да и приехали в гости в местный храм, местный приход к отцу Владимиру Гофману, который там многолетний был настоятелем, а теперь он там штатный клирик. Помолились вместе с местными жителями, с паломниками, вот, погуляли как раз по осеннему по осенней деревне, вот, там, по пути в Балахну заехали. Ну и вот рекомендации как раз в контексте этой замечательной теплой поездки, пообщались с многомудрыми священнослужителями. Так вот, отец Владимир Гофман не только священник, не только он в этом смысле наш коллега, ведущий радиоэфиров, это еще и человек с замечательным писательским талантом, и пишет он не только прозу, но и у него не один уже стихотворный сборник вышел. Вот в 2021 году у него вышел сборник, который называется «Реквием по деревне». Отец Владимир и детством, и юностью, вот сейчас уже в замечательном серебряном возрасте, связан корнями с деревней, с деревенскими жителями. Вот. И он с большой любовью, с большим теплым чувством, вот, в стихотворной форме, пишет о деревне, о том, что, к сожалению, сейчас деревня уже вымирает потихонечку, но вот еще есть люди, которые там как дачники туда приезжают, кто-то на постоянное место жительства избирает деревни. И вот отец Владимир, взирая на деревенские избы, какие-то стихотворные композиции в его сердце возникают, они публикуются, и вот этот сборничек «Реквием по деревне», он как раз очень созвучен деревенскому пейзажу и осени, и шуршащей листве, и мы все это рекомендуем, тем более, что вот этот сборничек, он еще и прекрасно иллюстрирован современными художниками, друзьями отца Владимира. Поэтому наш поклон и благодарность летит отцу Владимиру, а вам, дорогие наши радиослушатели, рекомендация его стихотворного сборника «Реквием по деревне». Протоиерей Владимир Гофман.
4: Спасибо большое, отец Илья. Напомню нашим уважаемым радиослушателям, что найти видеоприветы с нашей рубрики «Православное чтение», которая выходит по утрам вместе с иереем Ильей Третьяковым на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде, можно в моментах официальной группы «Радиообраз» во ВКонтакте. Мы их там публикуем по мере возможности и в историях тоже. Поэтому заходите в ВКонтакте, подписывайтесь на наше сообщество и давайте дружить, общаться. Присылайте нам сообщения в сообщество с пометкой «Для утра», и мы будем рады ответить на ваши вопросы или познакомиться с какой-нибудь вашей хорошей, интересной историей. Напомню, что отец Илья Третьяков также публикует иногда рекомендации по книгам на своей личной странице во ВКонтакте, так что его можно найти. Илья Третьяков зовут отцу Илью Третьякова во ВКонтакте.
5: Спасибо, капитан.
4: Да, я на мостике под конец утреннего эфирного часа. Но, тем не менее, главное, что можно будет лично познакомиться и задать личные вопросы, если вдруг они есть. Может быть, поблагодарить за какие-то темы эфира, может быть, сделать замечание по поводу или предложение внести. Ну, в общем, давайте общаться, выходите на связь. Так хочется сказать, выходите гулять, потому что осень продолжается, зима близко, но, мне кажется, надо насладиться шуршанием листвы.
5: Да, обязательно нужно успеть, а то можно на целую осень опоздать.
4: Вот. Да, ну а на этом утро на образе заканчивается. Мы пошли шуршать листвой. Всего доброго.
5: Доброго благословенного дня.
4: Услышимся.
6: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: В одном самом обыкновенном городе выпускается самый необыкновенный детский журнал «Саша и Даша». Он умеет переносить своих читателей сквозь время и пространство. Стоит только открыть его. Держитесь крепче, приключения начинаются прямо сейчас.
3: Россия на ладони.
4: Журнальчик, а журнальчик, просыпайся, это я, Катя.
5: Зачем же меня так трясти? Я не спал вовсе, так задремал чуть-чуть.
4: Ой, прости, пожалуйста, мне показалось, что ты уже и не говорящий, раз молчишь.
5: Ну не могу же я все время болтать, так и надоем тебе.
4: Нет, что ты, совсем наоборот. Мне так понравилось в прошлый раз с тобой путешествовать на Урал.
5: Так я и сейчас готов, куда полетим?
4: На Урал! Давай на Урал! Так хочется увидеть своими глазами храм на крови в Екатеринбурге!
5: Ай-яй-яй! А у меня про Екатеринбург вообще ни слова не написано! Хотя, знаешь что? Давай все равно попробуем! Пролистни мои странички веером! Только аккуратно! Я все-таки не настоящий веер!
4: Ура! Сработало! Полетели!
5: А вот и храм. Ты, Катя, прямо первооткрыватель. Открываешь мои удивительные способности.
4: Ну что ты, это все ты, а я просто твой читатель.
5: Зато какой читатель? Вдумчивый, интересующийся. Для нас, детских журналов, это очень важно. Спасибо тебе за это.
4: И тебе спасибо. Давай вокруг храма прогуляемся?
5: Давай. Ты же знаешь, что этот храм стоит на месте Ипатьевского дома.
4: Знаю, того самого, где семью Романовых лишили жизни.
5: Так вот, здесь построили не только собор, но и целый музейный комплекс.
4: Здорово! Я музеи очень люблю. А что здесь можно увидеть?
5: Например, икону Божьей Матери Троеручицы или раку с частицей мощей преподобного Серафима Саровского.
4: А ведь это царь Николай II предложил прославить чтимого народом старца в качестве святого.
5: Да, так и было. Преподобный Серафим Саровский при жизни сказал: «Того царя, который меня прославит, и я прославлю. Святое это место».
4: Ой, журнальчик, какой ветер поднялся! Меня прямо с ног сбивает!
5: Держи меня, Катя, крепче! Кажется, мы куда-то опять летим!

0: Ой, а где мы оказались? Ничего не видно. А, это же, наверное, снова Кунгурская ледяная пещера. Мы тут уже в прошлый раз были.
1: Не знаю, Катя, не знаю. Ветер все планы перепутал, странички мои перелистнул, и мой внутренний компас сбился с пути.
0: Подожди, я включу фонарик на телефоне.
1: Вот теперь понятно, что мы точно в пещере, но точно не в Кунгурской.
0: И где мы тогда?
1: Подожди, я осмотрюсь. Поверни меня, пожалуйста, направо, налево. Ага, понял. Это же Капова пещера на Урале.
0: Она такая большая. Свет от фонарика даже не достает до дальней стены.
1: Да, она огромная. Между прочим, у этой пещеры 3 этажа. Первый ниже уровня земли, второй, где мы сейчас, а на третий только ученых пускают.
0: А что тут есть интересного?
1: А вот повернись-ка и посмотри вот сюда.
0: Ничего не вижу, стена как стена.
1: Чуть правее посвети фонариком.
0: Ничего себе! Это что ли рисунки древних людей?
1: Они самые! Точнее, их копии. Их нарисовали уже современные художники.
0: А настоящие рисунки есть?
1: Конечно! Только их туристам не показывают. В этих залах небезопасно, да к тому же некоторые рисунки уже испортили, когда их обнаружили.
0: Ой, мамочки, кто это?
2: Вы что? Ни разу не видели летучую мышь?
0: Видели, конечно, только не говорящую.
2: Я тоже не знала, что говорить умею и летать. И еще меня нарисовал вот тут на стене пещеры какой-то мальчик. Много лет назад. И чудеса, да и только.
0: Видимо, журнальчик дорогой, это опять твои проделки.
1: Да я же не специально. Такой уж я особенный.
0: Уважаемая летучая мышь, может быть, вы, как местная жительница, расскажете нам про рисунки древних людей?
2: Расскажу. Эти рисунки обнаружил в 1959 году зоолог. Как же его звали-то?
1: Александр Владимирович Рюмин. Это был научный сотрудник.
0: А до него никто не видел эти рисунки, получается?
2: Получается так. Не зря он их так долго искал.
0: Откуда он мог знать, что они там есть?
1: Какая ты нетерпеливая, Катя. Давай послушаем дальше.
2: Ученый думал, раз ледник во время ледникового периода до этих мест не дошел, значит, здесь, возможно, жили люди, которые и могли оставить такие рисунки.
0: Какой догадливый.
1: О, а я еще знаю, что до этого подобные изображения находили только в Испании и Франции.
0: Вот это здорово. Давайте посмотрим сами рисунки.
1: Давай. Только меня тоже поворачивай направо-налево и фонариком светить не забывай.
0: Ух ты, смотрите. Здесь нарисованы и мамонты, и рыбы, и шерстистые носороги, и олени, и лошади. Ой, и верблюд даже.
2: Между прочим, рисунку верблюда больше 15 тысяч лет.
0: Вот это да. Оказывается, в то время люди тоже неплохо рисовали.
1: А еще этот рисунок доказывает, что на территории современной Башкирии водились верблюды.
0: А чем рисовали древние люди? Красок-то у них не было.
2: Современных не было, зато были природные.
1: Ну да, например, уголь или охра, смесь глины с оксидами железа.
0: Надо будет дома тоже попробовать что-нибудь глиной нарисовать.
2: Попробуй! Интересно, что у тебя получится!
0: Что-то я замерзла здесь немного. Ой, смотри, журнальчик! А летучая мышь опять в рисунок на стене превратилась.
1: Давай тогда, Катя, выбираться отсюда. Куда теперь полетим?
0: Что-то я устала. Давай домой.
1: Домой? Ну ладно. Только сначала давай послушаем про Свердловский областной краеведческий музей, раз уж мы пока еще здесь, на Урале.
0: Конечно, с радостью послушаем.
3: Свердловский Свердловский краеведческий музей – самый крупный музей на Урале. Его 18 площадок находятся в 7 городах и 2 поселках Свердловской области. Здесь хранятся картины, скульптуры и изделия, созданные сибирскими мастерами. А еще впервые найденные в России полные скелеты мамонта и широкорогого оленя. В Свердловском музее есть и коллекции древних рукописей, и старопечатных книг, и 2 редчайших издания Ивана Федорова.
0: Какой интересный музей! Я бы в него тоже слетала, только в другой раз.
1: Согласен, а пока давай возвращаться. Открывай последнюю страничку и читай последнее предложение.
0: Я помню, это наш секретный код возвращения. Вот, читаю. Ваши цифровые друзья Саша и Даша.
4: Ой-ой, все плывет. Катя, летим! Возвращаемся!
0: Вот мы и дома. Спасибо тебе огромное-преогромное, миленький журнальчик. Я столько всего нового увидела и узнала.
1: И я, Катя, очень рад нашим путешествиям. Ты уж про меня не забывай.
0: Не забуду, конечно. Ой, кажется, мама с работы пришла.
5: Катя, привет. Что делаешь?
0: Да вот опять журнал читаю.
5: Ты его, наверное, уж до дыр зачитала.
0: Так интересно же.
5: Ну, давай будем кушать, мой руки, Катюша. А заодно и расскажешь, что ты сегодня интересного из журнала узнала.
0: Хорошо, иду. До свидания, журнальчик.
1: До свидания, дорогая моя Катя. Прекрасный мой читатель.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Библия в рассказах для детей. Издательство «Духовное преображение», Москва, 2016 год. Рекомендовано к публикации издательским советом РПЦ. Автор художественного переложения Ольга Соколова. Читает Елена Дементьева. Ветхий Завет. Адам и Ева в раю.
3: Сотворенного человека Бог поместил в лучшее на земле место, в райский сад. Нет сейчас на земле никакого места подобного тому, ни в южных странах, ни в восточных, как бы ни было там красиво и хорошо. Рай находился между четырьмя реками. В нем царило вечное лето, и всегда была хорошая погода. Благоухали диковинные растения, реки плавно несли свои воды, причудливо чередовались холмы и долины, пение птиц напоминало.

богом общаться Адам мог просто. У него не было ничего, чтобы он стеснялся ему рассказать или хотел скрыть, потому что совесть его была чиста. Порадовавшись красоте, доброте и разуму Адама, Бог сотворил ему помощницу, первую женщину, которую назвал Евой. Теперь Адам и Ева вместе жили в райском саду, общались друг с другом и своим Творцом. Ухаживали за растениями и животными. Это было самое лучшее, самое блаженное время для человечества.

0: Вопросы к рассказам из Ветхого Завета. Адам и Ева в раю. Какая погода была в раю?
1: Хорошая. Погода в раю была хорошая. Не было ни дождей, ничего. Только солнце светило, точнее, божественный свет.
2: В раю была погода хорошая, солнечная. Дождик, может быть, лил, но очень маленький, чтоб не испортить растения. Ведь люди же не знали, что такое лейка, чтоб полить растения. В раю не было зимы, была очень хорошая погода.
0: Как Адам и Ева общались с Богом, когда были в раю?
1: Адам и Ева задавали вопросы, а Бог отвечал на них.
2: Адам и Ева не скрывали от Бога и спрашивали у Него, а Он им отвечал. Адаму было ни за что стыдно перед Богом, потому что ему не было ничего скрывать.
1: Только Адам говорил с Богом, а Ева просто говорила с Адамом.
0: Кто дал имена животным?
1: Адам. Дал имена животным Адам.
2: Имена животным дал Адам.
1: Адам дал имена животным, и при этом он проявил свой ум,
2: а еще разум и проницательность.
0: Почему Бог сотворил для Адама Еву?
1: Бог создал Адаму Еву, чтобы они жили вместе.
2: Бог дал Адаму Еву, чтобы Ева помогала ему, чтобы была ему помощницей во всем.
1: Бог увидел то, что Адам хороший, и создал Еву,
2: помощницу.
3: Детство от нас не уходит навек. Детство у взрослого в сердце хранится. И не грубеет душой человек, и продолжает по-детски молиться с чувством горячим, со всей прямотой, с твердой, ничем не колеблемой верой. Детству Господь заповедал быть той незабываемой, чистой, святой, душам к спасению стремящимся мерой. Монах Лазарь Афанасьев.
4: Радио «Образ».

Екатеринбург. Последняя земная обитель царских мучеников. Приехав в Екатеринбург в рамках поездки с паломническим центром Нижегородской епархии, вы отправляетесь в село Тараково. Это где-то полтора часа в пути. Тараково – старинное село Урала, основанное в XVII веке. Там находится Свято-Троицкий мужской монастырь в честь иконы Божией Матери Всецарица. Паломники попадают в монастырь, чтобы принять участие в божественной литургии. В Свято-Троицком

0: Троицком храме мужского монастыря находится икона Божией Матери Всецарица, почитаемая чудотворной и привлекающая в село большое количество паломников. Святые источники села известны не только на Урале, но и в других регионах России. Главный почитаемый источник находится на территории монастыря. Он был освящен в честь Всецарицы, и над ним была построена небольшая деревянная церковь. Также есть святые источники святого Николая Чудотворца и Марии Египетской. Здесь происходит много исцелений. По вере люди избавляются от тяжких немощей, в том числе от онкологии. После трапезы – омовение в источниках. Удобно расположившись в гостинице паломнического центра, гости отправляются в мужской монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Там увлекательная экскурсия. Этим и закончится первый день паломнической поездки. А вот утром ранний подъем. У паломников большие планы. Это переезд в Верхотурье, где для гостей разработана специальная программа. Она называется «Верхотурье. Духовная столица Урала». Начинается программа с экскурсии по Свято-Николаевскому монастырю. В обители прибывают мощи святого Симеона Верхотурского. Это место его упокоения. И святых угодников Божиих, преподобного Илии и Арефы Иоанна. Также внимание заслуживает Верхотурский Кремль. В Кремле располагается Свято-Троицкий собор, старейший храм Урала и Сибири. Далее переезд в Меркушино. Меркушино расположено на левом берегу Туры, в устье ее левого притока, реки Меркушинки, в 48 километрах к востоку, юго-востоку от Верхотурья. Там паломники могут побывать в храме всех святых в земле сибирской просиявших. Там же находится камушек, на котором молился святой преподобный Симеон. Ну а еще паломников ждет храмовый комплекс подворья Александра Невского Новотихвинского женского монастыря Меркушино. Этим и завершится у паломников день. Но вот с утра продолжение программы. Ранняя утренняя божественная литургия в Свято-Николаевском мужском монастыре. Далее Покровский женский монастырь, где можно поклониться мощам праведного Косьмы Верхотурского, святыня обители, чудотворная икона Матери Божией Умиление. Еще паломники посещают скит Актай, святой источник в честь иконы Матери Божией Живоносный источник. В этом источнике можно будет совершить омовение. После чего обратный переезд в Екатеринбург, где путешественники попадают на всеночное бдение в храме на Крови. Там можно будет исповедаться. Затем ночная архиерейская божественная литургия. А еще литургия около храма на Крови, по окончании которой крестный ход. Паломники проходят 20 километров. Крестный ход совершается от храма на Крови до Ганиной Ямы. В последний день паломнической поездки ранний выезд в Алапаевск. Там праздничная архиерейская божественная литургия в мужском монастыре во имя новомучеников российских. Можно будет увидеть святую шахту, куда были живыми сброшены 8 человек из династии Романовых. Экскурсия по монастырю, трапеза, посещение святых мест. Это Свято-Троицкий собор, склеп, памятник преподобно-мученице великой княгине Елисавете Федоровне Романовой, музей памяти Романовых, женский Свято-Елисаветинский монастырь, Екатерининская церковь, ну а уже потом путь домой. Екатеринбург, Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии завершилась педагогическая конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Благотворительная акция «Корзина доброты» стартовала на территории Нижегородской епархии. Подробнее об этих событиях. В Нижегородской епархии завершила работу Всероссийская педагогическая конференция с международным участием «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Итоговое мероприятие конкурса «Серафимовский учитель». С места события корреспондент «Радиообраз» Марина Дружкова.
1: Сегодня, 25 сентября, в селе Дивеево завершился трехдневный форум, посвященный итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель». Позади много интересных встреч, лекций и дискуссий, обмен опытом, работа в секциях, соборная молитва и приобщение святых христовых тайн. Утром участники конференции помолились на божественной литургии в Троицком соборе, обители прошли с крестным ходом по канавке, ну а финальной точкой этого дня, ее кульминацией всей трехдневной конференции с участием учителей со всей страны, стала встреча с митрополитом Георгием и вручение долгожданных наград, которые получили победители педагогического конкурса. Свое выступление владыка Георгий посвятил теме кризиса традиционных ценностей и веры. Одна из причин, по его мнению, это разделение в умах и головах, отсутствие единой системы координат, которая была разрушена в нашей стране во времена богоборчества. Православие – это фундамент, скрепа, которая во все века являлась фактором безопасности, условием существования нашей страны и единства народа. Школа и учителя, считает владыка, находятся на переднем рубеже в решении фундаментальных задач по воспитанию граждан и возвращению в общество единой мировоззренческой основы. Почетное звание «Серафимовский учитель» присвоено 8 номинантам. «Серафимовский наставник» – 3, «Серафимовский просветитель» – тоже 3. Лауреатами педагогической премии стали 37 конкурсантов. Специальную премию получили 49 человек, поощрительную – 112. Также по предложению экспертного совета в год единства народов России установлена специальная премия за заслугу в сохранении и трансляции культурно-исторической памяти. Этой премии отмечено 56 участников конкурса. Марина Дружкова, служба новостей, «Радио Образ».
0: Мы благодарим Марину Дружкову за интересную информацию. Продолжаем выпуск. Благотворительная акция «Корзина доброты» стартовала сегодня на территории Нижегородской епархии. Прокомментировать события мы попросили заместителя руководителя епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями Иерея Павла Малаштана.
2: Уважаемые нижегородцы, приглашаем вас принять участие в благотворительной акции «Корзина доброты», которая состоится 25-26 сентября. В рамках акции сетях продуктовых магазинов «Пятерочка», «Перекресток». Волонтеры осуществляют сбор нескоропортящихся продуктов питания. Крупы, там, макароны, мука, сахар, ну и другие. Для нуждающихся семей с детьми, также для семей с детьми-инвалидами, просто для инвалидов, для пенсионеров. Благодаря этой акции ежегодно оказывается продуктовая помощь более 900 нуждающимся семьям. Те, кто участвует в этой акции, волонтеры, добровольцы, люди неравнодушные, осуществляют в своей жизни вот заповедь любви к ближнему. Мы приглашаем принять участие вот в этой акции. Поможем вместе людям, которые действительно нуждаются в такой вот помощи.
0: Это был комментарий заместителя руководителя социального отдела Нижегородской епархии Иерея Павла Малаштана. Добавим, что всего в акции участвуют 34 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске, Кстове и на Бару. Подробная информация и список магазинов опубликованы на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 36%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии клирик Борского благочиния протоиерей Николай Алясов. И именно он ответит на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка, благословите.
3: Доброго дня, с Богом.
2: Батюшка, сегодня у нас вот такой вопрос. У нас дома живет собака. Она настоящий член семьи, очень к ней привязались. Вырастили с маленького щенка, и она к нам привязана. Сейчас у нее неизлечимая болезнь, которая стала прогрессировать, и животное страдает. Будет ли грехом сделать эвтаназию, чтобы облегчить страдания животного?
3: Очень частый вопрос. Почему? Потому что сейчас огромное количество болезней не только на людей обрушились, они и обрушились в том числе на животных. Тем более, как вот я слышу в вопросе на члена семьи. Значит, эвтаназия возможна только тогда, когда это касается непосредственно, как мне кажется, человека. И в большей части это тогда, когда, если мы берем в полном смысле понимание этого термина, когда человек в этом участвует, добровольно соглашаясь с своим личным уходом.
2: То есть вы имеете в виду, что сам термин по отношению к животным использовать неуместно, нужно сказать, например, усыпление. Да,
3: я предложил все-таки, может быть, я придираюсь, конечно, к терминологии, но мне кажется, вот в данном контексте это эвтаназия слишком некорректно поставлен вопрос. Почему? Потому что собака не будет участвовать в своем добровольном выборе. Вот, это первый момент. Второй момент, здесь нужно понимать, если у семьи есть возможность каким-то образом участвовать в облегчении судьбы этого животного, члена семьи, то все-таки, наверное, было бы более корректным. Но это все равно, что родителя, который всю жизнь с тобой жил, и когда он заболел, давайте сделаем ему эвтаназию. Да? То есть, как бы он устал, давайте ему облегчим страдания. Но, наверное, к маме с папой пока еще в России такой культуры, как, допустим, в той же Японии, нет. Я надеюсь, что, может быть, и у людей хватит смелости довести жизнь их питомца до логического завершения именно в их семье. Потому что, если это член семьи, то подразумеваю, что будет неким предательством, если мы его отнесем на заклание. Хочу сказать, вот у меня был один прихожанин, мальчик, он учащийся был в сельхозакадемии, и когда мы с ним касались вопроса усыпления, в том числе и преступников, которые, например, на Западе очень практикуются, он говорил о том, что это невыносимые страдания, пусть они очень короткие по времени, допустим, относительно там, ну, это минуты, но действие всех вот этих препаратов, которые вводятся для остановки либо сердца, либо дыхательной системы, они очень мучительны. То есть последние секунды, минуты, может быть, жизни ваш питомец, он будет переживать очень сильные страдания, просто вы о них не узнаете. То есть это не просто сделали укольчик, и кто-то с улыбкой заснул. Такого не будет.
2: Для меня это неожиданная информация. Как раз я хотела спросить. Мне всегда казалось, что животное испытывает боль, а вот человек уже страдание. Может так?
3: Да, но дело в том, что страдание у животного равнозначно страданиям человека.
2: Равнозначно?
3: Равнозначно, потому что соматика и та, и другая, они подобны друг другу. Что собака, что человек в этом смысле, у них одинаковая организация физического устройства.
2: Вы имеете в виду чувство боли, да?
3: Состояние, да, переживать боль. Но у человека очень часто страдание усугубляется наличием бессмертной души, которая еще страждет от каких-то других вещей. Но мы не берем сейчас страдания собаки от того, что она, например, предала кого-то, или страдания собаки от того, что она сделала аборт или еще что-то.
2: Потому то есть
3: что
2: такого, он, конечно, нет у животного.
3: Конечно, у животного этого нет. Но у животного есть огромный спектр переживаний, которые есть у человека. Болевых. И порог болевой, кстати говоря, неизвестно, у кого больше, ниже или выше, там у человека или у собаки. Поэтому это очень сложный, деликатный вопрос. Я считаю, что животное не страдает не меньше, чем человек. В плане физиологии, подчеркиваю, в плане физиологии.
2: Действительно, батюшка, невозможно определить меру страдания другого.
3: Ну, Тертуллиан, мыслитель христианский, философ, живущий достаточно давно, он сказал такой термин удивительный, что человек — это животное, думающее и говорящее. То есть животное, имеет смысл термин расшифровать каким образом? Что жизненное существо. И книга «Бытия», которая нам осталась, первая книга Библии, в ней же четко сказано о том, что человек и животные, по сути дела, они, в общем-то, произведены из одних и тех же материалов, из одних и тех же элементов. И более того, в каждом существе, населяющем эту землю, есть огромное количество одинаковых физиобиологических и физико-химических процессов. Одинаковых, это очень важно. Поэтому говорить о том, что у собаки, например, да, у нее может быть, например, другой круг кровообращения. У нее там может быть какой-то орган, несколько выполняет другую функцию. Но то, что у нее есть такая же организация нервной системы, о том, что у нее все так же воспринимается мозгом и прочее, это очевидно.
2: Батюшка, присутствовать рядом со страдающим близким как-то обогащает вот душевный опыт человека?
3: Я, знаете, за свою жизнь, ну, так получилось, что столкнулся с достаточным количеством смертей и близких людей, и людей моих бывших прихожан. Вы знаете, наверное, вот я по своему собственному могу только опыту судить, потому что такие вещи, они, в общем-то, достаточно тяжело описываются, ибо передать эмоции, вот эти состояния, конечно, человеческим языком подчас невозможно. Вот лично я про себя могу сказать, что очень часто близкие мне люди, которые вот покидали этот мир, скажем так, в моем или около моем присутствии, дали мне огромное количество опыта личного, да. И этот опыт положительный, как бы это странно ни звучало.
2: Спаси Господи, батюшка. Напоминаю, что сегодня гость нашей студии протоиерей Николай Алясов.

0: защитники земли русской. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом. Под сенью святой обители. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а наоборот, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. «Жизнь Родине, душа Богу» – эти слова как нельзя более полно характеризуют житие и деяния адмирала российского флота Федора Ушакова, прославленного ныне в лике святых. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. В 2001 году причислила Федора Ушакова к лику святых как праведного воина. На иконе он изображен со свитком, на котором начертаны знаменитые слова: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России». Житие Федора Ушакова, вдохновляющий пример воинской доблести, ревностного служения Отечеству и христианского милосердия. С 2000 года святой считается покровителем российского военно-морского флота, а с 2005 – и стратегических военно-воздушных сил. День памяти праведного воина Федора Ушакова отмечается 15 октября.
1: Отойдя от дел ратных. Отойдя от служебных дел, Федор Ушаков некоторое время жил в Санкт-Петербурге, продолжая покровительствовать осиротевшим племянникам, и готовился к переезду на постоянное и уже последнее место в своей земной жизни. У него было несколько небольших деревень на родине в Ярославской губернии и был участок земли вблизи Севастополя. Душа адмирала, от младенчества взыскавшая Господа, просила покоя, уединения и молитвы. Он принял решение, исполненное глубокого смысла. Он избрал для жительства тихую деревню Алексеевку в Темниковском уезде вблизи Сынаксарского Рождество Богородичного монастыря, где в годы его ратных подвигов молился о нем его родной дядя, преподобный Феодор. Перед тем, как окончательно в 1810 году покинуть столицу, Федор Федорович, памятуя час смертный, с каковой внезапностью он и приключается, написал завещание. Никогда не имевший своей семьи и своих детей, но все небогатые владения передал собственность племянникам, как он писал, которых почитаю я вместо детей моих и о благе их стараюсь, как собственный их отец. Когда началась Отечественная война 1812 года, вместе с темниковским соборным протоиереем Осинкритом Ивановым он устроил госпиталь для раненых, дав деньги на его содержание. 2000 рублей им было внесено на формирование 1-го Тамбовского пехотного полка. Когда во время войны с Наполеоном поток беженцев заполнил внутренние губернии, Ушаков пожертвовал в помощь пострадавшим 31 тысячу рублей, а также открыл госпиталь для участников войны и первые в губернии духовные училища. Он писал в опекунский совет: «Я давно имел желание все сии деньги без изъятия раздать бедным, нищие братья, неимущим пропитание, и ныне, находя самый удобнейший и вернейший случай исполнить мое желание, пользуюсь оным по содержанию, пожертвование от меня на вспомоществование бедным, неимущим пропитание». Со страдальцами, лишившимися имуществ, делился он тем, что имел. Обремененных скорби и унынием утешал непоколебимую надеждою на благость небесного промысла. «Не отчаивайтесь», — говорил он, «сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность к престолу восторжествуют. Мне немного остается жить, не страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества». Сам он даже в зените славы жил скромно. По чину полагалось иметь ему 10 денщиков, но заботился о нем с детских лет единственный старый камердинер. При обители святой. Сохранилось свидетельство тогдашнего настоятеля монастыря, иеромонаха Нафанаила, о завершающем периоде земной жизни Федора Федоровича. Адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, по прибытии своем из Санкт-Петербурга вел жизнь уединенную в собственном своем доме, в деревне Алексеевке, расстоянием от монастыря через лес версты 3, который по воскресеньям и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам Божиим во всякое время. Великий пост оживал в монастыре, в келье, для своего пощения и приготовления к святым тайнам по целой седмице, и всякую продолжительную службу с братьев в церкви выстаивал неопустительно и слушал благоговейно. По временам жертвовал от усердия своего обители значительные благотворения. Также бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения. Остаток дней своих, по словам того же иеромонаха Нафанаила, адмирал провел крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви 1817 года, октября 2 дня, и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия, иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же. Отпевал Федора Федоровича в Спасо-Преображенской церкви города Темникова протоиерей Асинкрит Иванов, который за день до кончины праведника в праздник Покрова Пресвятой Богородицы принимал его последнюю исповедь и причащал святых тайн. Когда гроб с телом усопшего адмирала при большом стечении народа был вынесен на руках из города, его хотели положить на поводу, но народ продолжал нести его до самой Санаксарской обители. Федор Федорович был погребен у стены соборного храма рядом с родным ему преподобным старцем, чтобы быть им вместе навеки. Память о великом флотоводце. Больше века спустя, в годы Великой Отечественной войны, появилась необходимость учредить военно-морскую награду по аналогии с орденом Суворова для сухопутных войск. Разработку этой идеи поручили адмиралу Николаю Кузнецову. Рассмотрев две наиболее подходящие кандидатуры – Нахимова и Ушакова – адмирал все же остановился на последнем. И пусть Павел Нахимов был более знаменит, но именно Ушаков ввел новый принцип ведения морского боя, да еще не потерпел ни одного поражения в битвах. Вскоре был учрежден боевой орден адмирала Ушакова как высшая награда для воинов-моряков. Сегодня многие улицы городов нашей страны, а также бухта в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном побережье Охотского моря носят имя Федора Ушакова. Оно было присвоено некоторым кораблям российского флота. В честь адмирала возведены памятники, по его биографии сняты художественные фильмы. В 1991 году Санаксарский монастырь после советского забвения был возвращен Русской Православной Церкви. А в 2004 году Федор Ушаков был причислен к лику святых как праведный воин. Поводом для канонизации стали не государственные заслуги и не военные победы. Он свят потому, что в центр своей личной жизни поставил не сиюминутные соображения выгоды и расчета, а евангельские идеалы, которым исследовал до последнего дня в меру сил и возможностей. После праведной кончины Федора Федоровича прошло почти два столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь, его добродетели не были забыты в родном отечестве. Его заветами жили и живут флотоводцы и русские воины. А закончить цикл передач о великом флотоводце хотелось бы цитатой святителя Василия Великого. «У плавающих по морю есть обычай на небо смотреть и по нему течение плавания определять, днем по солнцу, ночью же по северной или иной какой являющейся звезде, и по ним всегда правильное течение плавания примечать».
2: Ушаков. Непобедимый адмирал. Есть память у моря, что знает о всех кораблях. История память хранит о царях и героях. А что же народная память? В каких именах находит она полноту тишины и покоя? И доблести ратной, и святости, и доброты, и благородства, и смелости, и сострадания. Немеркнущие славы знамена, земные венцы и лавры Христовой любви, неземного сияния. Да, есть одно имя, что с морем роднит корабли, Россию с победами, душу с Андреевским флагом. Выходит на палубу, честь отдают моряки, и неприятель трепещет пред тем адмиралом. Непобедимый его называют в веках, святой Феодор Ушаков из дворянского рода. Есть память у моря, что знает о всех кораблях, но дольше морей полноводная память народа. И больше страниц, испещренных чередою побед, его христианское сердце — вот стяг незабвенный. И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
1: В создании цикла передач «Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом» приняли участие Анастасия Шохина, заслуженный артист России Владимир Ганин, звукорежиссер Андрей Катышев. В цикле прозвучало стихотворение Анастасии Шохиной «Ушаков. Непобедимый адмирал» в исполнении заслуженного деятеля искусств Нижегородской области Игоря Смеловского. Благодарим за внимание!

0: Как были хороши порой весенние неги и свежесть мягкая из озеленевших трав и листьев молодых душистые побеги, по ветвям трепетны проснувшихся дубрав, и дня роскошные, и теплое сияние, и ярких красок нежное слияние. Но сердцу ближе вы, осенние отливы, когда усталый лес на почву сжатой нивы свивает шепотом пожелклые листы, а солнце позднее с пустынной высоты уныние светлого исполнено взирает. Так память мирная безмолвно озаряет и счастье прошлое, и прошлые мечты. Николай Огарёв.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 26 сентября, в южной части региона будет пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 18 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 17 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Завтра, 26 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют пасмурную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 17 градусов, ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Богов, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвленным бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, и изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животных и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь и творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоя не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут.

Отче Кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разумом.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего и на всякий час,

Ценностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли от смерти ран и

пленении сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме 12 апостолов Иоанновского Ставропигиального женского монастыря на Карповке в Санкт-Петербурге 13 октября 2024 года.
2: В общецерковной памяти, как важно, что сейчас вспоминаются времена и имена новомучеников, исповедников Церкви нашей. Непременно нужно помнить подвиг этих людей, которые не так уж отделены от нас по времени, тех, кто мужественно защищал Церковь, кто не боялся ни тюрем, ни лагерей, ни поношения, ни нищеты, потому что нередко жизнь таких людей была обречена на нищету, не боялись ничего, а защищали Церковь, служили Господу и тем самым передали веру следующему поколению, то есть вот моему поколению. А наш долг людей вот старшего поколения сегодня – передавать веру, любовь к Церкви, любовь к святыням, любовь ко всей нашей великой традиции Церкви, мученицы, исповедницы, к новому поколению православных людей. И я верю, что вот этот подвиг, эти испытания, страдания наших отцов и праотцев не могут ведь пройти просто так, как облако проходит под напором ветра и исчезает из вида. Не может быть такого растворения всего этого подвига, всех этих страданий. Они непременно должны сохраниться в памяти народной, а через эту память содействовать укреплению веры нынешнему поколению чад нашей Церкви, православных людей русской земли. Да помогает нам Господь именно в хранении веры. Да помогает Он нам так верить в Господа, чтобы поспешествовала вера наша добрыми делами. Ибо вера-то без дел мертва есть. Вот чтобы было так, надо, чтобы вера наша была не на периферии нашего сознания, не на периферии нашей жизни, как некоторые говорят, ну вот все сделаю, ремонт или уборку в доме, но потом будет время, в церковь пойду. Никогда так не надо говорить. Нужно помнить, что посещение храма, молитва, воспитание детей в православной вере – это не 10-й, 20-й пункт повестки дня жизни, но это первый пункт и самый важный, от которого зависит наше благополучие в этой земной жизни и, конечно, в жизни вечной. Да помогает всем нам Господь хранить веру православную, любовь к Отечеству, воспитывать в этой вере наш народ, нашу молодежь и хранить те заповеди, которые ценой жизни сохраняли наши благочестивые родители. Их молитвами пред Господом да хранит Господь нынешнее поколение православных людей земли русской. Аминь.
0: Первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Демусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 12 главы Евангелия от Марка, с 1 по 12 стих. Давайте его послушаем.
2: «И начатым в притче глаголоти, виноградно сади человек, и огради оплот...»
3: И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградую, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
2: И оставши его, от и душа.
1: Иногда, когда кого-нибудь обличают, а ты присутствуешь при этом, может возникнуть легкое чувство радости от того, что обличают и ругают не тебя. Не к тебе относятся слова укора за то, что ты все сделал не так, как было нужно. Это чувство, конечно, не имеет ничего общего со злорадством. Просто гроза прошла мимо, и ты можешь даже сочувствовать тому, на кого она обрушилась. Но кроме того, ты можешь почувствовать облегчение от того, что в этот раз она прошла мимо тебя. В сегодняшнем чтении мы слышим притчу, которую Христос обращает к первосвященникам и книжникам, старейшинам народа израильского. Говорит он так, что содержание притчи оказывается для них совершенно прозрачным. Хозяин, с такой любовью устроивший виноградник, есть Бог, который также творит мир с любовью. Но кому же он поручил мир? Из первой главы книги Бытия мы знаем, что поручил он его Адаму, а когда тот отказался от того, чтобы следовать Божьему замыслу, восстановил это поручение в роде Авраама, Исаака и Иакова. Для жизни в мире он дал заповеди, и если мир – это виноградник, то старейшины и судьи израильского народа – виноградари. Ведь именно они следили за их соблюдением. Более того, они должны были заботиться не только о жизни своего народа, но и работать над тем, чтобы напоминать людям о должной и праведной жизни. Слуги, приходившие к виноградарям, это пророки, которыми они пренебрегали и даже убивали. Но в итоге хозяин пошлет сына, которого убьют, чтобы завладеть наследством и использовать его в своих целях. Но он окажется тем, кто пришел от Господа, и люди неверные будут наказаны. Слушающие все это злились, ведь все это было прямым обличением их деятельности. Они пытались схватить Христа, но боялись народа. Но что же с теми, кто слушает эти слова сегодня? Не создается ли у нас ощущение, что это просто красивая древняя притча, рассказанная тем, кому она непосредственно предназначалась, но к сегодняшним людям отношения не имеющие? И не становится ли спокойнее на сердце от того, что это они оказались злыми виноградарями? Не мы, конечно, не мы. Но что такое этот виноградник на самом деле? О чем идет речь? Ведь не только же о земле, и даже не столько. Если же так, выходит, что настоящий Божий виноградник – это люди, которые должны быть выращены, как лоза, и дать плод в свое время. Кто же виноградарь? Только ли священники, как ветхозаветные, так и новозаветные? Они, несомненно, так как им доверено в прошлом и настоящем направлять и оберегать людей от явных искажений. Но настоящий виноградарь в винограднике своей души – это каждый человек, это я сам. Если это так, значит, я могу, пусть и не буквально, избить пророков и убить Сына Божьего, но сделать это в самом себе, в своей жизни. Но бояться не стоит, ведь если виноградари — это мы сами, нам решать, как вести себя, и мы свободны принести Богу добрый плод.
0: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

Ящик мя, як укрепишеся паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлю.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Несколько слов стоит сказать о страстотерпчестве на Руси. Наверное, русский человек с его особым стремлением во всем и всегда найти правду, найти веру, стоять за эту правду и за эту веру, с готовностью пострадать за правду Божию, всегда очень высоко ценил подвиг страстотерпчества. Наверное, можно с уверенностью сказать, что страстотерпчество – это чисто русский подвиг святости. Другие православные церкви практически не знают подобного подвига. И весьма значимо то, что хронологически первыми святыми земли русской, первыми совершившими подвиг и прославленным в святости на Руси, только что принявшие христианство, были именно страстотерпцы Борис и Глеб. История самой их канонизации очень непростая. Русская церковь тогда не имела самостоятельности. Чин причисления к лику святых совершался в Константинополе. И византийские первые иерархи не сразу признали святых Бориса и Глеба, поскольку, как мы уже говорили, в Восточной церкви этот подвиг был неизвестен, он был не совсем понятен, и требовалось время для его осмысления, для его понятия и для его приятия. Но слишком велико было почитание святых Бориса и Глеба на Руси. Это почитание возникло сразу после их кончины. Слишком велики и многочисленны, слишком явны были те чудеса, которые являлись после молитвенной помощи и их предстояния перед престолом Божиим. Поэтому канонизация все-таки совершилась. В истории церкви известно огромное количество случаев благодатной помощи, помощи в первую очередь целебоносной, исцеления от недугов, которые исходили от частиц мощей Бориса и Глеба. На мой взгляд, это крайне промыслительно для истории церкви, для истории нашего государства, то, что исторически святость на Руси начинается именно с лика страстотерчества. В то время Русь еще только стремилась к единству, еще возникало само понятие Русь, русское государство. Во многом она была раздираема княжескими междоусобицами, княжескими противоречиями. Господь промыслительно попустил подвиг Бориса и Глеба для того, чтобы, по словам историков, каждый князь, который в ослеплении междоусобной вражды поднимал руку на своего брата, понимал, думал, что, возможно, он готовится убить будущего святого, будущего страстотерца. И это, конечно, возымело свое действие. Изучая исторические документы, мы убеждаемся, что после прославления Бориса и Глеба крайне редки были случаи именно убийств князей, именно убийств своих собратьев. Хотя, к сожалению, раздоров на русской земле это не остановило. Когда Ярослав Мудрый в 1019 году после победы над Святополком обратился с особой молитвой к Борису и Глебу, уже принявшим свою мученическую, свою страстотерческую кончину, на русской земле воцарился мир на несколько десятилетий. Прекратились междоусобные войны. Это было осознано русским народом в первую очередь как особый дар божественной благодати, который был у этих братьев. Это было явным чудом. Эта благодать была дана Борису и Глебу, потому что они исполняли в первую очередь заповедь о братолюбии. Они даже не могли себе помыслить о том, чтобы отомстить своему брату, святополку окаянному, но предавая его суду Божию. Борис и Глеб были осознаны русскими людьми, русской церковью, как особые молитвенники, заступники мира в русской земле, а когда русская земля подвергалась опасности, то, конечно, как ее защитники. Они выступали и выступают в житийных описаниях, в сказаниях, в летописях на Руси, как святые хранители веры и как заступники русской земли от внешних врагов. Было много случаев, когда они являлись войскам. Наиболее известной – это их помощь во время битвы Александра Невского со шведами в 1240 году. Затем знаменитое явление Бориса и Глеба Дмитрию Донскому во время Куликовской битвы. Целый ряд других. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

и влечет к себе души наша, якуда и мы лучею благодати Божия озаримся, и скорбный путь привремя

0: Русские святые.
1: Матрона Московская. Блаженная Матрона, в миру Матрёна Дмитриевна Никонова. Родилась Матрона в 1885 году в селе Себино Тульской губернии. Ее родители жили очень бедно. Когда они поняли, что ждут четвертого ребенка, то решили отдать его в приют. Однако перед родами мать Матроны увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась ей в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами. После такого знамения богобоязненная женщина отказалась от мысли расстаться с ребенком. Матрона родилась слепой. Пустые глазные впадины были закрыты плотно сомкнутыми веками. Но вместо обычного человеческого зрения Господь дал девочке дар видеть то, чего не видят другие. И Матрона по евангельской притче не зарыла свой талант в землю. Всю свою жизнь она посвятила бескорыстной помощи людям, молитве за них. В 7-8 лет у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. Когда об этом стало известно, к избе Никоновых потянулись посетители не только со всего уезда, но даже из других губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка вместо того, чтобы стать обузой для бедной семьи, стала ее главной кормилицей. В день Матронушка принимала до 40 человек и не отказывала в помощи никому, кроме тех, кто приходил с лукавыми намерениями. На 17-м году Матрона лишилась возможности ходить. У нее внезапно отнялись ноги, и до конца своих дней она не могла ходить. С 1925 года Матрона жила в Москве на квартирах у чужих людей. Днем она принимала посетителей, ночью молилась за них. Она была вынуждена скрываться и часто переезжать с одной квартиры на другую, так как милиция не раз пыталась ее арестовать. Деятельность Матроны по оказанию помощи людям казалась власти сомнительной, потому прописки в столице Матрона получить не могла. Помощь блаженной Матроны больным не имела ничего общего с заговорами, ворожбой и так называемым народным целительством. Именно поэтому Матрону так ненавидели колдуны и оккультисты. Прежде всего, она молилась за людей, приводила их к покаянию, помогала сохранить в сердце православную веру. Скончалась Матрона 2 мая 1952 года. Ей было 67 лет. По желанию блаженной Матроны, ее похоронили на Даниловском кладбище. Матронушка хотела, как она говорила, слышать службу. Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могилка. Разве изредка кто придет? Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу. Все приходите ко мне, — говорила Матронушка, — рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». Сегодня к мощам блаженной Матроны в Московский Покровский монастырь приходит множество людей.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обращаемся к иконам праздников. Двунадесятых праздников, которые совершаются торжественно в храме, и иконы которых есть у нас дома. Первый праздник, к которому мы обратимся, это праздник Крестовоздвижения. Один из значимых и в то же время таинственных событий, о котором мы не всегда знаем. Есть такие иконы, едва взглянув на которые, сразу понимаешь, о каком событии они повествуют. Вот Господь входит в Иерусалим. Вот ангел благовествует Пресвятой Богородице. Что же нам рассказывает икона Воздвижения Креста Господня? В общих чертах канонический иконографический сюжет Крестовоздвижения выглядит следующим образом. В центре композиции на высоком ступенчатом возвышении стоит крест. Его поддерживают несколько священнослужителей, при этом хотя бы один из них всегда облачен в епископские одеяния. Помост, на котором стоят клирики, окружен верующими людьми, а позади виден большой однокупольный храм. Вроде все просто. Вот крест, его держат в руках священнослужители. Все, как мы видим часто на службах. Но что же это за событие? Когда оно происходило? И что за люди изображены вокруг креста на этой иконе? Можно заметить, что изображения креста воздвижения несколько отличаются друг от друга. На одном священнослужитель поднимает высоко над головой небольшой легкий крест, украшенный ветвями. На другом же, в присутствии равноапостольных Константина и Елены, множество народа, крест воздвигается большой в человеческий рост. Дело в том, что под крестовоздвижением могут пониматься сразу три исторических события. Первое произошло в 326 году, после того, как свершилось величайшее событие в истории человечества – распятие, погребение, воскресение и вознесение Христово, крест, послуживший орудием казни Спасителя, был утерян. После разрушения Иерусалима римскими войсками в 70-м году святые места, связанные с земной жизнью Господа, оказались в забвении. На месте некоторых были построены новые языческие храмы. Обретение Святого Креста произошло в царствование святого равноапостольного императора Константина Великого. По сообщениям церковных историков IV века, мать императора Константина, святая равноапостольная Елена, отправилась по просьбе царственного сына в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни Христа, а также Святой Крест, чудесное явление которого явилось для императора знаком победы над противником. Крест находился под языческим святилищем богини Венеры. Когда святилище было разрушено, обнаружилось три креста, а также табличка с креста Спасителя и гвозди, которыми он был пригвожден. Для того, чтобы узнать, какой из крестов есть тот, на котором был распят Господь, иерусалимский епископ Макарий предложил приложить поочередно каждый из крестов к тяжело больной женщине, которая исцелилась после прикосновения к одному из них. По другой версии, явить крест Христов помогло чудо – воскрешение через прикосновение к истинному древу мертвеца, которого в это время проносили мимо. Все собравшиеся прославили Бога, указавшего на величайшую святыню истинного древа креста Господня. И крест был поднят епископом Макарием для всеобщего обозрения. Второе событие, к которому возводит зрителя икона праздника Крестовоздвижения, произошло в первой половине VII столетия. Незадолго до начала арабских завоеваний между Византией и Персией развязалась война, в ходе которой персидский царь разграбил Иерусалим, пленив патриарха и увезя с собой крест Христов. Однако спустя 14 лет императору Ираклию удалось разгромить персов и освободить патриарха вместе с главной реликвией христиан. В торжественной процессии святитель и монарх несли крест в Иерусалим. Но у входа в храм гроба Господня их остановил ангел и приказал Ираклию снять с себя все царские знаки отличия и нести древо так, как его нес сам Христос, то есть как простой человек. Только выполнив веление ангела, император смог внести крест в храм. И снова, как и при Елене, крест был воздвигнут на высоком помосте, чтобы весь собравшийся народ мог увидеть орудие нашего спасения. Третье событие – это традиция, которую свято блюли в Константинополе. В особые дни года на возвышении перед алтарем храма Святой Софии выносилась часть животворящего древа креста Господня, и патриарх поднимал ее над всеми верующими. Этот чин возник как подражание тому воздвижению, которое произошло в Иерусалиме. Церемонию поднятия креста можно видеть до сих пор. Посреди храма устанавливается помост или кафедра, куда восходит правящий епископ и на четыре стороны осеняет верующих крестом, хранящимся в алтаре. Соответственно, различие композиции икон праздника и объясняется акцентом на том или другом событии, связанном с крестовоздвижным.
0: Русские иконы.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 12 главу, с 1 по 12 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес его оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Почему же Христа попытались схватить после того, как он поведал нехитрую притчу о злых виноградарях? Как говорится, сказка — ложь, да в ней намек. Этот намек прекрасно расшифровали те, кто стоял тогда у кормила духовной власти в Израиле. Они прекрасно поняли, что под образом человека, устроившего виноградник и башню, подразумевается сам Бог, заключивший завет, то есть союз с людьми. В Священном Писании Израиль неоднократно сравнивался с виноградником, который насадил Бог. Он дал людям духовный закон и храм, а первосвященники и богословы стали теми самыми виноградарями. Но даже имея все необходимое для духовной жизни, виноградник отца не всегда приносил достойные плоды. Всякий раз, когда этого требовали обстоятельства, Бог посылал своих слуг, дабы через них скорректировать духовную жизнь народа, который постоянно отклонялся с предначертанного Творцом пути. Исторически миссию Божьих посланников выполняли пророки, участь которых, увы, была незавидна. Как правило, с ними обходились довольно жестко, избивали или выдворяли вон из страны. Психологически это вполне объяснимо. А Водорофей очень точно подмечает: орел, если весь будет вне сети, но запутается в ней одним когтем, то через эту малость низлагается вся его сила. Ибо разве не может ловец схватить его, лишь только захочет? Подобное происходит и в духовной жизни. Подсев на, казалось бы, совсем безобидную страстишку, человек и даже целый народ постепенно приобретает пороки, значительно отдаляющие его от Бога, но в то же время считающиеся нормой гражданской жизни. Пророки требовали от народа завета плодов духовной жизни: покаяние, милосердие, терпение, воздержание. Рождающаяся от этих добродетелей любовь и

0: отмерение и есть тот бесценный урожай из виноградника Божия. Как не похож окружающий нас мир на замысел Творца. Однако вернемся к притче. Хозяин, проявляя величайшее терпение и, по сути, прощая избиение слуг, посылает в виноградник своего единственного сына. Его появление, по мнению отца, должно было благотворно повлиять на совесть виноградарей. То есть людям дается возможность через видение единородного Сына Божия прийти к покаянию и исправлению своих мыслей и поступков. Такая позиция может, наверное, только удивить современного человека, привыкшего к жесткости окружающего мира. Многие из нас, увидев избитых слуг, тотчас послали бы в виноградник представителей силовых структур. Виноградари также действуют в духе нашего времени. Они сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Как говорится, нет человека – нет проблемы. Многие сейчас могут возразить: для нас Христос – это Сын Божий. Однако, как часто мы, христиане, насилуем и убиваем свою совесть, этого бесценного помощника, данного Богом. Мы оправдываем свои поступки человеческими слабостями, не различая своих прихотей и похотей от действительных потребностей. Мы часто сетуем, что, мол, евангельские заповеди выполнить в современном мире просто невозможно. Это происходит только потому, что мы живем в большей или меньшей степени вопреки Евангелию. Подобно первосвященникам и книжникам, своим маловерием, злобой, невоздержанием, ленью, нечистотой сердца, нераскаянностью, мы вторично распинаем в себе Христа. Сам собой возникает вопрос: что же сделает хозяин виноградника? Ответ содержится в следующем стихе: «Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим», утешает то, что у нас еще есть время исправить ситуацию, ибо наша душа еще в теле. Тщательный каждодневный самоанализ мыслей и поступков, чтение Священного Писания и творение отцов Церкви рождает в человеке трезвую самооценку, потом уже слезы покаяния и смирения. Самый главный духовный плод, который ожидает от своего виноградника Создатель. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся не живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные. И избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся иликоте согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцу, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далися нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вем бо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измимя от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать если неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи,

Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши, ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пристью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший Правительственный Синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Сергий. Продолжение.
1: В декабре 1925 года патриарший местоблюститель митрополит Крутицкий Петр Полянский незадолго до своего ареста по обвинению в контрреволюционности делает митрополита Сергия своим заместителем, то есть фактическим главой церкви. Однако Сергий продолжал носить титул митрополита Нижегородского, а с 1932 года Горьковского вплоть до 1934 года. В 1927 году советская власть посчитала необходимым все же не допустить полного безвластия и бесконтрольности среди епископата, духовенства и верующих. Митрополит Сергий рассматривался властными структурами как единственный авторитетный лидер, способный собрать патриаршую церковь. А потому, выпустив его из очередного тюремного заключения, с ним вступили в переговоры, требуя публичного заявления о лояльности церкви и осуждения раскола. В июле 1927 года митрополит Сергий с рядом иерархов выступил со специальным посланием декларации, где он сформулировал позицию лояльного отношения церкви к советскому государству, призвал духовенство и верующих быть верными гражданами Советского Союза. Отношение к ней со стороны епископата и духовенства в СССР и русском зарубежье было неоднозначным. Декларация митрополита придала некоторую устойчивость Российской Православной Церкви, но, к сожалению, на очень недолгий срок. В 30-х годах репрессии продолжаются с новой силой. Власть оказывает давление на церковь, проводит аресты и расстрелы священнослужителей и членов их семей. В 1937 году была расстреляна и родная сестра митрополита Сергия Александра Архангельская, которой к тому времени исполнился 71 год. Ее обвиняли в связи с духовенством и контрреволюционной деятельности. Неизвестно, узнал ли о гибели сестры сам митрополит. В воскресный день 22 июня 1941 года митрополит Сергий, возвратившись со службы домой, узнает трагическую весть. Фашистские войска перешли советскую границу. В октябре 1941 года, когда линия фронта приблизилась к Москве, началась эвакуация правительственных учреждений, заводов, фабрик. Была эвакуирована и Московская патриархия. Ее местом пребывания на 22 месяца стал город Ульяновск. Летом 1943 года архиепископ Сергий вернулся в Москву. Здесь его ждало известие о том, что Сталин желает встретиться с иерархами Русской Православной Церкви. Сталин принял трех митрополитов в Кремле в ночь с 4 на 5 сентября, заверив, что церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства. В оставшихся и во вновь открывавшихся в годы войны церквях ежедневно возносились горячие молитвы о спасении России и ее народа. Церковнослужители были и в рядах действующей армии, участвовали в партизанском движении, в создании оборонительных укреплений. Церковь шефствовала над госпиталями, оказывала значительную материальную помощь фронту, по всем храмам был организован сбор пожертвований денежными средствами и ценными предметами. 8 сентября 1943 года архиерейский собор в составе 19 иерархов избрал митрополита Сергия патриархом московским и всея Руси. А 12 сентября в Богоявленском Елоховском соборе состоялась интронизация новоизбранного патриарха. Сохранение строгого православного догматико-канонического строя Русской Православной Церкви, историческая заслуга местоблюстителя патриаршего престола, впоследствии святейшего патриарха Сергия. Важнейшей заботой его было назначение архиереев на пустующие кафедры. В изменившихся условиях необходимо было пополнять кадры духовенства, решать насущные церковные проблемы. Патриарх Сергий скончался от кровоизлияния в мозг 15 мая 1944 года и был погребен 18 мая в кафедральном Богоявленском соборе, с которым были связаны многие десятилетия его земной жизни.
0: Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
0: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Учение о прилоге в романе «Анна Каренина» Льва Толстого. Семейная тема.
3: Продолжаем разговор о творчестве Льва Николаевича Толстого. «Анна Каренина». И вот вторая линия – это Кити и Левин. В то время, когда Анна приезжает в Москву, Левин тоже приезжает в Москву. Некоторые говорят, что его нужно произносить не Левин, а Левин. Лев Толстой, да, значит, от Лёва, Льва, там много очень автобиографичного, действительно много автобиографичного. Смотрите, Левин совсем не такой, как все. К своему возрасту, 35 годам, земную жизнь дойдя до середины, да, я оказался в сумрачном лесу. Так вот, к своим 35 годам он не построил карьеры, как многие. То есть не стал полковником, там, флигель-адъютантом, председателем правления какого-нибудь банка и так далее, и так далее. То есть для общества московского или петербургского высшего света он неудачник. Он живет в своем имении, он помещик. Помещик – это тот, кто, в общем-то, ничего не добился. Но Толстой, который сам испытывал неоднократно, скажем, разное к себе отношение, хотя он и граф, но жил иногда на Харе, там вот в Ясной Поляне, поэтому иногда на себе испытывал пренебрежение высшего света. Так вот, мы можем видеть, что Левин чувствует себя крайне неуютно в городе. Он даже теряется. Хотя у него есть друзей, однокурсники и так далее, но действительно это не его стихия. И он приезжает, как мы помним с вами, приезжает в Москву, чтобы сделать предложение Кити. Тут тоже очень важный момент. Вот как Вронский не готов был к семейной жизни и к семье, и понятное дело, что он не способен был создать. Почему? Потому что каждый создает по образу и подобию. То, что в него заложено, какая модель заложена поведения родителями, так, в общем-то, будет потом проявляться этот человек. Вот Вронскому что заложили, так он и проявляется. Левин – другой человек. Для него смысл существования, смысл жизни – это была семья. Почему? Потому что это было заложено вот в его родительском доме. Дом был большой, старинный, и Левин, хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам. Но этот дом был целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили той жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства, и которую он мечтал возобновить своей женою, своей семьей. Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием. И будущая жена его должна быть в его воображении повторением того прелестного, святого идеала женщины, которым была для него мать. Помните отношение Вронского к матери и отношение к Левину. Собственно, это и будет отношение к жене. Толстой, вы помните, мы тоже с вами говорили, не помня свою мать. И создает художественный образ Марии Николаевны Волконской. Он такой себе представлял свою мать. Понятно, что и Софью Андреевну он выбирал с оглядкой на ту модель женщины, которая сложилась в его сознании, в его воображении. Но я продолжаю о Левине. Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Это совершенно другой подход. Он, ну, как бы строит ту самую малую церковь. Прежде всего модель, а потом уже она заполняется, потому что потом уже появится та женщина, которая должна создать эту семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитийских дел. Для Левина же это было главным делом жизни, от которого зависело все его счастье. Видите, совершенно другой подход. Он будет стремиться создать эту семью. И на чем будет фундамент этой семьи? Какое чувство? Конечно же, любовь. И смотрите, он приезжает к Кити, чтобы посвататься. Отношение в семье Щербацких к Левину было, ну вот как вы в самом начале сказал, его характеризуя. Ну, в общем-то, неудавшийся молодой человек, не создавший карьеры. Правда, сам князь, в общем-то, благосклонно относился к Левину. Он считал, что его человеком порядочным, основательным, и действительно лучшего мужа для своей дочери он не желал. Мать же совершенно другая. Женщина, смотрите, светская, другое отношение. И Вронский предпочтительный, потому что блестящий молодой человек, блестящая карьера, так сказать, из высшего света, так сказать, все есть. Ну вот, хотя князь прекрасно понимал, что это пустышка, но побеждает голос женщины, да, в данном случае. И помните, получается так, что соперники даже встречаются. Разговор матери с Кити, то есть мать подготавливает к восприятию и возможного предложения Левина, и соответствующее отношение к Вронскому. Как поступает Левин? Приезжает и делает предложение. Кити не готова это принять. Почему? Потому что, так сказать, она влюблена, или это влюбленность, не чувство к Вронскому. Левин уже получил отказ. Он собирается уходить. И вдруг докладывает, что пришел Вронский. И тот самый блеск, который вдруг Левин увидел у Кити. Как ее глаза засветились, она сама все засияла. Значит, вот, пришел любимый человек. Не отказ, понимаете, вот тут самое главное, а ее отношение к нему и к Вронскому. Если она любит Вронского, то для Левина любовь себя забвение, любовь не ищет своего, то для Левина что главное? Чтобы любимый человек был счастлив, то есть он готов на жертву. Любовь всегда жертвенна. Лишь бы был человек, которого ты любишь, счастлив. И поэтому Левин отходит, то есть он не соперничает. Да, он уезжает к себе в деревню, так сказать, и там будет жить до поры до времени. Почему? Потому что есть, конечно, тот у Толстого и момент божественного провидения, что ли. Толстой во многих романах затрагивает эту тему, не называя ее как таковую, но, в общем-то, эту тему исследует. То есть вот есть ли воля человеческая, есть ли воля божественная, как они взаимодействуют и к чему все это приводит. Когда оказывается, что соперницей становится Кити Анна, что Вронский увлекается Анной, что Кити, в общем, оказывается свободной, у Левина уже возникают, точнее, может быть, не возникает, а возрождаются те самые чувства, так сказать, эти планы по отношению к Кити. Правда, как мы помним, когда они встречаются, как происходит их объяснение. Левин не хочет еще раз получить отказ. Да? И помните, они играют слова, потому что ему нужно какую-нибудь зацепку, какую-нибудь маленькую надежду на то, что его, так сказать, вот чаяние, его желание может осуществиться. Кити дала ему эту подсказку в словах, он сразу же за нее ухватился. И дальше уже стремительно идет созидание семьи. И тут важен тот самый момент. Левин верующий человек или нет? Можно ли создать семью, малую церковь без веры? Вот для Толстого это ведь тоже очень важный вопрос. Он же венчался с Софьей Андреевной. Он находится в лоне православной церкви. Но отношение-то у него к Богу, ну, свое, толстовское. Мы с вами говорили об этом, еще будем, наверное, говорить. Поэтому тот вопрос, брак совершается на небесах или на земле? Вот смотрите, для Каренина все-таки он заключен на небесах. Особенно если посмотреть вот первую редакцию Анны Карениной, там четко совершенно сказано, что Господь нас соединил на небесах. Почему он не дает ей развод? Понимаете? А для Левина ведь нужно причастие, исповедь, причастие и потом только венчание. Стив Облонский там, в общем, пытается все это устроить, как и положено. Все это. Но понимаете, как к этому относиться? Это формальное венчание тогда получается? То есть не через сердце, не через веру? В принципе, да. Потому что нужно соблюсти букву закона, и Левин ее соблюдает. Коснулась его благодать? Нет. Нужно соблюсти этот порядок, он его соблюдает. Почему? Потому что он, в принципе, строит свое счастье. Но он же любит. Когда у него пробуждается религиозное чувство, когда Кити рожает, и когда он пытается вспомнить хотя бы одну молитву, и уже с таким раздражением на себя собственного, почему же он не помнит ни одной молитвы, которую вот в детстве, так сказать, говорила няня, почему он ничего не запомнил, почему он вот не может сейчас помочь любимому человеку в самую тяжелую для нее минуту, помочь молитвой. И стал он молиться простыми словами, так сказать, которые приходили на ум, но, смотрите, трудную ситуацию, да, вспомнил о Боге. Но душа христианка. Когда нельзя на чью-то помощь надеяться, тогда вспоминаешь о Боге. Да, вот казалось бы, вот после этого должен быть вот дан толчок, и все, и дальше все пойдет. И будет вера, и будет осмысление уже совсем другое жизни, семьи и так далее. Очень важный такой посыл. Почему путь Левина к Богу так сложен и затруднителен? И почему, казалось бы, после этого открытия, что ли, помощь от кого может произойти только от Бога, Левин на задний план этой мысли. Потом он к нему еще вернется, к вере, я еще буду об этом говорить. Значит, нужно исследовать и его собственную природу. Обратите внимание, все герои Толстого в этом романе эгоисты, все эгоцентричны. А Левин? Вот, казалось бы, я противоречу сам себе, потому что он-то отказался ради любви, ради чувства, которое вот видел, испытывает Кити, от своего счастья. Вроде бы им пожертвовал. Ничего подобного. Он отошел в сторону, может быть, не то чтобы выжидая и ожидая. Нет, он же, так сказать, планы у него не изменились. В разговоре с Кознышем он говорит: «Я думаю, что двигатель всех наших действий есть все-таки личное счастье. Теперь в земских учреждениях, как дворянин, не вижу ничего, чтобы содействовать моему благосостоянию. Я думаю, что никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы в личном интересе». И так далее, и так далее. То есть даже вот семью – это тоже личный интерес, личное счастье и многое другое. Даже когда он там занимается своим хозяйством, и когда все говорят, что вот он заботится о крестьянах, о том, чтобы была продуктивность труда, свыше закупает какую-то технику, он говорит: «Нет, я, в общем-то, больше забочусь не о них, а о себе. Я для себя все делаю». Почему? Потому что если они сломают технику, то, понятно, уже прибыли той не будет, на которую он рассчитывает. Для него, в общем-то, важно и это и материальная составная, и забота о своем хозяйстве. Но прежде всего, как показывает Толстой, он, в общем-то, эгоцентрик. На какой-то момент он становится человеком очень счастливым, но полнота счастья к чему приводит? К мысли о самоубийстве. Вообще это поразительно. Опять же таки, это личный опыт самого Толстого. Вот как Левин прячет всякие там шнурочки, не берет с собой ружье, чтобы не застрелиться, и шнурочек, чтобы не повеситься. Точно так же Толстой пережил вот эти моменты. Ну, наверное, лет через 5 или 6 после женитьбы. Он сам об этом писал Фету, признавался в этом, что боится за себя, потому что вот при всей полноте счастья возникает вот такое желание. Спрашивается, почему? Почему... Вот при полном наслаждении, при избытке земного счастья у человека появляется мысль о самоубийстве. А очень просто. Потому что человек теряет смысл существования. И когда мы говорили о Вронском и Анне, тоже при их полноте чувств и так далее, смысл существования утерян. Вот зачем человек живет? И счастливый семьянин, здоровый человек Левин был несколько раз близок к самоубийству, спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить ружьем, чтобы не застрелиться. «Я молод, жизнь во мне крепка. Чего же мне ждать? Тоска, тоска». При избытке счастья невозможно счастье. Вот вообще парадоксальная такая ситуация, которую ставит Толстой своих героев. Очень простая мысль. То есть сделайте человека счастливым, но лишите его понимания смысла его бытия, и он становится несчастливым. Это русский человек. Это касается русского человека. Прежде всего. Мы с вами об этом много раз говорили. Потому что эвдемонический Запад, он наоборот, все романы, вот этой полнотой счастья заканчивается. А у нас тут только и начинается трагедия при полноте счастья. Так вот, когда он уже начинает ощущать свое несчастье в счастье, вот тогда он и задумывается о смысле бытия и задумывается о Боге. Почему? Потому что ему нужно найти опору в вере. Вот без веры этого полноты счастья не будет. И когда он простился: «Господи, прости и помоги», когда рождала жена. И потом, когда с той минуты, как при виде любимого убирающего брата Левин первый раз взглянул на вопросы жизни и смерти сквозь те новые, как он их назвал, убеждения, которые незаметно для него в период от 20 до 34 лет заменили его детские юношеские верования, он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое. Вот понимание смысла человеческого бытия. Вот теперь он задается этим самым главным вопросом, который мучит сознание. Любопытно, что Толстой дает своему герою знакомство с учением Хомякова о церкви. Но поскольку Левин еще не готов к такому тонкому восприятию церкви как тела Божьего, он смотрит весьма формально. То есть то, что ему понятно, он видит в учении Хомякова. Не постижение божественных истин. Понимаете? Церковь как собрание людей, но не церковь, в которой сходит благодать на людей. То есть до этого второго уровня он еще не дошел, он не может это понимать. Брат Сергей Иванович советовал ему прочесть богословское сочинение Хомякова. Левин был поражен в них учением о церкви. Его поразило сначала мысль, что постижение божественных истин не дано человеку, но дало совокупности людей, соединенных любовью церкви. Его обрадовала мысль о том, как легче было поверить в существующую теперь живую церковь, составляющую все верование людей, имеющие во главе Бога, и потому святую непогрешимую, от нее же принять верование в Бога, в творение, в падение, в искупление, чем начинать с Бога, далекого таинственного Бога, творения и так далее. Но прочтя потом историю церкви католического писателя, историю церкви православного писателя, увидев, что обе церкви, непогрешимые по сущности своей, отрицают одна другую, он разочаровался и в Хомяковском учении церкви, и что это здание рассыпалось таким же прахом, как и философские постройки. И вот теперь, казалось бы, вот эти вот противоречия уводят его и от церкви, и от Бога. Это книжное знание. Это те мысли, с которыми можно спорить, можно соглашаться, можно не соглашаться. Но есть правда жизни. И опять мы выходим на этот уровень художественной правды, которую отражает Толстой. Но талант у него могущественный, поэтому какие-то вещи выстраиваются помимо, может быть, воли самого создателя. Я имею в виду Толстого. Классический эпизод, который наверняка вы знаете. Когда Толстой писал роман «Анна Каренина», ему помогали переписывать, уже даже и старшая дочка, и Софья Андреевна. Все следили за сюжетом, как будут развиваться события. Все сопереживали Анне. И Толстой с утра работал и выходил к обеду в гостиную. Все ждали. Он рассказывал, как продвинулась работа, в какой стадии развития сюжета. И когда он, так сказать, вышел и говорит, со мной Анна какую штуку выкинула? Она бросилась под поезд. То есть не он правду изобразил, а это Анна с ним такую вот штуку сотворила. Ну там, потому что мы с вами вот говорили, теория прилога, оно просто к этому шло. Если был другой конец, он бы был неправдивым. Художественная правда была бы нарушена. И вот теперь, когда Левин, о котором мы с вами говорили, что он человек земли, он ближе к народу, он чувствует народ, он свой для своих крестьян, они говорят, что он по правде живет, они его любят за это. Так вот, вот эту главную мысль для себя он черпает не из книг, не с рассудочных каких-то рассуждений тех или иных авторов о церкви, а как раз из народа. Это то, что называется правда Фоканыча. Люди разные. Один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает. Да? А Фоканыч – правдивый старик, он для души живет, Бога помнит. Как Бога помнит? Как для души живет? Почти воскликнул Левин. Ну, истинно как? По правде, по Божью. Он услышал нечто такое, понимаете, какая-то очень простенькая мысль сразу же выводит наружу самое главное – жить по правде для Бога. То есть вот коснулась душа этого. Это самая главная мысль, которая вдруг осенила его, она уже вызревала в нем самом. Неожиданно так вот в этих вот словах мужика она прояснилась. «Неужели я нашел разрешение всего? Неужели кончены теперь мои страдания?» Страдания счастливого человека, обратите внимание. Почему? Потому что он теперь обретает смысл существования. Я ничего не открыл, я только узнал то, что я знаю. Я освободился от обмана, я узнал хозяина, хозяина с большой буквы. То есть я узнал Бога. Вот теперь у него уже начинается совершенно другая жизнь. Теперь ему ясно было, что он мог жить только благодаря тем верованиям, которых он был воспитан. И что я был такое, как бы я прожил всю жизнь, если бы я не имел этих верований, не знал, что надо жить для Бога, а не для своих нужд. Ничто из того, что составляет главные радости моей жизни, не существовали бы для меня.

0: Музыкальные мгновения.
1: Классическая музыка на радио «Образ».
2: На серый, мутный небосклон осенний ветер нагоняет тучи, и крупный дождь в стекло моих окон стучится глухо. Афанасий Фет.

0: Я Ольга Ковалева, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки, редактор программы «Симфония веры». Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Глинка. Вы, конечно же, слышали эти имена. Но мы посмотрим на них не как на хрестоматийных классиков из учебников музыкальной школы, а как на людей с их внутренними сомнениями и поисками. Вместе с экспертами-музыкантами заглянем в их дневники и письма, услышим воспоминания современников и попробуем почувствовать, как меняется музыка, когда в жизни ее создателя появляется Бог. Я приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию по страницам жизни и творчества великих композиторов. Слушайте программу «Симфония веры» на радио «Образ» по субботам в 15:00.
1: Симфония веры.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Слушайте радио «Образ». В Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
4: Протоиерей Алексей Лесняк. «Кровная родня». Читает народный артист России Александр Панкратов Черный.
5: Пастораль. Отец Георгий из села Горянина, как известно, любит жизнь, особенно жизнь вечную. Батюшка часто о ней мечтает, и всякий раз при мысли о вечности его стареющий взгляд просветляется. А недавно отец Георгий видел сон, будто он на лугу. Только-только пробежал дождик, радуга в полнеба, а вокруг, ах, даже слов нет. Умытые фиалки щурятся свету, колокольчики малиново трезвонят. Иван-чай кивает пузатому шмелю, приветствует. Утро доброе, душа поет. Облака в синеве барашками, и где-то там, высоко-высоко, ручейками, льются жаворонки. Вокруг отца Георгия добрые овечки. Батюшка их лелеет, запускает пальцы в белые кудряшки. «Овечки мои, пасетесь!» Над облаками батюшка знает Бог. Бог благословляет всех, и все рады. Привел-таки Господь упасти свое стадо. И овечек-то всех, всех священник знает, будто это его прихожане. Вон та голубоглазая, это бабка Маруська. Она еще было дело, все исповедоваться боялась. А вон та, розовоносая, это Лукичева Танька, соседская девчушка-подросток, которая весной помогала батюшке картошку сажать. А вон тот, белозубый крепкий молодец, совхозный зоотехник Николай, которого отец Георгий уговорил-таки в этот год поститься. Ух, какая она оказывается! Вечная жизнь. Бабочки порхают, и с ними порхает батюшкина душа. Прописаться бы на этом лугу и цвести алым маком. Его преподобие от счастья прослезился. Подумал, что он чает воскресение мертвых и жизни будущего века. Хотел было в радости перекреститься, уже и руку занес. Но тут под окном заорал петух. Отец Георгий проснулся и уставился в потолок. Ночью пробежал дождик, предрассветная свежесть колышет на окнах тюль, форточку веет зеленью, будто с того самого луга, и батюшке долго-долго не верилось, что он дома, что это был всего лишь сон. Весь день отец Георгий пребывал в блаженстве, ходил сам свет. Внучку катал на шее, она хихикала, кошке отдал свою порцию холодца, по пути в храм бросил курам мои жвы-ласточки, а когда повстречал Петровну, так ей улыбнулся, что та попятилась. Пастырь добрый душу свою полагает за овцы. А Лукичевой Таньке батюшка подарил серебряный крестик. Так день и прошел. Вечером, чтоб не забыть своего пресветлого видения, батюшка решил все, что снилось, описать. Он заперся в комнате, включил внука в компьютер, подумал и принялся тыкать в клавиши указательным пальцем. Сначала не клеилось. То нужные буквы прятались, то мысли разбегались. Но ближе к ночи батюшку накрыло такое яростное вдохновение, что он обо всем забыл. Разгоряченный он вбивал пальцем в литературное полотно «Полуночное откровение». Делал это все проворнее и проворнее. Получался настоящий полноценный рассказ. Автор самозабвенно подпускал в него много всего такого нужного. Райский лужок из того сна украшали все новые и новые детали. Плачущих ангелов сменяли рук воздеяния. Поруганные святыни с угасшими лампадами чередовали здесь с воздаяниями усопшим. К месту пристроились коленопреклоненные молитвы о пастве своей. Яркой линией через все полотно тянуло здесь главное. «Однажды мне приснился один сон, и лились бесконечные слезы умиления». Когда под окном заорал вчерашний петух, отец Георгий озаглавил произведение «Батюшка и овечки» и поставил под рассказом точку. Супруге отца Георгия духовный рассказ понравился безоговорочным, как только она проснулась. Потом духовный рассказ настиг поднявшуюся дочь и скоропостижно понравился ей. Потом белые овечки вероломно подкараулили старенькую Архиповну, которая гнала в тумане свою корову мимо дома священника. Потом, когда мимо батюшкиного крыльца проходила учительница Анна Ивановна, рассказ озадачил ее. И она посоветовала отцу Георгию разместить батюшку и овечек кое-где в сети. Даже сама помогла это сделать. И показала отцу Георгию, где смотреть читательские комментарии и как отвечать. Солнышко выпило утренний туман и сияло над счастливым селом. У соседей визжал поросенок. Отец Георгий сидел перед компьютером, ждал отзывов и волновался. Наконец дзынькнуло, и на экране высветилось. «Елена прокомментировала вашу заметку». Батюшка затрепетал, навел курсор и прочел: «Спаси, Господи, за такой теплый рассказ!» Священник улыбнулся и ответил: «Во славу Божию!» Снова дзынькнуло. «Мария прокомментировала вашу заметку!» Батюшка, волнуясь, схватил мышь и увидел: «Спаси, Господи, отец Георгий!» Вскоре компьютер батюшку еще раз поблагодарил, а потом еще. Потом благодарили какие-то валентины, сразу три штуки. Потом некая добрая Анна, неизвестная Вера, тоже благодарила. Правда, указала и на ошибки. Но это не суть, дело житейское. Похоже, отцу Георгию удалось передать свое высокое настроение от того дивного сна. Волнение сменилось тихой радостью. Пастырь, овечки, духовная идиллия. Потрудился пастух. Привел свое стадо на святые пажити, сподобил Бог по молитвам. Автор потянулся на стуле, почувствовал, как зудят за спиной крылья, просят полета, и снова услыхал «дзынь». Компьютер сообщал, что его заметку прокомментировал некий Недовзоров. Пастырь открыл комментарий и остолбенел. «Попья дурья башка!» Молится он, видите ли. «Поди уже старый, а все не допер. В этой жизни все!» Но абсолютно все зависит только от человека. От человека, а не от Бога. Хоть ты башку о пол разбей, а гвоздь сам не вколотится, и картошка сама не посадится. Сюрприз. Крылья повисли. Оторопелый автор «Батюшки и овечек» перечитал комментарий несколько раз. Тут бы парировать, а указательный палец никак не отыщет нужную букву. И то правда. Ну как на это ответить? Отец Георгий из села Горянина и без Недовзорова знает, что гвозди сами не вколачиваются. Над прудом розовеет храм, который настоятель собственноручно оббивал дранкой под штукатурку. И про картошку настоятелю известно, что она не ангелами сажается. Деревня как-никак. Да и что это за откровение? Зато новость, что в жизни все зависит только от человека. Батюшку озадачил. Это что же, захотел сам себе народиться и народился? Так по его выходит. Настроение испорчено. Настоятель вышел во двор, взял колун, поводил над березовым чурбаком, замахнулся и опустил. Взял было гробарку, сунулся чистить поросячий закут, а там хрю. Почудилось, будто из-за загородки опять оно. Попья, дурья, башка, хрю. И харя еще свинячья. Что? Тоже поди думаешь, что в жизни все от твоего хрюка зависит. Не дам вот тебе жрать. Как тогда захрюкаешь, а? Побродил батюшка по двору, поглядел в огород, где картошку, которая сама не посадится, пожирает колорадский жук, да и пошел себе в дом. К ночи расплясалась гроза. То где-то за лесом притопнет, то за фермой. Сна нет. Отец Георгий ворочается, все думает, думает. Ну вот тебе, скажем, молния. От кого зависит? Куда она сейчас долбанет? Ох ты, горюшка. Стихия улеглась только за полночь. Где-то понад речкой защелкал шальной запоздалый соловей. От кого он зависит, а? Священник все пытался постичь, как нужно ответить Недовзорову, чтоб его просветить. Но ничего не придумал и только лишь разозлился на себя. Перед рассветом бессонница сказалась. Отец Георгий сел выпить чаю, притулился к печке и задремал. И снова пригрезился райский лужок. Только теперь лужок далеко, там, за речкой. И там, в луговых ароматах, блаженствует сама кудряшка, бабка Маруська. Там и Танька Лукичева. Вон крестик сияет серебром. И зоотехник тоже там, соправедными. И все-то там. И лишь отец Георгий отчего-то не с ними. И как туда перебраться, совсем ему невдомек. Ни моста тебе, ни лодки. Стоит его преподобие за спиной лес, кручинится, тянет к овечкам руки, а тут его кэк толканет пониже спины. Бе! Обернулся батюшка, это баран. Ну как же, барашкам ведь там на лугу полагается, да и сам отец Георгий хочет туда, за реку, где свет и радость, а этот все носится кругами. Бе! От отчаяния батюшка во сне даже расплакался, да как же! И вдруг, будто архиерейский голос с того берега: «Эй, преподобие, чего стоишь? Хватай барана, идуй сюда! Гляди, сколько тут у нас места на всех!» У батюшки даже коленки затряслись. «Да как же нам? Тут и самому через речку никак! А этот еще носится, бодается. Бей ему, видите ли. А ты кто тут на земле? Пастух или размазня?
6: Зачем Бог тебе стадо доверил, а? Хворостину у воды срежь и гони его сюда вплавь, покуда волки не зажрали. Овечки ждут, им пастуха надо, а ты все с одним этим малохольным хороводишься. Тоже мне понимаешь? Шевелись!» Пастырь обернулся, а из леса и правда волки. Барашка учуяли, идут, с клыков капает. А этот все носится, не понимает, блеет еще, глупый. И так уж его услыхали. Ох, беда прямо, спасать надо. Тут пастуха опять боднуло, он и проснулся. Огляделся. Из рукомойника капает. Кошка зевает, язык высунула. Под окном квохчут куры. В тумане старенькая Архиповна гонит корову, позвякивает ботало. Отцу Георгию, известному жизнелюбу, жаль своего пресветлого лужка. И себя жаль, и барана, и овечек, что остались там без присмотра. Он поморщился, потер у сердца. Потянулся напиться, а руки дрожат. Вода из кружки проливается. Во сне и то с ним не сообразишься, а наяву как быть, тут и вовсе. Поднялся полить герань, полкружки пролил. Ох, киса трется о ноги, глаза голодные. Мя! Батюшка положил ей в миску творожку, а она опять таращится и мя! Глупая, ступай вон, у тебя в миске лежит. А она в глаза смотрит и все только мя да мя. Ты так с голоду помрешь при свежих харчах. Иди, говорю, вон там. Не понимает киса, смотрит голодно. Отец Георгий разозлился. Тебя что, носом надо? Чтоб тебе же хорошо, да? Взял за шкирку и мордой в творог. Тут кошкой давай наворачивать. Батюшка пробормотал. Коли жалеешь божью тварь, так и носом иногда приходится. Вот как. А этого, от которого все в жизни зависит, не жалко, что ли? Тоже ведь тварь божья. Какая-никакая. Отмахнись от него, так ведь он и пропадет. Ох! Отец Георгий вздохнул и побрел к компьютеру свой последний сон описывать. Надо, чтоб из этого сна настоящая проповедь получилась, чтоб не до взоров прочел и уверовал, чтоб проникся, чтоб прямо носом во благое. Сперва проповеднический опус не давался, буквы терялись, слов не было, но потом из-за печки высунулась давешняя муза, подстроила свою дребезжащую лиру, принялась помогать, и нужные слова сами посыпались, тут тебе и струны души окаянной зазвенели, и покаянье соленый вкус возник, и слезы сокрушения пролились. И преддверие могилы зазияло, и даже тебе окстись. Вечером эпическое литературное полотно «Батюшка и баран» уже собирало в сети свои комментарии.
4: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесняка «Кровная родня» в исполнении народного артиста России Александра Панкратова-Черного. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Пора читать.
1: Владимир Зоберн. Большая книга православной мудрости. Сегодня мы хотим рассказать о книге, которая нужна нам каждый день, которая незаменима в любой сложной жизненной ситуации, будь то конфликт в семье, проблемы со здоровьем, трудности на работе или в духовной жизни. Что такое счастье? Что такое время? Что такое бессмертие? Об этом коротко и ясно высказываются многие святые отцы и мудрые люди. Такую книгу под названием «Большая книга православной мудрости» собрал и выпустил в нескольких издательствах Владимир Михайлович Зоберн, православный автор, стоящий у истоков православного книгоиздания в современной России, известен как составитель популярных сборников «Православный целебник», «Православная мама», «Цветник духовный», «Закон Божий» и многие другие. Эта книга – сокровищница добрых советов, извлеченных из творений святых отцов и учителей Церкви. Эти цитаты о вере и христианской жизни по праву можно назвать одним из самых значительных на протяжении последних веков. Книга будет особенно интересна людям, не имеющим возможности обратиться к более обширному духовному чтению. Цитаты расположены по темам, среди которых молитва, супружество, здоровье и болезнь, бессмертие души, монашество, покаяние, наука и знание, истина и ложь, время, вечность и многое другое. Среди авторов цитат – святитель Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Дмитрий Ростовский, Тихон Задонский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Иоанн Лествичник, Антоний Пимен Великий, Серафим Саровский и другие учителя веры и благочестия. О вечной мудрости святых отцов судите сами по цитатам из сборника.
2: Большая книга православной мудрости. Бог милосерд, но и правосуден. Бесконечно милосерд, но и бесконечно правосуден. Святитель Филарет, митрополит Московский. Быть близко или далеко от Бога зависит от самого человека, потому что Бог везде. Святитель Иоанн Златоуст. Слово о Боге чем совершеннее, тем непостижимее. Святитель Григорий Богослов. Небо, земля, море, словом, весь этот мир есть великая и преславная книга Божия, в которой открывается самим безмолвием проповедуемый Бог. Святитель Антоний. От всевидящего ока Божия не укроются не только явные или видимые людьми, но и тайные дела наши, и не только дела, но и помышления наши. Святитель Филарет, митрополит Московский.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Музыкальная энциклопедия. Лев Барашков.

работал с кинематографистами Лев Павлович и не появляясь в кадре. В первом фильме трилогии «О неуловимых мстителях» Барашков исполнил песню, которую поют буденовцы на привале. А в драме «Тишина», которую снял Владимир Басов, звучит песня «На безымянной высоте» композитора Баснера на стихи Матусовского. Это произведение впоследствии исполняли многие известные певцы, а Лев Павлович говорил: «Для меня было большим счастьем, что я за кадром первый исполнил эту песню. Вы бы видели, как фронтовики ее принимают. Через сердце».

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней.

Снявшись в нескольких кинолентах, Лев Павлов все-таки отдал предпочтение песне. В 1966 году певец начал работать в Москонцерте. На протяжении 10 лет пел в группе «Савари». Барашкова параллельно приглашали петь в вокально-инструментальный ансамбль «Голубые гитары». В его исполнении звучали песни «Не жалею, не зову, не плачу», «Добрый молодец», «Весеннее настроение», «Калинка» и другие –

судака тащит. Ой, ой, ой, ой, ой, кумушка, да ты голубушка, свари кум судака, чтобы юшка была. Ай, ай, ай, ай, ай.

1972 Льва Барашкова попросили спеть в Мюнхене на Олимпиаде для советской сборной по водному поло. Певец исполнил произведение «Госпожа удачи» перед игрой спортсменов. Выступление действительно оказалось удачным, и команда победила. Барашкова стали приглашать на все последующие игры. –

0: Огромную роль в исполнительской карьере Льва Павловича сыграло творчество Юрия Висбора. Во всех его концертах звучали песни этого барда, а в 1985 году певец подготовил сольную программу «Наполним музыкой сердца» и стал одним из самых популярных и любимых артистов эстрады. Репертуар певца располагал к романтике. Песни Висбора, Акуджавы, Высоцкого, Матвеева были душевными, мелодичными, искренними.
1: Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой, нет за туманами.

снять покой. Можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь других любить, можешь совсем уйти.

В 2002 году Барашков записал диск «Звезды, которые не гаснут». Лев Павлович незадолго до своего ухода из жизни дал интервью, в котором рассказал, что хотел бы сниматься, но от режиссеров пока приглашений нет. –

Скончался артист и певец 23 февраля 2011 года. Увы, вспоминают Льва Павловича Барашкова сегодня нечасто, а молодое поколение, если и узнает произведение, то не знает, как зовут исполнителя.

Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Тем не менее, песни «Главные ребята, сердцем не стареть», «Березовый сок», «На безымянной высоте», «Трус не играет в хоккей», «Любимый город», «Ребята с 70-й широты» и легендарный хит «Хотят ли русские войны» будут и помнить, и петь.

найти любовь, которую не уберег, словно этот серый дождь, бездомен я и одинок.

мокрый снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Слово «мама» свято. Песни проекта «Россия без сквернословия». Проект «Россия без сквернословия» уже больше 2 лет ведет комплексную работу по профилактике ненормативной лексики среди детей и взрослых по всей стране. Открыто более 20 региональных отделений. Созданы авторские методики, пособия, марафоны. Одним из ключиков к человеческому сердцу в объяснении важнейших жизненных вопросов является песня. Проект «Россия без сквернословия» располагает разными музыкальными композициями на эту тему, которые могут слушать люди разных возрастов, от малышей детского сада до взрослых. «Не обижайте маму» – это первая композиция, которая появилась в арсенале проекта и созвучна с его призывом «Слово «мама» свято, говори без мата». Песня «Не обижайте маму» написана в Нижнем Новгороде. Автор стихов – руководитель регионального отделения проекта «России без сквернословия» Анастасия Богушевская.
1: Эта песня появилась из сердечной боли, но с надеждой, что все можно исправить, если задуматься и потрудиться над собой. Иногда люди не задумываются о связи слов «мать» и «мат». А эта нежная композиция поможет по-иному взглянуть на слова, которые так легко срываются с уст и ранят самых дорогих и близких. Песню исполняют воспитанники семейного центра «Ковчег», Любовь Щербакова, Елизавета и Мария Богушевские вместе с автором.

0: защитники земли русской. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом. Под сенью святой обители. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а наоборот, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. «Жизнь Родине, душа Богу» – эти слова как нельзя более полно характеризуют житие и деяния адмирала российского флота Федора Ушакова, прославленного ныне в лике святых. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. В 2001 году причислила Федора Ушакова к лику святых как праведного воина. На иконе он изображен со свитком, на котором начертаны знаменитые слова: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся ко славе России». Житие Федора Ушакова, вдохновляющий пример воинской доблести, ревностного служения Отечеству и христианского милосердия. С 2000 года святой считается покровителем российского военно-морского флота, а с 2005 и стратегических военно-воздушных сил. День памяти праведного воина Федора Ушакова отмечается 15 октября.
1: Отойдя от дел ратных. Отойдя от служебных дел, Федор Ушаков некоторое время жил в Санкт-Петербурге, продолжая покровительствовать осиротевшим племянникам, и готовился к переезду на постоянное и уже последнее место в своей земной жизни. У него было несколько небольших деревень на родине в Ярославской губернии и был участок земли вблизи Севастополя. Душа адмирала, от младенчества взыскавшая Господа, просила покоя, уединения и молитвы. Он принял решение, исполненное глубокого смысла. Он избрал для жительства тихую деревню Алексеевку в Темниковском уезде, вблизи Санаксарского, Рождество Богородичного монастыря, где в годы его ратных подвигов молился о нем его родной дядя, преподобный Феодор. Перед тем, как окончательно в 1810 году покинуть столицу, Федор Федорович, памятуя час смертный, с каковой внезапностью он и приключается, написал завещание. Никогда не имевший своей семьи и своих детей, но все небогатые владения передал собственность племянникам, как он писал, которых почитаю я вместо детей моих и о благе их стараюсь, как собственный их отец. Когда началась Отечественная война 1812 года, вместе с темниковским соборным протоиереем Осинкритом Ивановым он устроил госпиталь для раненых, дав деньги на его содержание. 2000 рублей им было внесено на формирование 1-го Тамбовского пехотного полка. Когда во время войны с Наполеоном поток беженцев заполнил внутренние губернии, Ушаков пожертвовал в помощь пострадавшим 31 тысячу рублей, а также открыл госпиталь для участников войны и первые в губернии духовные училища. Он писал в опекунский совет: «Я давно имел желание все сии деньги без изъятия раздать бедным, нищие братья, неимущим пропитание, и ныне, находя самый удобнейший и вернейший случай исполнить мое желание, пользуюсь оным по содержанию, пожертвование от меня на вспомоществование бедным, неимущим пропитание». Со страдальцами, лишившимися имуществ, делился он тем, что имел. Обремененных скорби и унынием утешал непоколебимую надеждою на благость небесного промысла. «Не отчаивайтесь», — говорил он, — «сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность к престолу восторжествуют. Мне немного остается жить, не страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества». Сам он даже в зените славы жил скромно. По чину полагалось иметь ему 10 денщиков, но заботился о нем с детских лет единственный старый камердинер. При обители святой. Сохранилось свидетельство тогдашнего настоятеля монастыря, иеромонаха Нафанаила, о завершающем периоде земной жизни Федора Федоровича. Адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, по прибытии своем из Санкт-Петербурга вел жизнь уединенную в собственном своем доме, в деревне Алексеевке, расстоянием от монастыря через лес версты 3, который по воскресеньям и праздничным дням приезжал для богомолья в монастырь к службам Божиим во всякое время. Великий пост оживал в монастыре, в келье, для своего пощения и приготовления к святым тайнам по целой седмице, и всякую продолжительную службу с братьев в церкви выстаивал неопустительно и слушал благоговейно. По временам жертвовал от усердия своего обители значительные благотворения. Также бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения. Остаток дней своих, по словам того же иеромонаха Нафанаила, адмирал провел крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви 1817 года, октября 2 дня, и погребен по желанию его в монастыре подле сродника его из дворян, первоначальника обители сия, иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же. Отпевал Федора Федоровича в Спасо-Преображенской церкви города Темникова протоиерей Асинкрит Иванов, который за день до кончины праведника в праздник Покрова Пресвятой Богородицы принимал его последнюю исповедь и причащал святых тайн. Когда гроб с телом усопшего адмирала при большом стечении народа был вынесен на руках из города, его хотели положить на поводу, но народ продолжал нести его до самой Санаксарской обители. Федор Федорович был погребен у стены соборного храма рядом с родным ему преподобным старцем, чтобы быть им вместе навеки. Память о великом флотоводце. Больше века спустя, в годы Великой Отечественной войны, появилась необходимость учредить военно-морскую награду по аналогии с орденом Суворова для сухопутных войск. Разработку этой идеи поручили адмиралу Николаю Кузнецову. Рассмотрев две наиболее подходящие кандидатуры, Нахимова и Ушакова, адмирал все же остановился на последнем. И пусть Павел Нахимов был более знаменит, но именно Ушаков ввел новый принцип ведения морского боя, да еще не потерпел ни одного поражения в битвах. Вскоре был учрежден боевой орден адмирала Ушакова как высшая награда для воинов-моряков. Сегодня многие улицы городов нашей страны, а также бухта в юго-восточной части Баренцева моря и мыс на северном побережье Охотского моря носят имя Федора Ушакова. Оно было присвоено некоторым кораблям российского флота. В честь адмирала возведены памятники, по его биографии сняты художественные фильмы. В 1991 году Санаксарский монастырь после советского забвения был возвращен Русской Православной Церкви. А в 2004 году Федор Ушаков был причислен к лику святых как праведный воин. Поводом для канонизации стали не государственные заслуги и не военные победы. Он свят потому, что в центр своей личной жизни поставил не сиюминутные соображения выгоды и расчета, а евангельские идеалы, которым исследовал до последнего дня в меру сил и возможностей. После праведной кончины Федора Федоровича прошло почти два столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь, его добродетели не были забыты в родном отечестве. Его заветами жили и живут флотоводцы и русские воины. А закончить цикл передач о великом флотоводце хотелось бы цитатой святителя Василия Великого. «У плавающих по морю есть обычай на небо смотреть и по нему течение плавания определять, днем по солнцу, ночью же по северной или иной какой являющейся звезде, и по ним всегда правильное течение плавания примечать».
2: Ушаков, непобедимый адмирал. Есть память у моря, что знает о всех кораблях. История память хранит о царях и героях. А что же народная память? В каких именах находит она полноту тишины и покоя? И доблести ратной, и святости, и доброты, и благородства, и смелости, и сострадания. Немеркнущие славы знамена, земные венцы, и лавры Христовой любви, неземного сияния. Да, есть одно имя, что с морем роднит корабли, Россию с победами, душу с Андреевским флагом. Выходит на палубу, честь отдают моряки, и неприятель трепещет пред тем адмиралом. Непобедимый его называют в веках, святой Феодор Ушаков из дворянского рода. Есть память у моря, что знает о всех кораблях, но дольше морей полноводная память народа. И больше страниц, испещренных чередою побед, его христианское сердце — вот стяг незабвенный. И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
1: В создании цикла передач «Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом» приняли участие Анастасия Шохина, заслуженный артист России Владимир Ганин, звукорежиссер Андрей Катышев. В цикле прозвучало стихотворение Анастасии Шохиной «Ушаков. Непобедимый адмирал» в исполнении заслуженного деятеля искусств Нижегородской области Игоря Смеловского. Благодарим за внимание.
3: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».

0: Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас.
2: Итак, предстоящие выходные предлагают публике массу вариантов проведения досуга. Благо, все еще бабье лето не сдает свои обороты. А значит, можно гулять, посещать различные локации города и радоваться солнечным осенним дням по полной программе. При этом всегда можно заглянуть на какое-нибудь интересное мероприятие. А такие на предстоящих выходных имеются. Во-первых, Центр культуры «Рекорд» приглашает в субботу на необычный концерт под названием «Волшебные сны». Камерный оркестр «Сонорус» представляет программу широко известных произведений японской музыкальной традиции и современного академического искусства Японии. Это мелодии, вошедшие в золотую коллекцию мировой классической музыки благодаря таким композиторам, как Дзё Хисаси, исполняемые мировым оркестром мечты и используемые современными аниматорами в своих работах. Красной нитью в них прослеживаются идеи верности, дружбы, сострадания и самоотверженности. Всех ценителей ждут в рекорде в субботу в 16:30. Чуть позже, в этот же субботний день, ценители балета приятно проведут время на постановке «Волшебная ночь». Куда идти? Конечно же, в наш Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина. Спектакль «Волшебная ночь» премьерный. В него вошли два одноактных балета «Демон» Пауля Хиндемита в постановке Грегори Макомы и «Волшебная ночь» Курта Вайля в постановке Игоря Кирова. Пауль Хиндемит и Курт Вайль, державшиеся на почтительном расстоянии друг от друга в жизни, вместе выйдут на сцену Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина посредством своей музыки. Дело в том, что в один и тот же год, это 1992, композиторы написали музыку к двум экспрессионистским балетам, создав размышления на одинаковую тему. Действительно ли мы такие, какими стараемся казаться миру, и где же мы, настоящие? Постановка многообещающая. Заглядывайте в оперный 26 числа в 18:30. Ну а если в приятный выходной сентябрьский денек вам захочется прогуляться по парку Швейцария, отличная идея заглянуть в находящийся там планетарий. Там в 19:30 будут показывать нестандартный спектакль под названием «Любить Сальвадора». Речь, конечно же, идет о самом известном человеке, который носил эту фамилию. Это Сальвадор Дали. Опираясь на идеи психоанализа, постановка переносит зрителя в мир снов, скрытых страхов и фантазий великого сюрреалиста. Это визуальное исследование вечного конфликта творца с реальностью, обществом и собственной семьей. История роковой связи художника с его музой, о поиске баланса между земным и духовным и о главном выборе его жизни – выборе в пользу бессмертия. В ролях актеры нижегородских театров и объединение танцхудожников, перформеров и пластических артистов. Так что выбирайте активность по своему вкусу и приятных выходных. А мы продолжим знакомить вас с активностями предстоящих уикендов каждую пятницу в это же самое время на радио «Образ». До встречи в эфире.
0: Спешите видеть.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».